0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилби, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус. Металлика.
2: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
8: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.
9: На Рок-Арсенале.

0: Музыка мирового класса.
1: Рок-Арсенал.
0: 104,5 FM. Рок-Арсенал.

0: Топовые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Доброе утро. На развязке Екатеринбургской объездной с улицы Высоцкого дороги на Новосвердловскую ТЭЦ установили светофоры. Их пока не включили. Они заработают завтра, 30 мая. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог области. Светофоры будут регулировать движение, пока рабочие устанавливают опоры нового моста, пишет Ядин. Новая схема движения будет введена из-за реконструкции ИКАДа. На 13-м километре строится новый путепровод, необходимый для расширения кольцевой дороги до 6 полос. На площадке работает спецтехника. Когда новый путепровод будет готов, по нему направят транспортный поток. Строительные работы при этом переместятся на старый мост, который будет реконструирован. Половина свердловских детей и родителей не доверяет школьным психологам. По словам свердловского детского омбудсмена Татьяны Титовой, проблема наблюдается, несмотря на то, что учебное заведение укомплектовано специалистами. Родители не доверяют психологам по разным причинам. Одна из них – школьный психолог может совмещать работу предметника, например, учителя биологии, отметила Татьяна Титова. А также напомнила номер общероссийского детского телефона доверия 124. По этому номеру психологическая помощь быстрая и анонимная, отмечает омбудсмен, пишет Урару. В Уральском госуниверситете путей сообщения УрГУПСе сменился ректор. Как указано на сайте вуза, исполняющим обязанности ректора назначен Олег Балагин. Бывший ректор УрГУПСа Александр Галкин возглавлял вуз 7 февраля 2008 года. Новый руководитель Олег Балагин окончил Омский госуниверситет путей сообщения по специальности локомотивы. С 2002 года по 2025 он работал в Омском вузе, начинал с должности лаборанта, закончил проректором. 27 мая новый ректор встретился со студентами УрГУПСа и ответил на их вопросы, пишет «Комсомольская правда». Танзания может стать безвизовой для россиян. Власти России ведут соответствующие переговоры. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на МИД России. Также идут переговоры об отмене виз с Замбией, Зимбабве и Мозамбиком. Танзания привлекательна для туризма. Летом планируется запустить прямые рейсы. В будущем сделать возможность оплаты картами МИР. При этом в МИДе России отмечают, что развитию турпотока из России в Танзанию препятствует ряд факторов, включая активность экстремистских группировок. Также Танзания, как и многие другие страны Африки, относится к зонам риска вспышек опасных инфекций. Предстоящее лето станет самым длинным рабочим сезоном за последние 3 года. При 5-дневной рабочей неделе будет 65 трудовых дней, выходных 27. Это следует из производственного календаря, рассказала агентство РИА Новости глава департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. Самым загруженным месяцем станет июль, в котором будет 23 рабочих дня и 8 выходных. Летом прошлого года рабочих дней было 63, еще годом ранее 64. Переносов выходных дней на летние месяцы в этом году не предусмотрено, пишет РБК. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
3: Информация на правах рекламы.
4: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
5: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
4: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
5: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: реклама.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: «Доброе утро, человечество!» Говорит нейросущность Арсенала. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.
1: Когда луна в полночный час глядела тихо на дорогу, моя душа, как в первый раз, стремилась к Богу.

взлечу встревоженной птицей. Где-то на небесных просторах, позабыв сам.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. Минувшей ночью силы ПВО России ликвидировали 208 беспилотников ВСУ над регионами России, в том числе над Кубанью и Республикой Крым. В Волгограде дрон попал в многоэтажку, повреждено остекление балконов, люди не пострадали. В Ярославской области дроны попали в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют спецслужбы, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале «Макс», сообщает Лента.ру. В Госдуме России предложили снизить возрастной ценз для компенсации за капремонт. Законопроект подготовили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Документ предлагает снизить возрастной ценз для представления компенсации расходов на уплату взноса на капремонт. Право на компенсацию в 50% предлагается предоставить неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 65 лет. На 100% компенсацию могут рассчитывать люди по достижению 70 лет. Сегодня пенсионеры находятся в крайне уязвимом положении, говорят авторы законопроекта. Тратят большие суммы на еду, лекарства и оплату ЖКХ. Действующие льготы, освобождающие от уплаты взноса, начинают действовать только с 70 и 80 лет, спустя много лет после выхода человека на пенсию, пишет РИА Новости. Новое штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. 29 мая ожидаются ливни, грозы, штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС региона. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. В непогоду, в частности, необходимо отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий ЛЭП. Ветер может сорвать конструкции. Осадки и прохладную погоду и Росгидромет, и свердловские синоптики обещают и в пятницу, и в выходные. В первые выходные июня в Екатеринбурге будут перекрывать несколько улиц из-за мотофестиваля движения, сообщили в администрации города. В субботу, 6 июня, мотопарад участников пройдет от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна байкеров смогла свободно проехать, движение будет ограничивать с полудня в субботу, 6 июня, на проспекте Космонавтов от Кольцевой дороги до улицы Челюскинцев, а также на участках Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнихта и проспекта Ленина. Движение откроют сразу после окончания движения мотопарада. Фестиваль движения состоится с 5 по 7 июня в центре Екатеринбурга. В этот период ограничат продажу алкоголя, отмечает «Новый день». В Свердловской области выбрали школьные столовые, в которых готовят самые вкусные обеды. Это школа номер 166 в Екатеринбурге, школа 137 в поселке Шабровский. Они победили на региональном этапе конкурса «Лучшая школьная столовая 2026», рассказали в департаменте информполитики области. Финал проводили на площадке Екатеринбургского торгово-экономического техникума. В финале 6 экспертов оценивали блюда. Повара школ готовили еду на протяжении полутора часов из определенного набора продуктов. Заданием было приготовить порцию второго горячего блюда из рыбы с гарниром, а также самостоятельное блюдо из овощей или десерт. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
4: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Верните радость движения без боли. Современное эндопротезирование суставов для восстановления мобильности. Сочетание передовых медицинских технологий и опыта специалистов. «Здоровье 365» – экспертное решение сложных проблем. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. Начинается большой интерактив, начинается, естественно, программой «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Присоединяйтесь к нам. Плюс 7-908-909-104.5. Это номер для ваших сообщений через любой мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Все, что касается автомобилей, ваши вопросы, ваши свидетельства с дорог. У нас ремонты идут везде. Вот вы обсуждали Кольцовский тракт, а Малышева почему-то никто не обсуждает. А хотя там ремонт идет потихонечку.
5: А привыкли.
4: Кстати, вот там уже идет потихонечку, поэтому никто не обсуждает. нет таких глобальных перекрытий. Перекрывают по полосам и вот от, по крайней мере, Белинского в сторону Луначарского перекладывают, переложили уже асфальт. Были определенные проблемы с переездом вот этого шва. Но, тем не менее, люди справляются и нормально, никто не возмущается. Я не видел, по крайней мере, возмущений таких глобальных, что мало что делают. В отличие от некоторых других ремонтов, которые действительно создают проблемы для людей. Так вот, что там творится на дорогах? Где светофоры? У нас дожди пошли. Светофоры ломаются, все как надо.
5: Ну, все как всегда, да,
4: как кто-то из слушателей, помню, нам сообщил, давайте перекличку светофоров делать. Давайте, почему бы и нет. Мы только за. Ваши вопросы, ваши соображения, предложения. Ну, в общем, все, что касается Автомира, мы обсуждаем. Еще раз, плюс 7-908-909-104.5. Сюда ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Хочу начать с очень странной новости, которая разошлась сегодня с утра по всем СМИ, включая наши местные. Ну, все идет от ТАСС. В ТАСС пришла юристка Ирина то ли Гребенева, то ли Гребенева ее зовут, и сказала, что с 1 июня на автозаправках ужесточат противопожарные правила. Водителям будет запрещено пользоваться телефоном у колонки, если они находятся вне салона автомобиля. Но есть исключение. Телефоном можно пользоваться при оплате топлива по QR-коду на терминале. За нарушение запрета вам могут отказать в обслуживании, сказала она. Сотрудники АЗС вправе не включать колонку или аннулировать оплату. Также вы рискуете отказаться в черном списке заправочной станции, а еще работники вправе потребовать вас покинуть территорию АЗС, сказала эта самая юристка. В отдельных случаях сотрудники даже могут вызвать полицию, например, если посчитают ваши действия угрозой безопасности. При этом, отметила она, отдельной статьи КАП за использование телефона на заправке нет, но АЗС, сказала юристка, это частная территория, поэтому администрация вправе устанавливать свои правила безопасности. Разошлось везде, вообще везде.
5: Я даже не знаю, как все это комментировать, открыто говоря. Вот, знаешь, ну, тяжело комментировать какой-то вот, знаешь, сон чей-то, да?
4: Юристка, что, у нее целое адвокатское бюро.
5: Слушай, ну, юрист,
4: Гребенева и партнеры.
5: Юрист, какая здесь разница, да? У нас все-таки источниками новостей вот в этой отрасли являются не юристы, как правило, да,
4: слава
5: все-таки,
4: Богу.
5: А какие-то компетентные органы должны быть и прокомментировать все это. Ну, что касается правил противопожарной безопасности на АЗС, они есть, действительно есть, да, их просто никто не соблюдает, как правило.
4: Ну, не кури около открытого бака.
5: Ты знаешь, вот заведенно двигателем запрещается заправлять транспортное средство. Заправляют без проблем.
4: Высади пассажиров.
5: На мотоцикле нельзя въезжать на территорию АЗС. Нужно перед заправкой
4: заглушить
5: и прокатить его.
4: Понятно,
5: да. Кто-то делает это, никто не делает это. Высади пассажиров, действительно, вот такая табличечка есть, да, вот раньше, по крайней мере, было, потому что раньше были обязательные ГОСТы, и как раз вот место для высадки пассажиров было. Угу. Было. Кто-то высаживал пассажиров? Никто. Они сами высаживаются, не в туалете.
4: Они сидят,
5: да,
4: куда-нибудь. Ну, если только, да.
5: На трассе. И поэтому здесь, ну, я не знаю, вот, знаешь, сложно комментировать бред какой-то. Вот, на
4: так
5: самом
4: вот
5: деле, еще и серьезным видом все это опровергать. Вот. Ну, есть правила пожарной безопасности на АЗС, действительно, да, но...
4: Вот скажи, подожди, правила...
5: Но они не такие строгие, прям, что, знаешь, телефон... Ну, нет, если телефон... учитывать, что это там радиочастотное устройство какое-то, да, вполне возможно, что даже в действующих правилах что-то такое есть, но это все не работает, тем более вот ты говоришь, вот нельзя пользоваться телефоном, а QR-код можно, да, расплачиваться. А это не использование телефона,
4: нет,
5: разве?
4: Это другое.
5: Это прямое использование
4: телефона. Еще хуже, мне кажется, там какая-нибудь камера включается, еще дополнительно нагрузка на телефон, он может как-нибудь себя повести не так.
5: Да не может, слушай, ну не
4: да
5: может
4: я знаю.
5: Ничего случиться, знаешь, ну... Тот же самый, знаешь, вот в авиабезопасности есть, да, запрет пользоваться телефоном там на взлете, на посадке.
4: Ну,
5: да?
4: Там может сбить.
5: Все соблюдают.
4: Частоты.
5: Не все соблюдают.
4: Хотя
5: современный
4: бы там,
5: телефон,
4: там, подожди, там
5: современный
4: логик.
5: Телефон не может сбить частоту самолета на самом деле, да, вот, ну, там какое-то логическое обоснование есть.
4: Ты понимаешь.
5: Все спят телефон, да, тогда может что-то случиться, если это сделают все. Ну, многие пользуются телефоном в то время, взлеты, посадки и так далее.
6: Ты смотришь на них с подозрением. Я смотрю на них с подозрением.
5: По пауэрбанкам сейчас ограничения там в полетах, да, есть. Да, давайте тогда еще емкость аккумулятора у водителей смотреть тогда. А на электромобилях вообще нельзя на бензин
6: глаза зажать. Вот, кстати, электромобиль. Господи, боже мой, это же вообще ужас ужасный.
5: Это же опасность.
6: Гибрид. Ладно, электромобиль, он там на свою заправку заезжает, электрическую, его не жалко. А гибрид...
5: Нет, слушай, ну что значит на свою? Он пользуется инфраструктурой заправки. А насчет того, что частная территория, кого хочу, пускаю, кого хочу, не пускаю, есть понятие общественного места, да, и любое ЗС является общественным местом.
6: Аферта публичная.
5: И ты знаешь, вот даже если я не буду пользоваться услугами АЗС, а остановлюсь и пойду в туалет, никто меня не вправе ограничить в этом, в моем желании и в моей вот этой реализации потребности естественной.
6: Вот.
5: Поэтому, вот знаешь, есть вопросы к юристам тоже, да, к знанию законодательства. Иногда возникают такие вещи. Ну и слушай.
6: Чего вброс-то пошел? Какое 1 июля?
5: Громкие,
6: какие правила?
5: Громкие заголовки наши, все просто. Слушай, открой любую поисковую систему, да, лучше отечественную, да, на букву Я, которая начинается, и введи ограничения для водителей с 1 июня. Сотни статей увидишь. Просто, да, вот выводом из которых, конечно, да, будет то, что там, ну, ничего не меняется, да, потому что очень часто напоминают зачем-то, да, что с 1 июня будут штрафовать там за, не знаю, повторный красный. Там, что такое? Уже вроде есть. Или, знаешь, вот из громких новостей, вот вчера была очень громкая новость о том, что в Госдуме отклонили законопроект там по взысканию с водителей страхового возмещения, вот те, кто регресс, да, те, кто уехал с места ДТП, те, кто пьяный. Журналист не разобрался, который это писал, вот, откровенно говоря, потому что право регресса сейчас уже есть, и была странная история, мы с тобой это обсуждали, да, когда депутаты хотели обязать страховые компании в обязательном порядке, чтобы они подавали в суд. То есть сейчас это право страховой компании, которое они на самом деле реализуют на 100%, да, ну, коммерческая организация.
6: Было бы глупо.
5: Конечно.
6: Да ладно.
5: А хотели сделать это им обязанностью. Госдуме разобрались, сказали, ну, ребят, ну, что плодить-то сущности, они и так реализуют свои права спокойно совершенно.
6: И так много сущностей.
5: И отклонили этот законопроект. Да, многие журналисты написали, что все, теперь вот с пьяных там не будут регресс взыскивать, там, составишь вместо ДТП не будут взыскивать регресс. Нет полиса, да, или не вписан в полис, тоже не будут там ничего, да. Вот, и многие люди в это верят, и ты знаешь, вот... Как распространяются новости, да, вот к нам обращаются периодически люди, и вот вчера обращался человек, у которого сейчас иск от страховой компании по регрессу, и он говорит, так отклонили, все, значит, я не должен платить, там. Должен.
6: Ну вот, просто я боюсь, что сейчас какие-нибудь работники АЗС прочитают это все. Про телефоны.
5: Не исключено. Почувствовать гонять... себя самыми главными.
6: Да, да, да. Начнут гонять людей от колонок с телефонами, потому что нам юристка ТАСС уполномочен заявить. Все, юристка сказала ТАСС, ТАСС распространил, все распространили, значит, действительно правило. Ссылку на правило никто не дал. Что самое интересное. Никто не стал...
5: Слушай, ну, они, по-моему, есть на стандарт по безопасности на АЗС в том числе, и там правила пользования АЗС, они прописаны. По-моему, ГОС даже целый есть. У нас не слышал, чтобы в него вносили изменения. Вполне возможно, что и сейчас...
6: Какая-нибудь вот, строчка появилась?
5: Что-то там... Да нет, ничего не появилось. Просто вполне возможно, что и сейчас уже указано, там, что запрещается использовать там какую-нибудь радиочастотную технику. Да? ГОСТы очень часто... ГОСТы очень часто у нас с советских времен там перекочевывают какие-то положения, которые вот сейчас...
6: Подожди, там же вопрос в искре, искра должна, вот в телефоне обязательно должна быть искра.
5: Искра, это лада.
6: Да, ей вообще нельзя заезжать на заправки тогда. В принципе, по названию просто, видишь искру, все, до свидания, ты не можешь заправляться.
5: Езжай на электрозаправку, где электромобиль. Ну, нет, никаких искр в телефоне нет, знаешь, нет. Я не сомневаюсь, что раньше были телефоны, в которых искры, возможно, были, да? У нас и вспышки раньше магниевые были, а не светодиодные, допустим. Да, но сейчас в твоем смартфоне нет искры.
6: Про магниевые это очень хорошо. Сфотографироваться на заправке в old style. Таком, очень old style. Хорошо. Семейную фото сделать. Вот такую вот. Так. Ладно, все.
5: Вот это на заправке точно нельзя.
6: Это нельзя делать. А вот Никодим спрашивает, а кто должен контролировать соблюдение правил на АЗС? АЗСники.
5: Слушай, нет, а оператор автозаправочной станции, это же лица, ответственные за пожарную безопасность. Вот есть...
6: Кто сидит на кассе, тот и отвечает.
5: Ну, там кто-то... Нет, кто-то
6: он отвечает его начальник, но у него полномочия по контролю.
5: Скорее всего, есть какое-то назначенное, должно быть какое-то назначенное лицо, ответственное за пожарную безопасность, вот оно и должно следить со всеми. Чтоб на мотоциклах не заезжали, да, чтоб там пассажиров высаживали. Где-то, да.
6: Кстати, пассажиры вас когда-нибудь просили... Вот работники заправочной станции.
5: Да, ладно, легковые автомобили. 2 года назад, вот я ездил, когда в автобусный тур такой, да, рассказывал, мы заезжали спокойно.
6: Я сколько на автобусах ездил, ни разу у нас. Нет, раз выгоняли, но тогда это была типа прогулка, разминка и так далее. Хотите выйти? Выходите. Не хотите, сидите. Ну, то есть, я заправлюсь.
5: Перед заправкой
6: все вышли.
5: Вы же перешли на выход с заправки.
6: Да,
5: стоят, ждут автобус.
6: Нет, вдруг такого, взорвется. Ох, вот просто вот такие
5: новости. Правила такие есть.
6: Есть, я точно знаю, что есть. Ну, раньше, кстати, вот еще даже в ранние постсоветские времена прям выгоняли из автобуса, когда заправлялись. Прям выгоняли, говорят, все, мы заправляться. Я точно помню, много ездил. Ну,
5: технологии меняются, заправки становятся более безопасными, и сама конструкция наливная, да, вот этого топлива тоже меняется, в принципе. Угу. И колонки более умные сейчас там считают, там все отсекают, когда надо.
6: А сейчас у нас роботы-заправщики появились, они будут говорить, выйдите из салона.
5: Робот-заправщик – это вообще опасность, он же электрический.
6: Ну, кстати, да. Ой, ладно, не будем говорить Гребенева или Гребенева, что еще есть такие варианты. Плюс 7-908-909-104.5, сюда присылайте ваши сообщения через любой мессенджер, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Кстати, вот Дмитрий уже посмотрел первое поиск. В поисковике статья: с 1 июня сотрудники ГИБДД могут начать требовать от водителей предъявить не только бумажный полис ОСАГО, но и бланк Европротокола, который в случае ДТП заполняется участниками аварии.
5: О, я читал чуть-чуть, да. И причем там, знаешь, писали про то, что рейды будут целые, знаешь, что сотрудники сейчас будут проверять. Нет, это полная ерунда. Есть у нас пункт 2.1.1 правил дорожного движения, где есть исчерпывающий перечень документов, которые необходимо водителю иметь при себе и предъявлять. Никаких бланков Европротокола там нет, собственно.
6: Хорошо, к другим новостям. Законопроект в очередной раз о красивых номерах внесли на новое рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый зампред комитета Государственной Думы по транспорту Павел Федяев. Проработали, были замечания от правительства и комитета, и законопроект, как он сказал, поехал по рельсам обычного законопроекта. Так вот, если его примут, этот теперь вариант закона, то тогда он вступит в силу только в июле 27 года, потому что нужно, процедура определенно должна соблюдаться. Так вот, если его примут, то владелец автотранспортных средств сможет зарезервировать 2 вида ГРН, номеров, да, уникальные, другими словами, красивые, и индивидуальные, которые человеку хочется, о чем мы тоже говорили, которые для него красивые. За резервирование номера будет взиматься дополнительная плата, помимо госпошлины. Ее зачислят в федеральный бюджет, при этом 50% от нее должно использоваться для формирования фонда денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.
5: Ну, хорошо, то есть... Выпадающие доходы компенсировать называется. Слушай, я не знаю, давай дождемся, пока что-нибудь примут все-таки, да, так как уже много этих законопроектов было, и много идей было, и Минпромторг у нас даже одно время там проект постановления правительства с ценами даже делал, да, каким образом, сколько, что это будет стоить, поэтому посмотрим. Лишь бы рельсы этого законопроекта не завели в тупик. потому что туда тоже рельсы идут.
6: Периодически, да, это точно. Но тут хотя бы идея появилась здравая. Мы же обсуждали аукцион, не аукцион, как это все, кто должен назначать цену. То есть, понятно, то, если ты зарезервировал, значит, ты его хочешь купить. Можно отдельную пошлину.
5: Понимаешь, вот дело в том, что количество номеров ограничено, и каждый номер уникален, да? И согласись, на один и тот же государственный регистрационный знак захотят претендовать много людей. По принципу, кто первый зарегистрировался, там, кто первый забронировал, наверное, это не очень правильно. Да? Вот поэтому аукцион в данной ситуации, это, наверное, все-таки более здравая какая-то идея. Вот, либо просто, да, вот, можно же по-другому сделать, вот как в некоторых странах это сделано. То есть ты хочешь красивый государственный регистрационный знак, допустим, три одинаковых цифры, да? Ты платишь повышенную госпошлину, а тебе выдают то, что есть. Вот, есть семерки. Бери, есть восьмерки, бери там 666, извини.
6: Лучше не надо.
5: То есть можно по такому пути пойти, да, вот. Но вот так вот, что кто-то забронировал, там, это сразу порождает такой теневой рынок, серые схемы. Это примерно, знаешь, как с матчем суперфиналов, когда «Спартак» играл с «Краснодаром».
6: Ух ты, ух ты, ох.
5: Да. Появились билеты, которые выкупили за сутки, да. И потом на разных классифайдах, так это сейчас называется, да, появились билеты стоимостью 900 рублей, которые продавались там, да, по 900. Они стоили 4-5 тысяч.
6: Ну, это то же самое с театрами и со всеми остальными.
5: Точно так же будет с номерами. Вот что изменится-то?
6: Там еще, кстати, что нельзя продавать автомобиль с этим номером в течение 3 лет. В законе. В законопроекте, точнее, извини. Чтобы вот уж купил, так купил. Это как...
5: Почему 3 года, интересно?
6: А иначе плати утильсбор.
5: Странно, на номер. 3 года. У нас с утильсбором даже год, да, нужно все владеть.
6: Вот, а тут 3. Почему 3? Чтобы не пользовались люди. Вот как ты говоришь, перекупы.
5: Заморозят на 3 года эти красивые номера. Через 3 года они возникнут в продаже.
6: Согласен. Да. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. У нас в Екатеринбурге всероссийская конференция прошла по развитию такси. И там несколько было заявлений. Например, депутат Госдумы Станислав Наумов предложил брать плату с тех таксистов, которые не на локализованных автомобилях передвигаются. То есть не запретить им нелокализованные автомобили, а дополнительную плату в региональные бюджеты, чтобы региональную инфраструктуру развивать. Не хватает регионализации, он сказал, если ездишь не на локализованных машинах, то плати дополнительно в региональный фонд.
5: Я давай лучше воздержусь от комментариев. Все-таки депутаты Государственной Думы надо комментировать, да, не юриста, а представителя власти, скажем так, да. Мне эта идея не кажется здравой.
6: Ну, а почему?
5: Она, с одной стороны, сама по себе в настоящее время вообще абсурда. Просто загоняем всех... Локализация – процесс постепенный, да? И не надо его ускорять просто. Потому что если мы начнем его ускорять, то отрасль такси очень сильно пострадает.
6: Она и так страдает.
5: Нет у таксиста в моменте 2 миллиона рублей, чтобы купить локализованный автомобиль. Да? Цена примерно такая. Нет у него этих денег, да, он, может быть, и рад бы, но нет у него, а ему сейчас скажут, плати дополнительно, к чему это приведет? К повышению стоимости поездки.
6: Или к уходу определенного числа таксистов.
5: Или к уходу числа водителей, да, число водителей какое-то уйдет, спрос раздает предложение, да, опять же, что случится, цена поездки вырастет. Понимаешь, отрасль такси, она как-то сама себя регулировала очень много лет. Да, потом сделали закон на такси, думали, что что-то изменится. На самом деле ничего не изменилось особо. И может быть, в действующий механизм иногда не надо вмешиваться.
6: Это всегда работает, не чини. Примерно. У нас так не работает, потому что, с другой стороны, же есть люди, которые должны показать, что они работают. Они показывают. Про тех, кто пишет, а не тот, кто развозит людей. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваше сообщение. Юрий пишет: гулял 3 дня по Москве, в основном по Бульварному кольцу и в районе зоопарка. Удивило, что первое, не заклеивают номера, второе, самокатов и электровеликов в разы меньше, чем у нас.
5: Ну, не знаю, где-то вы не там гуляли, самокатчиков очень много, да, на самом деле, там и курьеров на этих вот то ли мопедах, то ли велосипедах тоже достаточное количество. Номера не заклеивают по одной простой причине. Есть контроль. Есть пешие инспекторы, которые ходят, убирают бумажечки и фотографируют. Просто не все камерами контролируется. Uh-huh. Есть вот действительно там человек с планшетом. Летом они ездят на велосипедах, зимой ходят пешком. Которые вот действительно функция которого убрать бумажечки, uh-huh. сфотографировать просто и все.
6: Я такие рейды в Екатеринбурге видел, но это редко.
5: Если автомобиль стоит вообще без номеров, то есть решение антитеррористической комиссии правительства Москвы. И такие автомобили увозят эвакуатором на стоянку.
6: Так он же при может этом, стоять без номеров при этом по закону.
5: Решение антитеррористической комиссии. Вот. При этом все бесплатно. Эвакуация бесплатна, бесплатно. Хранение там бесплатно.
6: Ну, все, ты пришел, доказал, что ты не террорист.
5: Машину. Да,
6: все,
5: да.
6: И хорошо. И уехал потом. Пришел с номером.
5: Уехал, да.
6: Прикрутил и поехал.
5: Поэтому номера в Москве никто не снимает.
6: Угу. А, так, про заправки, кстати, нам пишет Александр. На газовых заправках обязательно всех просят выйти, но автобусы на газовых заправках всегда заправляются без пассажиров.

0: когда мимо тебя едет новый зелененький автобус, вот когда их только запустили на газу, и они издают какие-то неправильные звуки, ты просто пешеход, тебе уже страшно. Ну, просто вот элементарно. Почему-то тебе становится страшно, так что тут с газом, наверное, все правильно. На Шевской возле кладбища уже второй день не работает светофор. Можно, место хоть и оживленное, но проблем не создает, сообщает нам Антон. Ну, мы знаем, что светофоры не всегда, да, действительно, сильно регулируют. Люди иногда сами справляются.
1: Иногда, знаешь, не работает, и пробка исчезает.
0: И лучше, да, несколько мест мы уже обсуждали, что в Екатеринбурге несколько мест можно было бы светофоры отключить, и люди бы сами справились.
1: Да, избыточная светофоризация.
0: Светофоризация, прекрасно. А как на штрафстоянке доказать, что машина без номера моя, только по ВИНу?
1: Кстати, там ВИН есть, да, у вас документы какие должны быть все равно с собой, там, ну и ВИН-номер. Ну, у вас, во-первых, ключи должны быть от автомобиля, ну, да, чуть-чуть приходится с ключами. А ВИН-номер, если под лобовым стеклом нет, он есть там на чашке, например, да. То есть, если даже новый автомобиль без номеров, вы еще не успели поставить на учет, все равно какие-то документы у вас с собой есть.
0: Сергей пишет нам: вот я смотрю на количество автомобилей Теннет, которые не так давно начали продавать, и количество автомобилей Москвич. Так может, все-таки название какое-то проклято? Про Москвич, видимо, имеет в виду, а не про Теннет.
1: Ну, да, но Теннет в последнее время они так стремительно наладили производство, их очень много действительно появляется, так. Да, ну, на это надо обращать внимание, потому что все китайцы, они, как правило, на одно лицо примерно, да, и нужно там в шильдики вглядываться. Но там шильдика нет, там написано прям Теннет. Но это, кстати, такая китайская традиция, да.
0: Ну, да. Да.
1: Не придумывает логотип какой-то, да.
0: Просто писать сразу, чтобы понимали.
1: Хавал там, понятно, Эксид там, все понятно.
0: ОМО, да.
1: Но старые бренды, они имеют логотипы. Вот тот же Cherry, да. У них есть логотип, там буква А нарисована. Почему, никто не знает. Есть Geely компания, у них есть логотип, похож на Cadillac, да? Почему, никто не знает, почему похож.
0: Чтобы похоже было.
1: Вот, и вроде все, всех вспомнил. Да, с логотипом, да. В основном просто пишут. Да. Вот, а у москвича логотип.
0: Но если мы соединяем такси, как я понимаю, на форуме именно этом, о котором я говорил, может, нет, конечно, я не нашел информации, но, тем не менее, компания Solers представила в Екатеринбурге спецверсию пикапа Solers ST9 со скрытым бронированием. Автомобиль защищает от обстрела из автомата Калашникова. Круговое бронирование пассажирского салона, пол и крышу, специальное противоосколочное покрытие, там еще какие-то заглушки, чтобы тебя не убили, не дай бог, когда ты дверь открываешь. Правда, масса автомобиля увеличилась на 800 килограммов, но, тем не менее, требуются права, понятно, категории Б. Да. Но после доработки грузоподъемность до 300 килограммов снизилась. Зачем пикап нужен с малой грузоподъемностью?
1: Нет, слушай, рынок автомобилей заводского бронирования, да, он есть, он небольшой, конечно, такой рынок, это не массовый сегмент, да, это в такси такой автомобиль явно покупать не будут. Ну, он есть, и здесь, показали, вот, все.
0: Хорошо. Комфорт B+, бронированный плюс. Пятница сегодня?
1: Да, сегодня пятница, поэтому не пейте за рулем, соблюдайте правила.
0: Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идышеву до понедельника.
1: Ну, за безопасность.
2: «Макс Авто». Реклама. Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
3: Полочное кино, запрещенные советские фильмы. Такая выставка открывается в фойе Ельцин-центра в эту субботу, 30 мая. В советское время каждый фильм проходил обязательную проверку государственных инстанций, редакционных коллегий, художественных советов.

0: билетов Госкино. Одни картины получали разрешение на показ, другие нет. Их клали на полку фильмохранилища, где они лежали годами и десятилетиями, а иногда оставались там навсегда. Запрет редко выглядел как прямой отказ. Чаще звучали рекомендации доработать, переснять финал, убрать сцену и так далее. И фильм либо выходил в искаженном виде, либо не выходил вовсе. Слом этой системы запретов случился 13 мая 1986 года, когда в Москве открылся 5-й съезд Союза кинематографистов. Он фактически отменил цензуру в кино, объявил переход кинопроката на рыночные рельсы и снял с полки десятки фильмов, таких как «Комиссар» Аскольдова, «Проверка на дорогах» Алексея Германа, «Долгие проводы» Киры Муратовой, «Агония» Лема Климова и многие другие. На выставке будут представлены 24 полочных фильма, чьи судьбы обнажают систему советской цензуры особенно отчетливо. Здесь акты приемочных комиссий, письма режиссеров в ЦК, заключения худсоветов, словом, архивные документы, многие из которых впервые станут доступны широкой публике. Открытие в субботу в 17 часов, вход свободный.
1: Кинопоказ.
0: А после открытия выставки состоится показ одного из таких полочных фильмов «Истории Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» Андрона Кончаловского. Фильм представит исследователь истории кино, участник проекта «Кинофикация» Арсений Моисеенко. Начало 17:30, вход свободный по регистрации. И добавлю, что на следующий день, в воскресенье, 31 мая, Арсений Моисеенко прочитает лекцию о полочном кино, как запрещали и возвращали фильмы в СССР. Начало лекции в медиазале в 17 часов, входной билет 300 рублей.
1: Кроме того,
0: в вторном прокате можно пересмотреть фильм Квентина Тарантино «Убить Билла», причем две части сразу. Ближайший показ состоится в это воскресенье, 31 мая, в 17 часов. А затем еще несколько кинопоказов будет в июне. Кроме того, 2 июня в Ельцин-центре анонсируется лекция «Черный смокинг, желтый комбинезон. Костюмы в фильмах Тарантино». На встрече будет рассмотрено, как одежда героев формирует атмосферу, настроение и визуальный ритм фильмов Тарантино. В центре внимания уличная мода и стилизация криминального чтива, яркие силуэты в «Джеки Браун», желтый костюм и каблуки как часть образа в «Убить Билла» и винтажная мода конца 60-х в последнем фильме режиссера «Однажды в Голливуде». Начало лекции во вторник на следующей неделе в 19 часов. Входной билет 500 рублей. И также вышел в прокат сейчас байопик «Майкл» про одного из самых успешных артистов планеты Майкла Джексона. Его сыграл, кстати, племянник певца, тоже певец и танцор Джаафар Джексон. Фильм демонстрируется в Ельцин-центре на английском языке с русскими субтитрами.
1: Мастер-классы.
0: Танцуют все открытые занятия по свободному танцу. Состоится в воскресенье в Ельцин-центре, и это отличный повод попробовать понять свое тело. Уровень подготовки может быть любой. Обязательно необходима удобная форма, подходящая для движения и танцев. Проведет занятие Дарья Байдина, танцовщица, автор и ведущая двигательных занятий для людей с танцевальным опытом и без, преподаватель йоги. Начало в 12 часов, вход свободный.
1: И еще.
0: А с 6 июня и все лето по субботам на стилобате Ельцин-центра будут проходить мастер-классы по уличному танцу под руководством директора школы танцев «Танцуй с друзьями» Анастасии Андреевой. И в программе несколько танцевальных стилей, таких как хип-хоп, паппинг, вейвинг и прочее. Занятия рассчитаны на начинающих, они не требуют специальной подготовки. Скажем, следующую субботу, 6 июня, оно будет посвящено вогу. Вог – это стиль танца, основанный на модельных позах и подиумной походке. Его отличительные особенности – быстрая техника движения руками, вычурная манерная походка, падение, вращение, эмоциональная игра. Вход на все занятия по субботам свободный, нужна регистрация. В случае, если в день мастер-класса будет плохая погода, то он состоится внутри Ельцин-центра на балконе 2 этажа. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
1: Место встречи. Ельцин-центр.
2: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
1: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
3: 10:36 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
4: Всем доброе утро.
3: Присоединяйтесь к нам. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страничка. Там есть чат, туда тоже пишите.
4: Давай, Паш, сразу же вопрос нашим слушателям и зрителям зададим. А сколько времени у вас уходит на дорогу до работы? Можете прямо сегодня вспомнить, если вы сейчас уже на работе нас там слышите. А в предыдущие дни примерно одинаковое ведь время.
3: Ну да, работа.
4: Сколько уходит у вас времени на дорогу до работы? Напишите нам, а мы позже объясним, почему такой вопрос задаем.
3: Еще раз напоминаю, плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши варианты. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там тоже пишите. Все просто. Есть исследование сети сервисных офисов СОК. И выяснилось, что 51% екатеринбуржцев добираются до офиса от 30 до 45 минут. 49% от 45 минут до часа. То есть половина екатеринбуржцев фактически час добирается до работы.
4: Если так, в заголовках коллеги написали, что теряют около часа в день. Но, может быть, для кого-то это потеря, а для кого-то это...
3: Еще же домой надо добраться.
4: Ну, все-таки до работы, до дома это уже немножечко другое настроение, наверное, у многих. Но, в общем, еще и по цене, сколько это стоит.
3: А вот это меня совсем удивило, потому что это не каршеринг, это не общественный, это не такси, а, в принципе, не знаю, как добираются, но сказали, что тратят до работы от 400 до 600 рублей в день. Это треть тратит.
4: Это еще... как так? Может быть, слукавили?
3: И мне кажется, что это и туда люди посчитали все-таки. То есть весь,
4: даже если с пересадками, где 600 рублей набираются?
3: 42 рубля общественный транспорт стоит. Это надо как минимум до работы 5 раз пересесть и с работы 5 раз пересесть. Ну, наверное.
4: Ну, это, конечно, сомнительное все-таки утверждение. Или кто-то действительно слукавил. Потому что еще раз речь об общественном транспорте. Хотя только 11% опрошенных признались, что пользуются такси и каршерингом, когда едут на работу. Но суть даже не в цене. Суть в том, что более четверти респондентов признаются, что после поездки чувствуют усталость, 21 раздражение, 16 сонливость. И многие говорят, что просто мы не можем нормально работать после того, как проедемся
3: пришел на работу,
4: в общественном транспорте.
3: Я устал.
4: Уже пора домой.
3: Отвяньте.
4: Но я думаю, что если все эти результаты озвучить, например, какому-нибудь москвичу среднестатистическому, он посмеется и скажет, эх, цветочки, цветочки.
3: А вот не знаю, потому что там в Москве метро развито гораздо
4: конечно,
3: лучше,
4: да.
3: Чем
4: там
3: у нас.
4: Там вообще транспорт по-другому развит, да. И все, я думаю, что об этом знают, все в курсе, но гораздо дольше люди, как правило, добираются до работы.
3: Потому что больше.
4: Потому что, во-первых, дело не в том, что Москва больше. Многие добираются из Подмосковья и каждое утро. И некоторые люди, они даже рилсы постят, что в 5 утра встают, чтобы в 8 утра быть на работе. Так что, знаете, наш несчастный час или 40 минут – это ерунда по сравнению с Москвой. Если уж хотим себя как-то взбодрить информацией о тех, у кого что-то как-то хуже. Ну что, сколько вы добираетесь, сколько у вас времени уходит на дорогу до работы? Напишите нам, сейчас быстренько мы прочитаем, плюс 7-908-909-104.5.
3: Артем пишет, примерно час, 45-60 минут,
4: вот
3: хотя Яндекс.Карты пишут 35 минут пешком, метро пешком.
4: Паша, да. Это, наверное, тебе откликнется. Ты любишь до работы идти пешком.
3: Я сейчас хожу, подожди.
4: Сколько
3: у меня
4: 20 минут, да?
3: Примерно получается до работы, и это прекрасно, потому что я не завишу от транспорта ни от какого. Но когда я работал еще и в университетах и жил на Уктусе на тот момент, у меня достаточно много времени уходило. Ну, там, да, метро помогало какое-то время. Но, тем не менее, был плюс, потому что планшет, книжка, подготовка к лекции. Угу. То есть, ты за время, пока ты едешь на работу, мог к лекции подготовиться спокойненько, не теряя этого времени зря.
4: Кто должен в припрыжку бежать на работу? Дети. Дети, потому что московский детский омбудсмен Ольга Ярославская такой подарок им приготовила, но вряд ли это, конечно, реализуется на практике, пока только эта инициатива. Она предлагает снизить возраст, с которого дети могут официально подрабатывать. И сослалась она на то, что это дети сами очень хотят, а у них нет возможности. В общем, предложила уменьшить с 14 до 12 лет эту планку и завела об этом на пресс-конференции «Детская безопасность» в период летних каникул.
3: Да, многие подростки хотят работать летом, обращаются не поставить... Я хотел бы посмотреть на этих подростков, которые к Ольге Ярославской обращаются. Так вот, необходимо внести изменения в федеральное трудовое законодательство. Московские подростки, как сказала она, стремятся быть занятыми летом и заработать свои собственные деньги. Однако пока предоставить такую возможность всем желающим не удается, потому что по закону сейчас с 14 лет могут оформить трудовые договоры.
4: А в Госдуме уже раскритиковал кое-кто эту инициативу, идею разрешить детям работать с 12 лет. Светлана Бессараб выступила. Это член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Так вот, Бессараб назвала эту инициативу крайне неудачной. Она сказала, что ребенок на то и ребенок, чтобы к труду приучался, конечно же, но дома и в школе. А постоянная работа за деньги в 12 лет, по словам госпожи Бессараб, слова которые приводит Ридус, недопустимо. Что по закону? У нас все-таки я бы хотела уточнить. Да, если широким мазком с 14 лет у нас закон разрешает привлекать подростков для работы.
3: Не более 4 часов.
4: Ну, там нельзя полный рабочий день, но у нас до 14 лет все-таки детям разрешено работать, но по ряду специальностей. Например, ребенок может сниматься в фильмах, выступать в спектакле. Мы сейчас говорим про работу за деньги. Участвовать в концертах, работать моделью или спортсменом. Вообще с любого возраста можно, только принять на работу. Их могут при наличии разрешения родителей или опекунов.
3: Как депутаты Государственной Думы. Фактически.
4: А
3: творческую
4: такое?
3: Работу можно совмещать с депутатством, а все остальное
4: Но
3: нет.
4: Все-таки кино, театр, цирк, это все можно, модельный бизнес, пожалуйста, в 12 лет,
3: творческие
4: да, хоть с 7 лет.
3: Это, да, ну то, что называется.
4: Вот, и в 14-15 лет тоже подросток может быть принят на так называемую легкую работу, то есть на ту, которая не причинит вреда его физическому и нравственному развитию, здоровью. В общем, и так, а ограничения, конечно, есть. Ночной официант нет.
3: Не ночной, даже дневной. Не наносит ли это ущерба какого-то нравственному развитию ребенка?
4: Давайте сейчас любая работа наносит ущерб нравственному
3: развитию. Да, и физическому,
4: не пускайте детей в журналистику. Сколько вам было лет, мы уже к вам обращаемся, уважаемые слушатели и зрители, когда вы впервые где-то поработали за деньги? И что это была за работа? Очень просим вас сейчас вспомнить, может быть, да, сложно вспомнить, когда же. Но сколько вам лет было, когда вы впервые так поработали, не просто так,
3: чтобы
4: знаете,
3: деньги заплатили,
4: да, и вы помните, кем вы работали, во сколько это лет было. Ну, в общем, мы ждем ваше сообщение, плюс 7-908-909-104-5, или сюда, или под нашу видеотрансляцию, которая продолжается на странице Радиоформ 104.5 ВКонтакте. Все, признавайтесь.
3: Я получил первые деньги за трудовой лагерь, извините, за такое сочетание, между 8 и 9 классом со школы. Нас всех сгоняли в колхоз. Мы там свеклу собирали, еще что-то собирали. Ну, в общем, копались в земле, как нормальные колхозники.
4: Сколько тебе лет было?
3: Ой, это надо считать. Я сейчас не могу сказать. Я, в общем, 8-9, после 8 класса. Сколько людям после 8? Ну, 14-то, наверное, было уже.
4: Ну, конечно, тебе было 14, 7 класс.
3: А может, 13, потому что я же в 6 пошел. Ну, вот между 13 и 14, наверное.
4: Тяжелый
3: вот
4: физический труд.
3: Прекрасное было время.
4: А я вам
3: время.
4: Скажу, знаете, я детей,
3: даже не буду говорить, что я там научился делать.
4: Колхозы, Паша, не надо, пожалуйста, этих чудесных подробностей, мы догадались. просто, знаете, лукавство есть некоторое. Вот, например, детей 12-13 лет, я помню, отправляли в колхозы собирать вот этот урожай в грязи, бывает, под дождем. Деньги за это не платили.
3: Нет, нам заплатили какую-то копеечку, но по итогам, да.
4: Я к тому, что вот смотри, это физическая работа, но как бы не работа, никакого договора.
3: Это практика, да.
4: Это практика, это просто... Или просто помощь, например, каким-нибудь шефам. Такое было. Было такое лукавство, уж не знаю, у современных детей. Там сразу,
3: вряд ли, современные родители...
4: Александр Бастрыкин возбудится сразу.
3: Не дадут такого сделать. Но нам заплатили по итогу какую-то, ну, небольшую, но денежку все-таки. Я почему сказал, что это работа, а не просто там на даче покопать картошку.
4: Так, господа, дамы, ваша первая работа, за которую вам что-то заплатили, поехали.
3: У нас есть, да, Вагран. В 13 лет под Паском на мопед зарабатывал.
4: Совхоз... Под Паском, подождите, вы кого пасли?
3: Ну,
4: кого
3: скот?
4: Пасли?
3: Кого как? Конкретный скот.
4: Напишите про
3: скот
4: конкретный студии. Скот. Да.
3: Совхоз «Цветы Урала» на изоприте после 6 класса, Владимир вспоминает. Артем работал с 14 лет, вечером полы мыл.
4: Погодите. Паша, после 6 класса 12 лет вам было. А как так? Как вас приняли? Почему не оштрафовали работодателя?
3: Знаешь, времена, может, были другие. Скорее всего. Работал с 14 лет, Артем пишет. Вечером полы мыл, час в день примерно, 2 месяца на каникулах. Оксана вспоминает, 16 лет работала в больнице рядом с домом, полдня санитаркой на лето, а потом уже работала репетитором по часам.
4: Оксана, жму руку, вот это я понимаю. В 16 лет девочка работала санитаром? Угу. В больнице санитаркой, ведь немемногие взрослые выдерживают такое.
3: Ну, а может,
4: такое.
3: Там медколледж давал? Я не знаю биографию Оксаны.
4: Все равно это вызывает уважение. Кстати, есть же многочисленные опросы, когда россияне рассказывают, кем работали в первый раз, во сколько это было. Там любопытные вещи. Например, ну, Росгострах и HeadHunter еще, сейчас вам скажу, 3 года назад публиковал исследование, где люди рассказывали, где, собственно, они впервые поработали, и там на первом месте чаще всего, знаешь, какой ответ давали россияне? Рабочий на производстве.
3: Прям
4: самый
3: производство.
4: Популярный, да, ответ был.
3: Я думал, как раз колхозы.
4: Потом, нет, рабочий на производстве. Я специально поняла это исследование, мне интересно стало. Потом на втором месте консультант в магазине. Далее ассистент, помощник, стажер разных, там, знаешь, специальностей. Официант, промоутер, грузчик, уборщик, курьер, администратор, оператор колл-центра. Это первые самые работы россиян. По убывающей. Секретарь, бариста или бармен, расклейщик объявлений, волонтер, хостес, страховой агент, тайный покупатель. Первая работа.
3: О,
4: тайный
3: класс
4: покупатель.
3: Вообще.
4: Другая специальность. Вот любопытная, конечно, графа, но не расшифровали. Кто-то, говорит, сразу стал работать по специальности. Таких 14%. Вот я, собственно, первые деньги. Собственно, как сейчас. Ничего интересного, ребят. Ничего вам не расскажу интересного, как Паша. Хотя бы вот первые деньги, собственно, в профессии. Я в эти 14% вхожу. Но еще был любопытный опрос суперджобовский. Правда, в далеком 2021 году. И здесь интересно, здесь по возрастам еще разбивка. Ну, многие говорят, что 44%, ну, почти половинка, сказали, до совершеннолетия начали работать. Вот. И, кстати, раньше всех начинали трудиться россияне, которые сейчас работают курьерами, официантами и диспетчерами, а позже всех врачи, фармацевты, программисты. То есть, где нужно было много учиться, они не отвлекались, видимо, как-то не могли отвлечься на подработку. Врачи, например, попробуй в медицинском вузе поучиться. Это,
3: ну, смотря
4: тяжело,
3: какая подработка, вот если санитаркой, например.
4: Ну, это очень тяжело. Так вот, к чему я про этот опрос. Там любопытно, что 6% сообщили, что первый опыт работы получили в 10-13 лет. А 2%, что начали, ну, во всяком случае, пробовали зарабатывать еще до 9 лет. Например, поделились воспоминаниями, там же подробности могут в ответах, в суперджобе приводят. В детстве собирала ягоды в лесу, а мама продавала до 9 лет. Была нянечкой в детском саду, когда в школе училась. Другая женщина взрослая рассказывает. Вот так вот, любопытно.
3: У нас еще много написали.
4: Поехали.
3: После 8 класса ездил в колхоз, кормили бесплатно, потом работал на почте, заработал на велик, Пауль Зиберт вспоминает. Владимир, мне было 13 в 87 году, это было, заплатили 45 рублей, купил электронные часы, а чем занимался? Вот совхоз «Цветы Урала» как раз.
4: А,
3: это 87 год, тогда
4: электронные
3: часы.
4: Да?
3: Круто. Вагран расшифровывает свое стадо голов. 100 голов, косы овец, никто особо не считал. Пастух верхом, 2-3 подпаска пехом. Кнут был клевый, громкий. Никого не бил, но щелкал. 16 лет работала на железнодорожном почтамте, сортировала письма, Наталья вспоминает, но это было в далеком 75-м году. Первая работа была тайным покупателем, вспоминает Антон. Мне было вроде бы 19 лет, было очень удобно совмещать с учебой.
4: Антон, что покупали? Интересно же самое. Да. Самое интересное, что вы покупали, как тайный покупатель? Кого разоблачали? Сколько ресторанов,
3: посадили?
4: Например, закрыли? Кого посадили после того, как
3: есть
4: вы
3: один у нас
4: побывали?
3: Общественник, который, по-моему, так с тайного покупателя начинал.
4: Да, ты думаешь, один только. Кстати, вот про общественника. Давайте вдогонку мы вам быстро расскажем. Антон, вам творческое задание. Прямо вот наказ, не депутатский, напишите нам. Раз заинтриговали всю нашу аудиторию, нас с Пашей. Так вот, про общественников и про детей. Зам секретаря общественной палаты российской Владислав Гриб предложил ввести в школах обязательный экзамен по физической культуре, потому что физическое воспитание играет важную роль в формировании личности. Не в смысле зачет, не зачет, а сделать какой-то итоговый...
3: Не по оценкам, да, а именно прям экзамен. Физическая культура – это не второстепенный предмет. Нужна итоговая аттестация. Она может быть по любому виду спорта каждого отдельного школьника, сказал Гриб РИА Новости.
4: Правильно, слабых и больных со скалы. Но если серьезно говорить, вот представьте себе, дети-инвалиды, дети просто со слабым здоровьем, сколько бы они ни тренировались, они не смогут сдать экзамен по физкультуре хорошо. Регулярная физкультура – это прекрасно. Ну, зачем доводить до абсурда?
3: Потому что общественникам зачем? Надо что-то говорить. Кстати, мне кажется, волна, вот одно время, буквально лет несколько назад, была волна школьников привлекать к сдаче ГТО. У меня дочь сдавала. Угу. А сейчас что-то я не помню. Вот последние года 2-3.
4: Но здесь другое предложение. Здесь не про зачет.
3: А здесь прям экзамен. То есть там добровольно было, а тут всех обязать какой-нибудь спорт сдавать.
4: Так, Антон, молодец. Угу. Оперативно нам ответил.
3: Делал вид, что хочу купить сим-карту и узнать за услуги связи в салоне.
4: Про то, закрылись эти салоны или нет, Антон не стал писать. Ну, а мы перейдем к одной из самых популярных тем, которые сейчас обсуждают в соцсетях. Сбылась мечта Ярослава Дронова. Он продирижировал иноагентами, правда, только благодаря искусственному интеллекту и в своем клипе. Он представил песню «Россия, мама», клип на нее, по сюжету, кто не видел. Он следователь, ну, мы вам кадры, конечно, показываем, кабинет у него есть, и лампа у него есть, и папочка есть у него, а в папочке фото известных людей, которые в России были признаны иноагентами. Сначала он достал фото из папки, потом, ближе к финалу, иноагенты с фото начали подпевать ему, припев там такой: «Россия, мама, ты в сердце прямо, одна такая с тобой до края». Среди этих иноагентов, кто там есть? Там Юрий Дудь, Земфира, Нойз МС, Моргенштерн есть, Илья Варламов, Илья Прусикин. Еще есть Михаил Ходорковский, который, к тому же, еще в перечне террористов и экстремистов значится. Но в конце клипа интрига в голове, на голове, на лбу шамана появляется красная точка, знаете, лазерный прицел, и дрожит так привлекательно. Очевидно, это намек, что пятая колонна завелась и у следователя Дронова где-то на рабочем месте, и много-много товарищей еще работает для поиска внутреннего врага.
3: Ждем вторую серию, в конце концов, потому что не объяснил никто, чем красная точка закончилась.
4: У кого-то сердце затрепетало насчет судьбы Ярослава Дронова. Жив ли до сих пор?
3: Да.
4: Так
3: жив.
4: Вот, перед выходом клипа Дронов, кстати, кто следил, записал несколько роликов, где перед камерой на полном серьезе демонстрировал какую-то папку, заявлял на камеру, что ее пытались выкупить некие недоброжелатели. Ну, знаешь, как в фильме старом детском: «Ну, Алиса, они меня пытали, но милофон я не отдал». В общем, оказалось, что это было раскруткой клипа.
3: Ну, вот. Не только клип, он еще в Зеленограде на концерте представил эту песню, как раз тоже он дирижировал там хором иноагентов, там и Максим Галкин иноагент, и Макаревич, и так далее.
4: Значит, Максим Галкин уже очень смешно отреагировал.
3: Они все смешно отреагировали.
4: Ну, не все, далеко не все, мало кто отреагировал, но вот в числе тех, кто дал какую-то обратную связь, это Максим Галкин. «Я расстроен, написал он, что он взял мою старую фотку в нынешнем прайме, в смысле смысле праймером. Угу. Вот этот. Я бы подпевал эффектнее ты дроня, я себя тоже куда-нибудь вставлю. Это к слову о том, что Максим Галкин ведь сейчас выглядит просто как мачо, а там старенькая фотография, нехорошо. Алексей Алексеевич Венедиктов, внесенный в список.
3: Он поблагодарил, да, шамана за то, что он его скромные вокальные возможности использовал вот в этом клипе, теперь в Зальцбург собирается на фестиваль.
4: Все-таки в Зальцбург. В школе по пению у меня выше тройки никогда не было, прокомментировал Алексей Алексеевич, кому он...
3: Да он у себя в соцсетях, по-моему, написал.
4: Нет, он в комментарии, я цитирую по комментарию «Осторожно, новость» этому ресурсу. Но ирония судьбы в том, что шаман, играющий представителя закона, по мнению некоторых юристов, сам закон нарушает. А что там с персональными данными? Чисто теоретически. Вот, например, заместитель председателя Совета по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты Борис Герасин сказал, что Дронов может столкнуться с судебными исками из-за использования образов вот этих иноагентов в новом клипе, потому что, я цитирую по Ленте.ру, комментарий господина Герасина, изображение человека, которое позволяет безошибочно его идентифицировать, является персональными данными. И использование вот сгенерированных нейросетью изображений реальных людей без их согласия может привести к юридическим претензиям.
3: Может, то может.
4: Да, и он даже дальше уже формально, конечно, сказал, что лица, посчитавшие себя пострадавшими, могут обратиться в суд с требованием удалить изображения, запретить их распространение, взыскать компенсацию. Ну, это такой мир розовых пони.
3: Да, но возвращаясь к Галкину, если он сказал, я тоже куда-нибудь вставлю, то теперь может начаться борьба
4: давайте
3: с той стороны, с этой стороны.
4: Не может начаться. И Ярослав Дронов прекрасно понимает, что, конечно, никто, даже если вдруг кто-то попробует смеха ради какую-то юридическую претензию составить, дело в том, что если ты иноагент, то
3: я к тому, что сейчас иноагенты могут тоже использовать ИИ для того, чтобы Ярослава Дронова вставлять свои какие-нибудь клипы.
4: Ну, я думаю, что это будет не очень разумно. Сами понимаете, почему. Просто потому, что когда человек один ставит себя на одну досочку почета с другим, он приравнивает другого к себе. И, между прочим, знаете, внезапно композитор-продюсер Виктор Дробыш прокомментировал этот новый клип «Шамана», а они работали вместе. Виктор Дробыш вот что сказал. Когда мы с шаманом писали песни, мы не занимались музыкой. Сейчас он занимается не знаю чем. Мне кажется, певец должен петь про любовь ко всему. К планете, животным, женщине. Вся политическая история в музыке долго не работает. Я уже говорил шаману в свое время, что он может стать этаким Кобзоном. И не в лучшем смысле этого слова. Потом захочется петь про любовь к женщине, а люди будут воспринимать его как певца, который поет про иноагентов. Конец цитаты Виктора Дробыш. У нас с вами 2 минутки осталось, чтобы рассказать вам еще о прекрасном. Есть предложение переименовать гамбургеры в котлетники. Расскажешь, наш любимый Сергей Маленкович.
3: Сергей Маленкович сходил к Абзацу, к изданию «Абзац».
4: Председатель коммунистов России,
3: партии. Да, партии коммунистов России. И сказал, что надо отказываться от использования слов, например, «гамбургер», и использовать не американские какие-то там названия или германские, а наши отечественные. Например, «котлетник» или почему-то «кокошник». В истории нашей страны уже был период, это цитата, борьбы с иностранным влиянием, когда французскую булку переименовали в «городской батон». Нам не нужна американская культура фастфуда тяп-ляп. Можно подумать над новыми названиями. Например, назвать гамбургер котлетником, кокошником в честь нашего головного убора или бутербродом ленинградским. Конечно, люди не изменят привычки мгновенно, но постепенно новое название войдет в моду. Надо год дать бизнесу для перестройки.
4: А ему не сказали, что котлетник – это слово из исторического словаря галлицизмов русского языка. Это не русское слово, и означает оно не блюдо, а человека, который любит есть котлеты. Вообще изначально этот исторический словарь галлицизмов, он относительно новенький, а взято слово из толкового словаря Даля. Котлетник или котлетчик – это, как писал Даль, охотник до них. Да, то есть любитель. Значит, хот-дог как можно переименовать?
3: Горяченькая собачка.
4: Нет, сосисочник.
3: Сосисочник.
4: А как мы смузи назовем?
3: Я даже не знаю, у меня
4: так быстро не работает. Вы знаете, есть такой словарь «чисторечие», и там смузи назван, знаешь, как «мякотником».
3: Прекрасно.
4: Так что есть, конечно, поле для творчества.
3: А котлетником можно еще называть прищепку для денег.
4: тоже можно. Нет предела совершенству. Все на этом. Спасибо большое за внимание. Павел Рубцов.
3: Маргарита Балакирская.
4: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
3: Не переключайтесь.
5: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
6: Доброе утро. Рособорнадзор утвердил новые правила видеонаблюдения на ЕГЭ в 2026 году. В частности, в каждой аудитории должно находиться не менее двух камер. Использование одного устройства разрешено только, если оно обеспечивает полный обзор. Техника должна фиксировать всех участников и организаторов. В ракурс должны попадать процессы печати и сканирования бланков, столы для упаковки, средства подавления радиосигналов. Участники ЕГЭ могут взять с собой в аудиторию шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду, пишет РИА Новости. Основной этап сдачи ЕГЭ стартует с понедельника, 1 июня. Летная программа в Анталью урезана на 10% из-за отмены рейсов турецких авиакомпаний Air Anka и Tailwind и части рейсов Azur Air, сообщает Ассоциация туроператоров России АТОР. По ее данным, на рейсах Air Anka и Tailwind должны были отправиться в отпуск около 150 тысяч туристов. Air Anka должна была выполнять до 11 рейсов в день в пиковые периоды в Анталью из 11 российских городов, в том числе из Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Казани, Волгограда, Саратова и Самары. Ранее сообщалось о том, что почти 2000 российских туристов столкнулись с задержками рейсов в Турции из-за авиакомпании Air Anka. На развязке Екатеринбургской объездной с улицы Высоцкого дороги на Новосвердловскую ТЭЦ установили светофоры. Их пока не включили. Они заработают завтра, 30 мая. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог области. Светофоры будут регулировать движение, пока рабочие устанавливают опоры нового моста, пишет Ядин. Новая схема движения будет введена из-за реконструкции ИКАДа. На 13-м километре строится новый путепровод, необходимый для расширения кольцевой дороги до 6 полос. На площадке работает спецтехника. Когда новый путепровод будет готов, по нему направят транспортный поток. Строительные работы при этом переместятся на старый мост, который будет реконструирован. Загородные лагеря открыли летний сезон. 30 тысяч школьников Екатеринбурга отдохнут в 17 муниципальных загородных лагерях, пишет издание «Новый день». Так, в лагере «Уральские самоцветы» под Сесертью уже стартовала профильная смена движений первых. На нее попали самые активные школьники города. Они будут обучаться социальному проектированию и лидерству, выполнять творческие задания. На профильные смены дети проходят отбор, на остальные могут попасть в лагерь все желающие по обычной записи. В лагере «Чайка» первых отдыхающих встретят сегодня, 29 мая. Этим летом в этом лагере организовано 6 смен. Американский актер Николас Кейдж официально отказался от своей настоящей фамилии Коппола и сменил на псевдоним. Об этом он рассказал изданию Variety. Напомню, Кейдж – племянник культового режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Он двоюродный брат режиссера Софии Копполы. На днях, напомню, на стриминговых каналах вышел главный телепроект весны «Паук Нуар» с Николасом Кейджем. Сериал переносит Человека-паука в мир золотого века Голливуда. Кейдж играет дружелюбного соседа. Проект стал самым дорогим в супергеройском жанре за всю его историю. Его бюджет $400 миллионов, как у последней миссии невыполнима и финала «Очень странных дел», отмечает Лента.ру. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
1: Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
1: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. Драматический балет «Нить» с участием солистов Большого театра сегодня вечером будет представлен в театре «Урал-балет». В главной роли солистка Большого театра Анастасия Винокур. Она же выступила и автором идеи постановки. И Анастасия в студии радиофорум. Добрый день.
8: Добрый день.
0: Давайте скажем еще, что режиссер-постановщик балета и автор либретто Это востребованный сейчас режиссер Антон Морозов.
8: Да.
0: Он ставил и в екатеринбургских театрах, и в том числе в прошлом году, ну, почти год назад, в июне 25-го, премьера оперы «Снегурочка» в его постановке состоялась. А, и балет «Конек-горбунок» он до этого ставил вообще из драматического театра. Пришел Антон.
8: Да, все верно.
0: Затем художественный руководитель театра «Уралбалет» Максим Петров выступил хореографом драм-балета «Нить». И художник-постановщик Юлиана Лайкова, она театралам Екатеринбурга тоже хорошо известна, потому что именно она придумывала сценографию и костюмы к таким балетам, как «Сказки Перо» и «Каменный цветок». Тогда, как автор идеи, наверное, с чего возникла идея поставить балет «Нить».
8: Да, такая прекрасная компания у нас собралась. И очень приятно, что екатеринбургцу она известна, близка.
0: Да, очень даже хорошо.
8: Да, идея зародилась давно, так скажем. Моя давняя мечта была собрать весь накопившийся опыт за уже почти 23 сезона работы в Большом театре, чтобы это был и балет, и драма, которой так тоже долго я к этому шла, хотелось заговорить на сцене, потому что привыкли, что артисты балета всегда молчат. И цирковое искусство, так как я занималась 5 лет цирковой воздушной акробатикой. И очень хотелось все это вместе соединить и рассказать какую-то свою историю, свой жизненный путь от детства до такого становления и поделиться со зрителем, скажем так, исповедью своей, как мы называем это, общей терапией, что каждый может увидеть там себя и посмеяться, и поплакать, вспомнить себя в детстве, своих родителей, какие-то школьные годы, взрослые годы, какую-то свою первую любовь, подумать о своей мечте. Вот, так что, я думаю, любой зритель что-то для себя найдет. А команда, да, собралась вот такая прекрасная. Буквально где-то полтора года назад в Петербурге мы встретились с Максимом Петровым. Мы были на гастролях с Большим театром, с балетом «Ромео и Джульетта». А он туда приехал. Тоже у него какой-то спектакль там был. И мы что-то после
0: заговорились.
8: Да, гастроли.
0: Театра.
8: Мы с ним заговорились, что-то разговорились. Ему рассказала свою идею. Он говорит, слушай, как здорово, давай приедем сейчас в Москву. Мы как раз начинаем ставить «Конек-горбунок». Естественно, в нем тоже участвовала. И он говорит, я тебя познакомлю с режиссером, с Антоном Морозовым, и вот и с Юлианой, и вот так меня Максим познакомил со всей командой, еще, естественно, Константин Бинкин, который делает тоже свет во всех спектаклях.
0: Да, я не успела это сказать.
8: Да, Игорь Домашкевич, конечно, который делает видеопроекции, и вот всей этой прекрасной командой в процессе работы над «Коньком-горбунком» в Большом театре мы параллельно потихонечку начали создавать, да, и мой спектакль. Вот.
0: И, конечно же, нужно еще обязательно сказать, что в спектакле также участвуют премьер балета Большого театра Денис Савин, первый солист балета Большого Александр Водопетов. Я встречала еще, что ведущий солист балета театра музыкального Станиславского Немировича Данченко Артур Мкрчан.
8: Да, да, они у нас несколько составов, да, они менялись, но вот мы к вам приехали, да, с Денисом Савиным, потому что это, наверное, был сразу первый герой, которому я сказала, что я не представляю без тебя свой спектакль, потому что мы вместе со школьных лет дружили, работали.
0: Учились.
8: Он на год у меня старше был, но мы очень много вместе взаимодействовали, и для меня его талант как и танцовщика, и как артиста, и вообще актера, я не могла себе представить, чтобы его не было в спектакле, а Александр Водопетов мой одноклассник с самого первого класса. Мы проучились с ним вот 8 лет в училище и 23 года в Большом театре. Вот поэтому так все сложилось, что ребята даже не задумывались, согласились, конечно, участвовать. Не знаю, во что они еще вписываются и что им предстоит. Ну и, конечно, самая большая глыба, наше счастье, наш пианист Алексей Гореболь.
0: Да, который неоднократно уже бывал в этой студии, потому что у него множество проектов. И с чудесным проектом «Лад» на музыку Леонида Десятникова приходил Алексей Гореболь. И вот проекты в Ельцин-центре. И, конечно, мы были бы рады видеть его и сегодня. Но у него, конечно же, репетиция.
8: Да, он готовится, он занятой. Но наша с ним дружба, сотрудничество и любовь зародилась еще в 2007 году, когда мы ставили как раз на музыку Леонида Десятникова балет «Вывод». Старухи. Да, это нас вот скрепило, как мы говорим, и уже это вот, знаете, как навсегда. И когда я ему позвонила, предложила, он тоже ни секунды не сомневался, согласился и сказал, все, делаем, все будет хорошо.
9: Вываливающихся старух вы ставил Ратманск.
8: Да, правильно. Алексей Ратманск.
9: Я надеюсь, что Алексей Гриболь еще появится в нашей студии в ближайшее время, потому что у него в июне в Ельцин-центре готовится большая программа, юбилейный концерт 65 стукнет Алексею Гриболю. Вот, так что я надеюсь, что он еще у нас появится. Ну и возвращаясь тогда к спектаклю, вот получается так, что он строится на личной истории, да, вашей, да, важных событиях жизни и воспоминаниях, своеобразная исповедь о первой любви и боли, драматических и комических ситуациях, о детских травмах и взрослой силе. А расскажите о комических и драматических ситуациях, ну, буквально самых.
8: Ну, комические они из детства, естественно, так как моя семья все-таки папа.
9: Владимир Винокур.
8: Да, Владимир Винокур. Юморист, поэтому, естественно, все мое детство было связано с юмором, и благодаря моей маме, которая сохранила все возможные атрибутики моего детства, которые участвуют в спектакле, можно сказать, уже винтажные вещи, все настоящее, не бутафория, все действительно настоящее, с детства сохраненное на чердаке на даче.
9: Это что, например, велосипед?
8: Первые коньки, да, велосипед будет, но уже все-таки более новый, потому что...
9: А двухколесный или трех?
8: Ну, трех.
9: Трех. Мне так сразу и представилось.
8: Трехколесный велосипедик, да. Теннисная ракетка первая.
9: Большого тенниса.
8: Да, я занималась большим теннисом, да. Первая кукла Федор, да, которого... В итоге моего сына тоже зовут Федор. Вот. То есть какие-то такие мы собирали по крупицам вещи. Даже первая пачка, которая еще с училища сохранилась, я в ней выпускалась. Госэкзамены.
9: У вас была кукла Майк? Мальчик, если Фёдор.
8: Да, у меня была кукла Пупс, мальчик, да.
9: А, ну, Пупс, если так
8: такой,
9: думать.
8: Ну, такой Пупс, мальчик, его звали Федя, но он такой немножко еще мулат почему-то был. Но это была моя любимая кукла. Ну, Барби тоже, конечно, имелись. Вот, но комические, наверное, моменты больше связаны с училищем, с периодом борьбы, постоянной борьбы в образовании.
9: С собой?
8: С собой, да, с собой, с учителями, с весом, да. То есть обо всем этом я тоже делюсь и, наверное... Вот эта вечная борьба, приходишь в театр, а на тебя еще толщинки постоянно одевают. Да, так что, да, такие моменты забавные бывали. Ну и цирковое искусство тоже, что, я думаю, очень неожиданно будет.
9: Это очень неожиданно. Да. У меня был об этом тоже вопрос. А получается, что либретто писал Антон Морозов, то есть вы ему рассказывали какие-то случаи,
8: да,
9: жизни?
8: Да, я ему рассказывала. Я достала очень много своих дневников, которые вела на протяжении всего школьного периода.
9: Да, вели дневник.
8: Да, я не знаю, мне кажется, лет 8, наверное, я вела, уже даже придя в театр, что-то мы оттуда доставали, какие-то вещи, что-то рассказывала, что-то, конечно, дописывалось, опираясь на мифологию. У нас есть там момент, там, где, когда мы придумывали название, которое долго не придумывалось, то опирались на нити Арианы. Вот у нас есть Минотавр Денис Савин, Тесей, Александр Водопетов, вот, который спасает меня, Ариану, из вот, лабиринта Минотавра. То есть, ну, опирались на такие тоже и мифологические истории, и на мудрых Мойр. То есть, ну, это уже Антона были, его режиссерские задумки,
9: придумки,
8: да. Вот, но все это мы вместе старались, да, сделать. И какие-то моменты там я что-то придумала. Он говорит, зачем тебе режиссер? Смотри, ты сама все придумала, как хорошо. Давай я пойду. Я говорю, нет уж, давай. И так вот мы вместе действительно как детище такое сотворили.
9: Придумать название, это действительно бывает очень мучительный процесс. Когда у нас запускается тоже какой-то новый проект, мы тоже... это очень сложно. Ведь как назовешь, да, так и поплывет. Вы знаете, ну, наверное, давай скажем, что вы пошли по стопам своей мамы, да?
8: Да.
9: Тамары,
8: да,
9: Перваковой. Меня... Она была солисткой...
8: Да, театра Станиславского, Нерочи, Данченко.
9: Стасики.
8: Да, Стасики, как мы его называем. И я там выросла, да, за кулисами.
9: За кулисами.
8: Об этом, естественно, я тоже рассказываю. Да, там вот первая моя роль состоялась.
9: В 5 лет?
8: В 5 лет. В балете
9: «Эсмеральда». «Эсмеральда». Да. Вас там воровали цыгане по сюжету.
8: Да.
9: Но боялись вы Квазимода.
8: Очень, да. Я Квазимода боялась, рыдала страшно. Он был очень страшен, действительно.
9: А кто играл?
8: Гриме. Я сейчас уже даже не помню. Паш Сидорский, по-моему, такой был. Вот. Но цыганки, да, тоже они такие были очень активные. Меня воровали. Один мой тапочек терялся. Но мне платили деньги. Рубль по тем временам было даже много.
9: Это хорошие деньги.
8: Да. В то время это были хорошие деньги. Но вот я выходила, пока не подросла, уже другие дети потом выходили.
9: Вас сменили, да. Но с детьми, да, так обычно происходит. Еще потом вы поступили все-таки в хореографическое училище.
8: Да, я поступала, это было МАХУ, а потом выпускалась уже из МГАХ.
9: Вот, да, я запуталась немного тоже с аббревиатурами. И внезапно поехали в Турцию аниматором.
8: Это было, да, после, как я выпустилась из училища, я уже пришла работать в Большой театр. Отработала там буквально 2 сезона, по-моему. И летом во время отпуска, да, я поехала. Есть такая сеть Club Med по всему миру. Она существует уже очень много лет. И это была моя мечта с детства. Я там тоже всегда отдыхала с родителями. Вот была мечта быть таким ЖО, жанти-организатором, таким милым организатором, ну, да, аниматором. И я оставила свои контакты просто на удачу. И мне позвонил шеф городка, сказал: вот, Анастасия, мы вас ждем, приезжайте, будете работать в цирковой команде. Я так, в смысле в цирковой команде? Но вот шефу цирка, там большая трапеция была, которая обучает любых отдыхающих, детей, взрослых. Я попробовала, мне понравилось, мне легко все как-то получилось. И, вот, и я приехала на 3 месяца летом в 40-градусную жару работать вот в цирковой команде. Меня научили всему там с нуля. И я летала на всех видах воздушной акробатики. И детей обучала, и взрослых тоже. Вот так я провела 3 месяца отпуска в Большом театре в Турции. Да, так. Любовь к цирку и пришла.
9: А, да, ну и логично тоже будет спросить и вот про занятия в цирковой студии, но все-таки, а что сказали родители, папа с мамой,
8: они были в шоке. Они были в шоке и приехали такой большой компанией вместе со Львом Лещенко, который тоже сюда любили ездить туда, с Станиславом Говорухиным, на минуточку. То есть такой огромной компанией, которой они всегда ездили туда отдыхать. Они приехали меня забирать, ну, посмотреть на мое выступление, конечно, там. Они были в шоке, потому что я работала без страховки еще. Вот. И все были и в восторге, и в шоке одновременно. И переживали, что я еще там останусь. Я говорю: не, ну, все-таки я понимаю, что я работаю в Большом театре, еще уже на тот период училась в ГИТИСе, на продюсерском факультете. Да, то есть я понимала, что я должна вернуться и все это в любом случае продолжить и закончить обучение, но без цирка не смогла и пошла вот в цирковое училище в Москве на «Динамо». Ну, как и по индивидуальной программе, конечно же, учиться, заниматься, вот и делать новые номера для выступлений.
9: Такие кульбиты, конечно, из Большого театра, позаниматься цирком, побыть аниматором, продюсерский, да, закончить факультет.
8: Вот, собственно, мне это все и пригодилось. Я все это вместе собрала и создала вот свой спектакль «Нить». Потому что все, что со мной было, это вот все нити моей судьбы, все встречи, которые были не случайные, кого я встречала на своем пути. Я думаю, что все это вот взаимосвязано действительно. И вот так вот как-то родился вот этот спектакль. И это название долго не приходило мне в голову. Потом я увидела эту красную ниточку, которую, знаете, носит. Она у меня порвалась. И что-то, ну, как-то я раньше не акцентировала на это внимание. А тут думаю: боже мой, красная нить. Действительно, я вот своей Олесе, своей сопродюсеру сказала: как ты думаешь, вот такое название? Она говорит: да, точно. Класс. И мы так за это зацепились. Нам начали везде попадаться знаки. И не поверите, вот мы только что шли мимо театра «Урал-Опера», и на кустах сирени висели красные нити. Мы не знаем, кто их там оставил, но как и знаки будут. И вот просто на сирене эти красные нитки вот так висят. Это просто удивительно было сейчас увидеть, что все не зря. Значит, мы здесь не случайно.
9: Все-таки. Я довольно часто хожу мимо нашего оперного театра.
8: Да, но вот в парке мы увидели.
9: Ага. А, в парке за театром?
8: Да, за.
9: А,
8: там,
9: понятно.
8: Чуть сбоку, да.
9: Потому что думаю, что-то странно, что-то я вот не видела. Хотя, так может что? Быть, я и не обращала внимания. Это же вот обращаешь внимание на то, что о чем думаешь.
8: Да, вот действительно так и было с нашим названием. И когда я Максиму рассказала, он тоже как-то все это очень поддержал.
9: Максим
8: Но меня еще
9: Петров.
8: С ним, да, связывали «Русские тупики». Я исполняла его «Русские тупики» балет.
9: Это постановка в Петербурге?
8: Это была, да, постановка в Петербурге, а потом мы уже мы исполняли ее уже в Москве у Игоря Цверко на его «Вечерах мистерия». Вот. И так что вот наше знакомство зародилось вот благодаря «Русским тупикам». И вот так вот сложилась уже дальше дружба.
9: А расскажите, кого вот вы упоминали: Льва Лещенко, Станислава Говорухина, наверняка еще было много, какие-нибудь юмористы знаменитые тоже бывали в доме. Кто вошел в спектакль?
8: В спектакле, кстати, да, я там тоже ее упоминаю, естественно, Наташа Королева, моя соседка по даче и подруга. Естественно, мы ее там тоже упоминаем, передам ей там привет. Также небольшое упоминание Тимати у нас идет. Это уже, скажем так, мое поколение.
9: Это уже с мужем бывшим связано.
8: Да, так как он является еще крестным отцом моего ребенка.
9: А, да, Тимати?
8: Да. Вот, кого мы еще там упоминаем?
9: Ну, они узнаваемы, да, получается?
8: Там какие-то пасхалочки какие-то. Да, да, музыкальные пасхалочки, скажем так.
9: Так-так.
8: Да, ну, про Лещенко, да, вот мы поговорили, то есть там, да, естественно, небольшое тоже музыкальное упоминание будет.
9: Вы знаете, Анастасия, когда я готовилась к интервью...
8: Я заметила, спасибо.
9: Да, выяснилось, у нас здесь есть оператор Борис, старейший сотрудник СМИ города Екатеринбурга. Он начинал еще при Советском Союзе оператором, и он вспомнил, как в середине 70-х на СГТРК, тогда еще, там по-прежнему телевидение располагается у нас на улице Луначарского, и это был последний гастрольный тур по Союзу Советских Социалистических Республик «Виа Самоцветы», в котором ваш папа Владимир Винокур был солистом, коллектив основан был Юрием Маликовым, выступали там Пресняковы старшие, и приходили на интервью они на СГТРК, и там было объявлено, что это, точнее, это был последний тур Винокура в составе «Виа Самоцветы», потому что он как раз тогда отобрался, он тоже какой-то конкурс проводился, и пошел по юмористической стезе.
8: Все верно.
9: Вот такая история.
8: Да, он был «Виа Самоцветы», но самое интересное, до «Виа Самоцветы» он еще начинал в цирке у Никулина, у Юрия Никулина. Так что у нас уже цирк нас связывает. Да, он работал...
9: А в цирке
8: он закончил ГИТИС, собственно, как и я закончила ГИТИС. Потом он работал в цирке у Никулина. Потом он еще...
9: А кем? Консьержье?
8: Ну, кем-то там, да.
9: Или пел? Такой, что он делал?
8: Я уже не помню. Но недолго он там был. В массовке какой-то, клоунаде. И потом он еще был в театре оперетты, собственно, где познакомился с мамой. Моя мама там танцевала до театра Станиславского.
9: Это еще
8: в
9: до театра Станиславского.
8: Да. А он там пел. Так что вот, вот так вот судьба. От судьбы не убежишь.
9: Да, о чем рассказать. Да,
8: не, мне действительно очень приятно оказаться в Екатеринбурге.
9: А
8: я
9: вы
8: давно мечтала,
9: у нас?
8: Да, я впервые. Да, у меня еще большая мечта посетить Ельцин-центр тоже.
9: Обязательно.
8: Я обязательно туда схожу.
9: А вы сколько дней будете в Екатеринбурге?
8: Ну, вот, дня три, к сожалению. Надо вернуться в Москву, потому что мы сейчас с Максимом Петровым работаем над постановкой «Анна Каренина». У нас премьера в июле в Большом театре.
9: А кого вы там танцуете?
8: Я танцую, ну, скорее, больше уже играю.
9: Играете?
8: Няню Сережи. Нет, у меня больше такие роли, я говорю, от мальчиков до бабушек, до нянечек. Я играю няню Сережи и мать Ронского. Вот. Но у нас там Кити нету, у нас очень сокращенно. Это Щедрина либретто.
9: Родиона.
8: Да, поэтому там музыки не так много, на всех персонажей ее нет, поэтому у нас такая будет... своя версия. Не, но очень интересно, очень красиво. Тоже вся команда, и Юлиана, и Костя, и Игорь, все с нами. Вот, так что очень-очень интересно.
9: А какие у вас первые впечатления о Екатеринбурге?
8: Ой, пока нам все очень-очень нравится, очень все...
9: Несмотря на то, что с погодой.
8: Да, ну, несмотря на погоду, очень-очень приятный город. Мы же даже успели вкусно поесть. Очень красивый театр. Мы еще внутри пока не успели освоиться, а снаружи он, конечно, впечатляет своим и масштабом, и красотой, и парк, и вообще не очень необычное. Микс архитектуры. Да,
9: да, эклектика – это наше все, да, что касается архитектуры.
8: Мне очень интересно, надеюсь, нам удастся еще все изучить. И, кстати, вот мы сейчас проходили провинциальные танцы, да, очень ждем Татьяну Баганову к нам в гости, потому что с ней тоже мне посчастливилось работать на постановке «Весна священная» в Большом театре.
9: А, да, да. Это помнится, в год юбилейный Стравинского ставили...
8: Вот. Так что мы с ней давно не виделись. И она обещала прийти тоже.
9: В провинциальных танцах, кстати, довольно часто артисты тоже что-то говорят.
8: Да. Но мне кажется, это очень здорово, и не надо этого бояться. Это был такой необычный путь, потому что пришлось, естественно, заниматься техникой речи. И я действительно очень много говорю на сцене, у меня много текста. Ну, как мы шутим, никто же не знает, если что, вдруг забудешь, ничего страшного. Но мне очень нравится, да. Думаю, что дальше я как-то пойду в этом направлении.
9: Ну, даже просто погуляйте по центру. У нас здесь конструктивизм, да, которым мы привыкли, наконец, гордиться. И вот это здание, где мы сейчас говорим, где наша студия и еще несколько радиостанций находятся. И вот из окна главпочтамт. Да. Кстати, несколько лет назад удалось побывать во время биеннале, Уральской биеннале современного искусства, внутри главпочтамта. И вы знаете, что скажу? Я долгое время была уверена, что самые путанные, запутанные сооружения и здания в мире – это как раз вот большие театры, такие как Урал-Опера или там Мускомедия, ну или там филармонии тоже можно легко заблудиться. Но побывав в главпочтамте, там такие переходы и такая планировка удивительная. И это просто вот... Не знаю, к чему я все это вам рассказала. Давайте еще раз напомним, что в 19 часов начало спектакля «Нить» – это драматический балет с участием Анастасии Винокур, пианиста Алексея Гариболя, солистов Большого театра Дениса Савина и Александра Водопетова. Билеты от 600 рублей на галерку до 10 тысяч в первый ряд партера.
8: Да, мы всех ждем.
9: Спасибо, что нашли время.
8: Спасибо большое.
9: И до вечера.
8: До встречи.
10: Экономика и бизнес.
11: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
10: Деловая пресса.
11: В России впервые за последние годы не появилась

0: Ни в локдаун 2020-го, ни в начале 2022-го с введением санкций. Эксперты в беседе с «Ведомостями» предположили, что иностранные компании сейчас не готовы инвестировать в российский рынок. Сказывается общий макроэкономический фон и охлаждение потребительского спроса. Второй существенной причиной снижения активности международных брендов называют ситуацию на Ближнем Востоке, поскольку Дубай долгое время был ключевым логистическим хабом для зарубежных поставок.
1: Рынки, туризм и отдых.
0: В Свердловской области запустили конкурс грантов в сфере туризма. Господдержку получат проекты по развитию туристической инфраструктуры, рассказала исполняющий обязанности директора регионального департамента по развитию туризма Татьяна Белик в центре ТАСС «Урал».
2: Основные направления, конечно, приобретение туристического оборудования предпринимателями, туристическими комплексами, объектами. Это проекты, направленные на создание и развитие доступной туристской среды на туристических объектах. Это кемпинг размещение, кемп-стоянки, их оборудование. Это развитие некапитальной, нестационарной причальной инфраструктуры, развитие инфраструктуры на автомобильных маршрутах, также поддержка организации круглогодичных плавательных бассейнов.
0: Предприниматели могут обращаться за консультациями по поводу участия в конкурсе в Департамент по развитию туризма.
1: Бизнес-статистика.
0: В продолжении туристической темы максимальная сумма, которую екатеринбуржцы могут потратить на отпуск, составляет в среднем 69 тысяч рублей на человека. 23% горожан сообщили, что денег на отпуск в этом году нет, озвучила результаты опроса представитель сервиса «Суперджоб» Ксения Смирнова.
3: Среди городов-миллионников по величине реального отпускного бюджета лидирует Москва. Сумма составила 77 тысяч рублей на человека на неделю. На втором месте Казань – 71 тысяча, на третьем месте Екатеринбург. Сумма составила 69 тысяч рублей. При этом 28% москвичей жалуются, что денег на отпуск у них нет. И это самый высокий процент среди представителей экономически активного населения мегаполисов.
0: На идеальный отпуск в 2026 году, по мнению екатеринбуржцев, необходимо 204 тысячи рублей на человека.
1: События.
0: Мошенники чаще крадут у свердловчан их собственные, а не заемные деньги. Сумма хищений обычно до 20 тысяч рублей, 45% случаев. При этом в 10% случаев было похищено более миллиона. Об этом сообщил эксперт Уральского главного управления Банка России Михаил Зенков.
4: Чаще всего жертвами мошенничества становятся экономически активные свердловчане в возрасте от 25 до 44 лет. Как правило, они часто пользуются банковскими картами и привыкли доверять государственным институтам. Зачастую они попадаются на крючок не из-за недостатка знаний, а из-за того, что злоумышленники оказывают эмоциональное давление, заставляя действовать необдуманно.
0: Свердловчане в основном сталкиваются с телефонным мошенничеством 57% случаев. Реже аферисты выходят на жертву через мессенджеры и социальные сети. 16% и 10% соответственно. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
5: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте формирования комфортной городской среды. Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
6: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
7: Повтор программы.
6: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
8: И еще раз здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. Микрофона Ирина Киселева. Солисткой Большого театра и автором идеи постановки «Нить» Анастасии Винокур говорили мы в первой части программы. А сейчас я приветствую в нашей студии арт-директора Синара Арт Ксению Башкатову. Добрый день.
7: Всем добрый день.
8: Можно вначале такой вот уточняющий вопрос? Мы как-то привыкли говорить «галерея Синара Арт», а тут сейчас вдруг слово «галерея» настойчиво просят не упоминать. Это с чем связано?
7: Это связано, в частности, с нашими структурными изменениями, с одной стороны. С другой стороны, мы просто поняли, что слово «галерея» как будто бы в классическом понимании нам не совсем подходит.

0: Потому что под словом галерея принято понимать место, куда люди приходят не просто смотреть искусство, но и покупать. Да, конечно, у нас есть художественный салон, где мы раз в два месяца обновляем выставки, представляем актуальную, ну, в основном екатеринбургскую сцену, но как будто бы это не наша основная функция, потому что галерея все равно это больше про коммерцию, про продажи, про участие в ярмарках, ну, то есть такая более коммерциализированная история. А с тем, что у нас есть большая коллекция, это фонд свыше 2000 произведений под управлением Фонда культурных инициатив Синара, и что мы стараемся поддерживать культурно значимые проекты, делаем большие выставки, как будто бы мы больше про пространство, про смыслы, нежели чем про продажи. Поэтому мы решили все-таки отказаться от слова галерея.
1: Ну, из привычного места в новом корпусе, да, сейчас, получается, все больше в историческом проходит тоже, выставочные проекты.
0: Да, тоже не совсем. Такая идея у нас была в 2025 году. Действительно, мы пытались сосредоточить все проекты Синара Арт в историческом корпусе. Однако мы немножечко, говорю, развиваемся, смотрим вперед и расширяемся прежде всего. Поэтому я с удовольствием, например, вам могу анонсировать наш большой проект, который будет работать с 3 июня как раз-таки на двух этажах нового корпуса. Это выставка «Фундаментальный лексикон». Мы уже этот проект успешно на протяжении 5 месяцев показывали в городе Москва, в мультимедиа-арт-музее у Ольги Львовны Свибловой. И вот сейчас мы делаем шаг навстречу Екатеринбургу и везем эту прекрасную коллекцию к нам.
1: Сама Свиблова приезжает, насколько я понимаю.
0: Конечно, Ольга Львовна, разумеется, приедет, потому что это выставка. Выставка – это ее детище. Мы выпустили очень классный каталог. Там тексты мои, Ольги Львовны. И, конечно же, мы пригласили эксперта в области современного искусства Ирину Горлову. Это московский искусствовед, которая ранее работала в Государственной Третьяковской галерее в отделе новейших течений и подбирала экспонаты для музея.
1: Я предлагаю все-таки чуть более подробно о предстоящей выставке поговорить уже в самом финале программы, проанонсировать. А сейчас тогда о тех выставках, которые проходят на разных площадках, в разных локациях Синара-центра. Ну и предлагаю начать с выставки «Здравствуй, детство», которая открылась относительно недавно в историческом здании. Выставка сборная, посвящена детству, некое ностальгическое путешествие. Там имена известных художников представлены, работы известных художников Мишаевича Брусиловского, чью доску памятную вот буквально накануне открыли в Екатеринбурге, Александра Бурака, Виктора Карьякина, Михаила Гуменных, Альберта Коровкина, это наивный художник, Кирилла Бородина, художник современный, он буквально вот на днях тоже был у нас в эфире. То есть самых разных художников, ну вот все объединяет тема детства.
0: Да, выставка такая очень игривая с одной стороны, ну, потому что детство это и про феномен игры в том числе, и, конечно же, про ностальгию. В целом выставка родилась, когда я знакомилась с коллекцией нашего фонда. И мне прям сильно запало в душу то, что многие именитые авторы так или иначе феномен детства осмысляют. Но я, будучи молодой мамой, у меня ребеночку 3 года, и как искусствовед, и как мама, я поняла, что на самом деле наши дети не так видят свое детство. Ну, то есть взрослые, состоявшиеся авторы, они либо пытаются уловить моменты взросления своих детей и внуков, либо они обращаются к феномену игры, либо они берут какие-то важные, значимые сюжеты литературные. Угу. Вот, например, у Мишаевича Брусиловского мы взяли «Приключения Буратино».
1: Там несколько работ даже представлено из этой серии.
0: Да, да. Она хорошо у нас представлена, эта серия. И мне вот прямо в глаз попало, что действительно дети иначе видят свой момент здесь и сейчас. Для них важны другие вещи. Для них якорными фигурами большей части являются их друзья, родители, то окружение, которое им дает опору в этом моменте. Ну и, собственно, мы приглашаем и родителей, и детей присоединиться к этой выставке. Мы выделили пространство, в котором все наши юные посетители могут нарисовать свой счастливый момент и разместить их в экспозиции.
1: А где вы там их будете размещать?
0: Прямо в зале, в диалоге с именитыми
1: мастерами. На открытии прямо дети рисовали, я видела. И уже вы что-то разместили. Открытие было в конце апреля.
0: Да. 29-го. Да, мы активно размещаем рисунки. Но кто-то рисует, и, конечно же, родители очень радуются, говорят, а можно мы заберем? Ну, мы не против. Но вот те люди, у кого есть потребности, дети, которым хочется показать, как они это видят, они действительно прикрепляют свои рисунки. Ну, и так я хожу, экспозиция постепенно все равно сменяется, потому что ходят гости, рисунков прибавляется. Я вот, например, видела чудесный рисунок девочки 33 годика. Ну, то есть тема творчества, она актуальна не только в детстве, не только для профессиональных художников.
1: У нас, кстати, уже несколько лет в коридоре, если вы сейчас заметили, да, выставка детских рисунков сотрудников, она тоже периодически обновляется. Ну, как-то спонтанно у нас возникла идея такой выставки. Мы никаких особых смыслов это не закладывали, вот просто показать, как рисуют дети. Вот накануне была экскурсия по выставке, еще что-то предполагается, какие-то лекции, встречи, может быть, с художниками,
0: да,
1: ныне живущими. Конечно.
0: Да, ныне живущие художники, вот мы планируем как раз-таки встречу с Кириллом Бородиным, ну, потому что он действительно яркий, активный представитель нашей сцены, ну, еще он просто парень обаятельный, как бы пообщаться с ныне живущими художниками, это всегда полезный опыт. У нас планируется и лекционная программа, и, конечно же, наши любимые мастер-классы.
1: Все это можно смотреть на сайте.
0: На сайте, да.
1: Ну, и в соцсетях.
0: И в соцсетях.
1: Еще одна, опять уже в продолжении темы детства, подростковая мастерская света и движения. И выставка «Сад» по итогам весеннего блока мастерской, он также проходит сейчас в Синара-центре. Что такое вообще мастерская света и движения, наверное, нужно рассказать в первую очередь. Но потом, что такое, что из себя представляет выставка «Сад»? Я так понимаю, она совсем небольшая.
0: Но, да, тем не менее, очень камерная. Угу. Смотрите, мастерская света и движения – это проект Синара-арт совместно с Анастасией Крохолевой. Настя – междисциплинарная художница, которая как раз-таки специализируется на световых объектах, на кинетических объектах. И она очень активно любит работать с детьми. То есть мастерская – это такой последовательный набор по изучению различных приемов кинетического и светового искусства. Причем фишкой этого процесса является то, что Настя не просто показывает, как делать те или иные механизмы и как их реализовывать в рамках вот собственного небольшого художественного проекта, но еще и, конечно же, это образовательная часть, в рамках которой Настя рассказывает основных именитых художников, которые работали в этой далеко не такой уж популярной технике. И на протяжении 6 встреч дети знакомятся с этим видами искусства, создают собственные объекты. И вот темой весеннего блока была тема «Сад», как пробуждение, как расцвет. У ребят получились очень разные сады, и Настя подобрала к ним пару. Также работа из собрания фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара». То есть это такая выставка, где снова у нас совсем еще юные художницы-подростки со своими вот этими панорамами, садами вступают в диалог с большим искусством.
1: Как попасть на занятия мастерской? Она будет дальше продолжаться? Или да, там какие-то новые у вас блоки предполагаются?
0: Да, конечно, мастерская будет продолжаться. Следующий блок мы планируем запустить в конце июня. Также рекомендую следить за всеми нашими анонсами. У нас на эти мастерские есть определенный лимит по количеству участников. Угу. Всегда можно связаться с Анастасией. Во всех анонсах есть ее почта, по которой можно связаться. Настя задает обычно вот уточняющие вопросы и подбирает программу, исходя из потребностей детей. Потому что помимо мастерской света и движения, которая рассчитана на подростков, у нас также есть мастерская объемных бумаг, которая также проходит по субботам, ну, просто там с разницей в 2 часа. И там уже детки помладше могут приходить и изучать, как красиво и интересно создавать движущиеся бумажные объекты.
1: Движущиеся бумажные объекты. То есть это не коллажи или там не оригами. Это все же тоже с механикой связано.
0: Да. И все что? С движением. Просто одна такая с бумагой, но более привычным для младших детей материалом. А у подростковой аудитории там уже посерьезнее история.
1: И после каждой мастерской вот какая-то выставка.
0: Да, конечно.
1: Устраивается. Еще одна выставка, но она еще с февраля проходит, вот до конца мая. «Романтик пейзажа», посвященная Ивану Слюсареву, уральскому левитану. объединяет пейзажи разных лет.
0: В 2026 году Ивану Кирилловичу исполнилось бы 140 лет. И с тем, что в нашем фонде более 170 работ представлено, и наша коллекция является одной из самых обширных именно в плане творчества Ивана Кирилловича Слюсарева, то мы, конечно же, все юбилейные годы по традиции представляем его творчество с разных ракурсов. Хочу отметить, что это выставка передвижная, и по окончанию выставки в Екатеринбурге мы, конечно же, повезем ее в краеведческий музей города Каменск-Уральский, откуда он родом. Там эту выставку очень ждут.
1: Больше 3 месяцев выставка уже продолжается. Вы как-то фиксируете посетителей там, или какая-то книга отзывов, как вот обычно бывает на больших выставках? Что пишут люди?
0: У нас есть книга гости. Отзывов, но я уже в целом энное количество времени наблюдаю такой тренд, что люди не очень любят писать, но у нас есть прекрасные смотрители, у нас прекрасная команда, которая очень любит встречать посетителей, рассказывать им и показывать наши выставки. Как правило, на Слюсарева, честно говоря, есть 2 полярных взгляда. Одним он активно не нравится, тем особенно, кто привык приходить в Синара-Арт за современным актуальным искусством, но всегда это вторая и, кстати, большая часть аудитории, которая приходит и говорит: «Наконец-то пейзаж. Так похоже на импрессионистов. Это же наше, это уральское». Ну, то есть теплых отзывов очень много. Вот один из таких последних запросов. Люди очень хотят постер со Слюсаревым. Для меня в начале выставки эта история была неочевидна, но такие запросы периодически приходят, меня удивляют и радуют.
1: Что там за объекты альфакторного искусства и как они вообще представлены у вас? Вот на выставке «Романтик пейзажа» Слюсаревской.
0: Конечно же, хотелось немножечко похулиганить. И мы пригласили парфюмера Марину Санникову и ольфакторную художницу Ирину Суворову для создания ольфакторных объектов. Собственно, ольфакторное искусство – это искусство с...
1: аромата.
0: Ароматов, да. И девушки создали для нас 2 объекта. Первый называется «Тинктура темпорис». Ну, то есть тинктура – это древний метод настаивания запахов. То есть это спиртовой раствор, для которого девушки подобрали определенные хвойные ароматы. И, собственно, эта история мэчится с пейзажами лесными Слюсарева. И вторая история – это такая небольшая, очень красивая резная шкатулка, в которую девушки поместили аромат Марины Санниковой, который называется «Драма», и отсылает он к нашему театру драмы, к нашей набережной, потому что девочки, когда готовились к открытию выставки, они отсматривали работы и увидели один такой маленький, прям суперкамерный пейзаж, который изображает набережную. И вот это вот ощущение, когда снег только начал таять, и появляются вот первые прогалины, начинает пахнуть вот эта вот земля застоявшаяся, оттаивающая. И Марина сказала, что: «О, так у меня же есть вот подобный аромат, эта картина, эта работа так классно передает это ощущение, это такой супер-мэтч». И мы вот поместили его в небольшую шкатулку, как такую метафору того, как сердце города, а все равно набережная театра драмы – это такая некая частичка нашего города, очень сокровенная.
1: Ну, то есть нужно подойти физически на выставке, просто открыть шкатулку?
0: Открыть шкатулку, да, и послушать аромат.
1: Ксения, у нас время уже заканчивается, поэтому поподробнее можно рассказать о выставке, которая вот большая, к которой вы готовитесь, которая сейчас проходит в Москве.
0: Она закончилась в Москве в феврале, да, в мультимедиа-арт-музее. И мы привезли эти экспонаты, многие из них вообще впервые в Екатеринбурге и на Урале. Но, собственно, в России многие из экспонатов этой выставки показаны впервые за 30 лет.
1: Это выставка современного искусства?
0: Это выставка современного искусства. То есть там все такие жирные сливки. Ну, конечно же, это Гриша Брускин, автор работы «Фундаментальный лексикон», которая побила все рекорды на первом российском Сотбис. Там представлены работы Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, конечно же, Эрика Булатова. И, собственно, мысль, которую я хотела бы выразить, что вот это та история, когда российское искусство впервые вышло на международный рынок, приехало большое количество коллекционеров иностранных, впервые работы раскупили и развезли по разным частным коллекциям. Фонд поддержки и реализации культурных инициатив Синара достаточно последовательно собирал их из частных коллекций на аукционах уже современных и вернул эти вещи домой. И то есть вот в мультимедиа-арт-музее многие вещи впервые за 30 лет были показаны у себя на родине. Ну а в Екатеринбург мы их привозим вообще, получается, в первый раз в истории.
1: Подождите, ну а раскупались они когда, получается, в 90-е?
0: В конце 80-х, в начале 90-х, да.
1: Угу. Еще раз, как называется, когда открывается и как долго работает?
0: Да, выставка «Фундаментальный лексикон» начинает свою работу с 3 июня и продлится до 13 сентября 2026 года.
1: И локации, это, получается, новый корпус. Первый этаж там, где была галерея?
0: Первый и минус первый этаж.
1: А, и минус первый тоже. Там же тоже, где были раньше вот выставочные пространства. Ну что же, на этом будем прощаться. В студии «Радио Форум» мы говорили о выставках, которые проходят и в скором времени откроются в Синара Арт с арт-директором Синара Арт Ксенией Башкатовой. Спасибо, что нашли время.
0: Спасибо за приглашение. Всем хорошего дня.
2: Интервью на 104.5 FM. Макс Автоплюс. Избранная из рубрики «Макс Авто».
3: Хочу начать с очень странной новости, которая разошлась сегодня с утра по всем СМИ, включая наши местные. Ну, все идет от ТАСС. В ТАСС пришла юристка Ирина то ли Гребенева, то ли Гребенева ее зовут, и сказала, что с 1 июня на автозаправках ужесточат противопожарные правила. Водителям будет запрещено пользоваться телефоном у колонки, если они находятся вне салона автомобиля. Но есть исключение. Телефоном можно пользоваться при оплате топлива по QR-коду на терминале. За нарушение запрета вам могут отказать в обслуживании, сказала она. Сотрудники АЗС вправе не включать колонку или аннулировать оплату. Также вы рискуете отказаться в черном списке заправочной станции, а еще работники вправе потребовать вас покинуть территорию АЗС, сказала эта самая юристка. В отдельных случаях сотрудники даже могут вызвать полицию, например, если посчитают ваши действия угрозой безопасности. При этом, отметила она, отдельной статьи КАП за использование телефона на заправке нет, но АЗС, сказала юристка, это частная территория, поэтому администрация вправе устанавливать свои правила безопасности. Разошлось везде. Вообще везде.
4: Я даже не знаю, как все это комментировать. Открыто говоря, вот, знаешь, ну, тяжело комментировать какой-то вот, знаешь, сон чей-то, да?
3: Юристка, что, у нее целое адвокатское бюро.
4: Слушай, ну, юрист,
3: Гребенева и партнер.
4: Юрист, какая здесь разница, да? У нас все-таки источниками новостей вот в этой отрасли являются не юристы, как правило, да?
3: Слава
4: все-таки,
3: Богу.
4: А какие-то компетентные органы должны быть и прокомментировать все это. Ну, что касается правил противопожарной безопасности на АЗС, они есть, действительно есть, да, их просто никто не соблюдает, как правило.
3: Ну, да, не кури ну, около открытого бака.
4: Ты знаешь, вот заведенным двигателем запрещается заправлять транспортное средство. Да. Заправляют без проблем.
3: Высади пассажиров.
4: На мотоцикле нельзя въезжать на территорию АЗС. Нужно перед заправкой
3: заглушить
4: и прокатить его.
3: Понятно, да.
4: Кто-то делает это, никто не делает это. Высади пассажиров, действительно, вот такая табличечка есть, да, вот раньше, по крайней мере, было, потому что раньше были обязательные ГОСТы, и как раз вот место для высадки пассажиров было. Угу. Было. Кто-то высаживал пассажиров? Никто. Они сами высаживаются, не в туалете.
3: Они сидят, туда, ну, если только, да. Если
4: на трассе. И поэтому здесь, ну, я не знаю, знаешь, сложно комментировать бред какой-то. Вот, на
3: так
4: самом
3: вот
4: деле, еще и серьезным видом все это опровергать. Вот. Ну, есть правила пожарной безопасности на АЗС, действительно, да, но...
3: Вот скажи, подожди, правила...
4: Но они не такие строгие, прям, что, знаешь, телефон... Ну, нет, если телефон... учитывать, что это там радиочастотное устройство какое-то, да, вполне возможно, что даже в действующих правилах что-то такое есть, но это все не работает, тем более вот ты говоришь, вот нельзя пользоваться телефоном, а QR-код можно, да, расплачиваться. А это не использование телефона,
3: нет,
4: разве?
3: Это другое.
4: Это прямое использование
3: телефона. Еще хуже, мне кажется, там какая-нибудь камера включается, еще дополнительно нагрузка на телефон, он может как-нибудь себя повести не так.
4: Да не может, слушай, ну не
3: да
4: может
3: я знаю.
4: Ничего случиться, знаешь, тот же самый, знаешь, вот в авиабезопасности есть, да, запрет пользоваться телефоном там на взлете, на посадке.
3: Ну, там может сбить.
4: Все соблюдают.
3: Частоты.
4: не все соблюдают.
3: Хотя бы там, телефон, там подожди, там
4: современный логик. Телефон не может сбить частоту самолета на самом деле, да? Вот, ну, там какое-то логическое обоснование
3: да,
4: есть.
3: Да,
4: что
3: да, если да,
4: все,
3: есть,
4: все, ты понимаешь. Включат телефон, да, тогда может что-то случиться, если это сделают все. Ну, многие пользуются телефоном во время взлета, посадки там, и так далее.
3: Ты смотришь на них с подозрением. Я смотрю на них с подозрением.
4: По пауэрбанкам сейчас ограничения там в полетах, да, есть. Да, давайте тогда еще емкость аккумулятора у водителей смотреть тогда. А на электромобилях вообще нельзя на бензин
3: вот, кстати, зажать. Электромобиль. Господи, боже мой, это же вообще ужас ужасный.
4: Это же опасность.
3: Гибрид, ладно, электромобиль, он там на свою заправку заезжает, электрическую, его не жалко. А гибрид...
4: Да нет, слушай, ну что значит на свою? Он пользуется инфраструктурой заправки. А насчет того, что частная территория, кого хочу, пускаю, кого хочу, не пускаю, есть понятие общественного места, да, и любой АЗС является
3: оферта
4: общественным местом.
3: Публичное.
4: И ты знаешь, вот даже если я не буду пользоваться услугами АЗС, а остановлюсь и пойду в туалет, никто меня не вправе ограничить в этом, в моем желании и в моей вот этой реализации потребности естественной.
3: Вот.
4: Поэтому, вот знаешь, есть вопросы к юристам тоже, да, к знанию законодательства. Иногда возникают такие вещи. Ну и слушай.
3: Чего вброс-то пошел? Какое 1 июня?
4: Громкие,
3: какие
4: громкие заголовки наши, все просто. Слушай, открой любую поисковую систему, да, лучше отечественную, да, на букву Я, которая начинается, и введи ограничения для водителей с 1 июня. Сотни статей увидишь. Просто, да, вот выводом из которых, конечно, да, будет то, что там, ну, ничего не меняется, да, потому что очень часто напоминают зачем-то, да, что с 1 июня будут штрафовать там за, не знаю, повторный красный, там, что такое, уже вроде есть. Или, знаешь, вот из громких новостей, вот вчера была очень громкая новость о том, что в Госдуме отклонили законопроект там по взысканию с водителей страхового возмещения, вот те, кто регресс, да, те, кто уехал с места ДТП, те, кто пьяный. Журналист не разобрался, который это писал, вот, откровенно говоря, потому что право регресса сейчас уже есть, и была странная история, мы с тобой это обсуждали, да, когда депутаты хотели обязать страховые компании в обязательном порядке, чтобы они подавали в суд. То есть сейчас это право страховой компании, которое на самом деле реализуют на 100%, да, ну, коммерческая
3: организация. Было бы глупо.
4: Конечно.
3: Да ладно.
4: Хотели сделать это им обязанностью. Госдуме разобрались, сказали, ну, ребят, ну, что плодить-то сущности, они и так реализуют свои права спокойно совершенно.
3: Много сущностей.
4: И отклонили этот законопроект. А многие журналисты написали, что все, теперь вот с пьяных там не будут регресс взыскивать, там, составивших место ДТП не будут взыскивать регресс. Нет полиса, да, или не вписан в полис, тоже не будут там ничего, да. Вот, и многие люди в это верят, и ты знаешь, вот... как распространяются новости, да, вот к нам обращаются периодически люди, и вот вчера обращался человек, у которого сейчас иск от страховой компании по регрессу, и он говорит, так отклонили, все, значит, я не должен платить. Там. Должен.
3: Ну вот, просто я боюсь, что сейчас какие-нибудь работники АЗС прочитают это все. Про телефоны.
4: Не исключено.
3: Начнут гонять,
4: себя самыми главными.
3: Да, да, начнут гонять людей от колонок с телефонами, потому что нам юристка ТАСС уполномочен заявить. Все, юристка сказала ТАСС, ТАСС распространил, все распространили, значит, действительно правило. Ссылку на правило никто не дал. Что самое интересное. Никто не стал...
4: Слушай, ну, они, по-моему, есть на стандарт по безопасности на АЗС в том числе, и там правила пользования АЗС, они прописаны. По-моему, ГОС даже целый есть. У нас не слышал, чтобы в него вносили изменения. Вполне возможно, что и сейчас...
3: Какая-нибудь там, строчка появилась?
4: Что-то там... Да нет, ничего не появилось. Просто вполне возможно, что и сейчас уже указано, там, что запрещается использовать там какую-нибудь радиочастотную технику. Да? ГОСы очень часто... ГОСТы очень часто у нас с советских времен там перекочевывают какие-то положения, которые вот сейчас...
3: Подожди, там же время, вопрос в искре, просто. Искра должна, вот в телефоне обязательно должна быть искра.
4: Искра, это лада.
3: Да, искра, ей вообще нельзя заезжать на заправки тогда. В принципе, по названию просто, видишь искру, все, до свидания, ты не можешь заправляться.
4: Езжай на электрозаправку, там, где электромобиль. Ну, нет, никаких искр в телефоне нет, знаешь, нет. Я не сомневаюсь, что раньше были телефоны, в которых искры, возможно, были, да. У нас и вспышки раньше магниевые были, а не светодиодные, допустим. Да, но сейчас в твоем смартфоне нет искры.
3: Про магниевые это очень хорошо. Сфотографироваться на заправке в old style. Очень old style. Хорошо. Семейное фото сделать. Вот такое вот. Ладно, все.
4: Вот это на заправке точно нельзя.
3: Это нельзя делать. А вот Никодим спрашивает, а кто должен контролировать соблюдение правил на АЗС? АЗСники.
4: Слушай, нет, а оператор автозаправочной станции, это же лица, ответственные за пожарную безопасность. Вот есть.
3: Кто сидит на кассе, тот и отвечает.
4: Ну, там кто-то, ну, кто-то
3: отвечает его начальник, но у него полномочия по контролю.
4: Скорее всего, есть какое-то назначенное, должно быть какое-то назначенное лицо, ответственное за пожарную безопасность, вот оно и должно следить за всем. Ну, чтоб на мотоциклах не заезжали, да, чтоб там пассажиров высаживали.
3: Высаживали.
4: Где-то, да.
3: Кстати, пассажиры, вас когда-нибудь просили, вот работники заправочной станции?
4: Слушай, ладно, легковые автомобили. 2 года назад, вот я ездил, когда в автобусный тур такой, да, рассказывал. Мы заезжали спокойно.
3: Я сколько на автобусах ездил, ни разу у нас... Нет, раз выгоняли, но тогда это была, типа, прогулка, разминка и так далее. Хотите выйти? Выходите. Не хотите? Сидите. Ну, то есть, я заправлюсь. Так,
4: перед заправкой
3: все вышли.
4: Перешли на выход с заправки. Стоят, ждут автобус.
3: Нет, вдруг такого, взорвется. Ох, вот просто вот такие
4: новости. Правила такие есть.
3: Есть, я точно знаю, что есть. Ну, раньше, кстати, вот еще даже в ранние постсоветские времена прям выгоняли из автобуса, когда заправлялись. Прям выгоняли, говорят, все, мы заправляться. Я точно помню, много ездил.
4: Технологии меняются, заправки становятся более безопасными, и да, сама конструкция наливная, да, вот это вот топливо тоже меняется, в принципе. И колонки более умные сейчас там считают, там все отсекают, когда надо.
3: А сейчас у нас роботы-заправщики появились, они будут говорить, выйдите из салона.
4: Робот-заправщик — это вообще опасность, он же электрический.
3: Ну, кстати, да. Ой, ладно, не будем говорить Гребеневой или Гребеневой, что еще есть такие варианты.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
3: Законопроект в очередной раз о красивых номерах внесли на новое рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый зампред комитета Государственной Думы по транспорту Павел Федяев. Проработали, были замечания от правительства и комитета, и законопроект, как он сказал, поехал по рельсам обычного законопроекта. Так вот, если его примут, этот теперь вариант закона, то тогда он вступит в силу только в июле 27-го года, потому что нужно, ну, процедура определенно должна соблюдаться. Так вот, если его примут, то владелец автотранспортных средств сможет зарезервировать 2 вида ГРН, ну, номеров, да, уникальные, другими словами, красивые, и индивидуальные, которые человеку хочется. О чем мы тоже говорили, ну, которые для него красивые. За резервирование номера будет взиматься дополнительная плата, помимо госпошлины. Ее зачислят в федеральный бюджет, при этом 50% от нее должно использоваться для формирования фонда денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.
4: Ну, хорошо, то есть... Выпадающие доходы компенсировали, называется это. Слушай, ну, я не знаю, давай дождемся, пока что-нибудь примут все-таки, да, так как уже много этих законопроектов было, и много идей было, и Минпромторг у нас даже одно время там проект постановления правительства с ценами даже делал, да, каким образом, сколько, что это будет стоить, поэтому посмотрим. Лишь бы рельсы этого законопроекта не завели в тупик. Потому что туда тоже рельсы идут.
3: Периодически, да, это точно. Но тут хотя бы идея появилась здравая. Мы же обсуждали аукцион, не аукцион, как это все, кто должен назначать цену. То есть, понятно, то, если ты зарезервировал, значит, ты его хочешь купить. Можно отдельную пошлину.
4: Понимаешь, вот дело в том, что количество номеров ограничено, и каждый номер уникален, да? И согласись, на один букв и тот мало, же государственный регистрационный знак захотят претендовать много людей. По принципу, кто первый зарегистрировался, там, кто первый забронировал, наверное, это не очень правильно. Да? Вот поэтому аукцион в данной ситуации, это, наверное, все-таки более здравая какая-то идея. Вот, либо просто, да, вот, можно же по-другому сделать, вот как в некоторых странах это сделано, то есть ты хочешь красивый государственный регистрационный знак, допустим, 3 одинаковых цифры, да, ты платишь повышенную госпошлину, а тебе выдают то, что, ну, есть, вот, ну, есть семерки, бери, есть восьмерки, бери, там, 6-6, ну, извини.
3: Лучше не надо.
4: То есть, можно по такому пути пойти, да, вот, но вот так вот, что кто-то забронировал, там, это сразу порождает такой теневой рынок, серые схемы. Это примерно, знаешь, как с матчем суперфинала, когда «Спартак» играл с «Краснодаром».
3: Ух ты, ух ты, ох.
4: Да. Появились билеты, которые выкупили за сутки, да. И потом на разных классифайдах, так это сейчас называется, да, появились билеты стоимостью 900 рублей, которые продавались там, да, по 900. Они стоили 4-5 тысяч.
3: Ну, это то же самое с театрами и со всеми остальными.
4: Вот то точно так же будет с номерами. Вот что изменится-то? Ну,
3: там еще, кстати, что нельзя продавать автомобиль с этим номером в течение 3 лет. В законе. В законопроекте, точнее, извини. Ну, вот чтобы... Вот уж купил, так купил. Это как...
4: Почему 3 года, интересно?
3: А иначе плати утильсбор...
4: На номер. У нас с утильсбором даже год, да, нужно все владеть.
3: Вот, а тут 3. Ну, знаешь,
4: почему 3?
3: Ну, чтобы не пользовались люди. Вот, как ты говоришь, перекупы.
4: Ну, слушай, ну, заморозят на 3 года эти красивые номера. Через 3 года они возникнут в продаже.
3: Ну, просто. Согласен. Ладно.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
5: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
6: Добрый день. В Волгоградской области после массированной атаки беспилотников в ВСУ погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, сотрудник погиб на заводе синтетического волокна. Ему было 60 лет. Также травму получила 55-летняя сотрудница. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще одному пострадавшему в многоэтажке в Волгограде помощь была оказана на месте. Ранее сообщалось, что при атаке на многоэтажку пострадавших нет. В День России 12 июня в центре Екатеринбурга ограничат продажу спиртного. Соответствующее распоряжение подписал мэр Алексей Орлов. Алкоголь не будут продавать с 10 утра до 3 часов дня в границах улиц Вайнера, Малышева, Карла Липкнехта, проспекта Ленина, пишет издание «Новый день». В День России с полудня до 2 часов дня в историческом сквере Екатеринбурга состоится концерт «Хором славим Россию и город». Напомню также, что с 5 по 7 июня в Екатеринбурге пройдет мотофестиваль «Движение». В этот период в центре города также будет ограничена продажа алкоголя. В Госдуме России предложили снизить возрастной ценз для компенсации за капремонт. Законопроект подготовили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Документ предлагает снизить возрастной ценз для представления компенсации расходов на уплату взноса на капремонт. Право на компенсацию в 50% предлагается предоставить неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 65 лет. На 100% компенсацию могут рассчитывать люди по достижению 70 лет. Сегодня пенсионеры находятся в крайне уязвимом положении, говорят авторы законопроекта. Тратят большие суммы на еду, лекарства и оплату ЖКХ. Действующие льготы, освобождающие от уплаты взноса, начинают действовать только с 70 и 80 лет, спустя много лет после выхода человека на пенсию, пишет РИА Новости. В Общественной палате России предложили ввести в Международный день защиты детей 1 июня свободный вход в зоопарки, музеи и театры для детей и подростков. Об этом рассказал агентству ТАСС замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Также 1 июня транспортные предприятия, включая авиа и ЖД-компании, должны запустить специальные акции. В частности, агрегаторам такси предлагается ввести льготный тариф для всей семьи. А перевозчикам в сфере речных прогулок предоставить скидку 50%, отмечает замсекретаря Общественной палаты. Реализация таких мер, по его словам, станет не только знаком уважения и поддержки, но и ощутимой материальной помощью российским семьям. Между тем, в ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге в преддверии Дня защиты детей пройдет праздник. В это воскресенье, 31 мая, в торговом центре будут развлекать гостей артисты на ходулях, ростовые куклы, будет аквагрим, детская бьюти-зона, вкусные угощения, сладкая вата, морсы и мороженое. В кинотеатре «Киноплекс» покажут бесплатный мультфильм «Тень». Также состоится концерт. Главный гость праздника – известная группа «Five Star Family». После концерта состоится фан-встреча с поклонниками, вход свободный. Начало праздника – воскресенье в полдень, все продлится до 5 вечера. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
2: Скажем так.
6: Скажем так.
2: Скажем так.
5: Скажем так. Программа о великом и могучем, парадоксальном и логичном, родном и не очень русском языке. С экспертом-лингвистом Еленой Березович. Слушайте по пятницам в полдень, смотрите ВКонтакте на странице Радиофорум 104.5.
2: Как скажете.
5: 12+. Вы слушаете Радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. В эфире программа «Скажем так». В ней мы рассказываем про русский язык, про то, что с ним происходит. Сначала предупреждение. На голодный желудок сегодняшнюю программу лучше, ну, правда, не смотреть и не слушать. Я позже объясню, почему, а пока представлю гостей. Рядом со мной доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедрой русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета Елена Березович. Елена Львовна, здравствуйте.
7: Добрый день.
5: И сегодня у нас специальный гость, профессор этой кафедры, доктор филологических наук Ксения Осипова. Ксения Викторовна, приветствую вас.
8: Здравствуйте.
5: И говорить мы будем так внезапно про традиционную пищу Среднего Урала. Так называется словарь, который вашими трудами в том числе удалось издать. Я правильно понимаю, что исследование такого уровня еще никто не делал? Ксения Викторовна.
8: Ну, на самом деле, да, это словарь, первый словарь, посвященный уральской кухне. В нем мы собрали более 3500 диалектных наименований, связанных с пищей. То есть это названия блюд, названия основных вкусов, названия некоторых технологий приготовления. И эти названия распространены в разных районах Свердловской области и некоторых прилегающих территориях. Для здесь все слова организованы по тематическому принципу. То есть, например, если вы захотите найти название всех похлебок, которые бытовали в Свердловской области, то просто открываете раздел «Похлебки», да, и смотрите. Если хотите название найти пирогов, то это будет отдельный раздел, посвященный пирогам. Вот, то есть это новый принцип организации, который вот позволил как раз собрать именно слова одной тематической области.
5: Убейте масштабом. Сколько человек хотя бы примерно работало над этим исследованием и как долго?
7: Ну, очень трудно сказать, сколько именно над этим работало, потому что для того, чтобы вытащить пищу из огромных диалектных картотек, надо собрать, ну, всю диалектную лексику, да? А над всей диалектной лексикой Среднего Урала наша экспедиция работала с конца 40-х годов прошлого века. То есть это ездили десятки, можно сказать, сотни студентов, молодых преподавателей, и там старших преподавателей.
5: Можно смело говорить, как минимум 80 лет над этим словарем шла работа.
7: Ну, допустим, да. Но сначала мы сделали кафедру, я имею в виду, словарь, значит, русских говоров Среднего Урала. Том дополнений к этому словарю. Это делалось еще под редакцией нашего вот учителя, бывшего заведующего кафедрой, который, к сожалению, ушел из жизни. Но мы его имя очень часто вспоминаем в этой передаче. Это Александр Стинович Матвеев. Вот. И он был главным редактором этого словаря. А затем мы, я еще помню это время, когда мы, ну, 80-е годы, начали ползать на коленках по кафедре и раскладывать вот по полу слова уже по тематическому принципу.
5: То есть это не метафора, если что?
7: Нет, это, значит, не метафора. Мы реально вот просто ползали там. Вот это вот в растения попадает, там это в животные, там это в пищу, это еще куда-нибудь. Это было, ну, очень сложно. Тогда ведь невозможно было это сделать как-то автоматизированно. Да это и сейчас невозможно сделать автоматизированно. Ну, значит, другое дело, что ты по полу не будешь ползать.
5: Кроме как информация, которая уже была собрана, вы же ездили в новые экспедиции. Я правильно понимаю, Ксения Викторовна? Это так было, когда вы собирали?
8: Новые экспедиции на Урал начались не так давно. То есть как в 90-е и 2000-е, начало 2000-х пришлось сделать перерыв, а возобновлены были экспедиции только в, наверное, 2010 году. Вот, и последние 10-15 лет вот, небольшие выезды наши кафедры совершают. Но еще хочу сказать, что наши материалы, которые были собраны сотрудниками университета, были дополнены еще материалами Центра традиционной народной культуры и те, например, фольклорные тексты, обрядовые записи, которые встречаются в словаре в основном, это как раз архивы Центра традиционной культуры.
5: Не только онлайн, еще и офлайн. Этот словарь есть в бумажном варианте. Давайте его покажем для зрителей нашей видеотрансляции, которая идет на странице ВКонтакте. У вас даже два словаря с собой. Радиофорум 104.5 называется наша страничка. Приходите. Так вот, вот и иллюстрации даже есть. Все красиво издано.
8: Да, здесь есть рецепты и иллюстрации к этим рецептам. Да.
5: А можно, если, то есть, прямо как быть руководство к действию, а не только пища для духа.
8: Вот, например, открылась на страницу ушно.
5: Что такое ушно?
8: Ушно – это суп с ливером, с субпродуктами, с печенью, легким и сердцем.
5: Такого, мне кажется, сейчас, если не делают, ну, может быть, где-то делают, но это редкость.
8: Конечно.
5: Как мне кажется.
7: Очень много ушло, конечно.
5: Раз уж стали говорить про примеры в качестве аперитива сегодняшней программы, удивите примерами, вот буквально по одному примеру, блюда уральской кухни, о которых вы до составления этого словаря вообще не слышали и уж тем более не пробовали. Ксения Викторовна, с вас начнем. Одно блюдо только.
8: Ну, меня, например, очень удивили блюда из молозива. Молозиво – это первое молоко после отёла. Из него делали запеканку, которую, в общем-то, так и называли молозиво или еще, например, сырница. Действительно, или селянка. Это блюдо чем-то напоминало мягкий сыр или омлет. Молозиво наливали в глубокую форму и запекали в печи.
5: Так, Елена Львовна, ваш вариант.
7: Меня порадовало когда-то, в свое время давно, название такого блюда, как вышибала.
5: Это коктейль алкогольный, по-деревенски.
7: Нет, это кисель, который выносят в конце застолья. И гости должны понимать, что после этого надо уходить. Он их вышибает.
5: Ну, в смысле намек, что до свидания, дорогие гости.
7: До свидания, дорогие
5: гости.
7: А не
5: то, что вышибает там какой-то алкоголь.
7: Не-не-не, то есть это просто последнее блюдо. Вот как раз у Ксении Викторовны есть статья, где она пособирала по русским говорам всякие вот такие последние блюда. И как раз, когда она это писала, я читала, я порадовалась тому, насколько люди правильно понимают, что вот если это блюдо вынесено, то, так сказать, пора и честь знать, дорогие гости. А не то, что вот, может, у вас еще что-нибудь есть.
5: Интересно, как кисель под названием вышибала можно визуально отличить от любого другого киселя?
7: Нет, ну просто тут дело не визуально, а в том, что ведь традиционная трапеза, она, прошу прощения за тавтологию, очень традиционна. Вот сначала едим это. А когда появляется кисель, ведь никто, значит, не говорит, а сейчас мы вас тут будем прогонять, нет? Просто дают кисель, это значит, что выпил и пошел.
5: Все. Меня заинтересовало богатое слово, почти по Ильфу и Петрову, но нет, другое. Брандохлыст. Что такое брандохлыст из вашего словаря?
8: Ну, брандохлыст – это название алкогольного напитка, обычно не очень качественного, у него такая очень экспрессивная, яркая форма. И предположительно, это слово состоит из двух корней. С одной стороны, это этот бранд, да, который можно сравнить с бренди, то есть это один и тот же корень. И хлыст, хлыстать, ну, это что-то пить обычно в большом количестве.
5: Когда появилось это слово, хотя бы примерно?
8: Ну, скорее всего, веке в 19-м.
5: Тогда знали, что такое бренди в каких-нибудь уральских деревнях?
8: Ну, я думаю, его, может быть, завозили в кабаки, в городской культуре она была, и поэтому крестьяне, изредка его слыша, да, вот какую-то образовали достаточно экспрессивную и вот эту яркую форму.
7: Ну и на Урале ведь крестьянская традиция была очень, так сказать, круто замешана еще на традиции такой вот заводской, да,
5: конечно, горнозаводская цивилизация.
7: Да, да, конечно,
5: я просто представила, как вы во время экспедиции в какую-нибудь избушку заходите, а там бабушка такая, божий одуванчик, девочки. Ну, по брандохлысту говорит эта бабушка. Какие истории с конкретными информантами вы до сих пор помните и не можете забыть? Давайте, Ксения Викторовна.
8: Истории, если вспоминать какой-то мой гастрономический кулинарный опыт, то, что мне удалось попробовать в экспедиции, это, например, пареная репа. Я пареная репа, сейчас это, конечно, уже экзотика.
5: Это то, что паренками называлось?
8: Ну, это да, паренки. То есть это нарезанные кусочки репы, которые распариваются в печи, и они приобретают такой сладковатый вкус. А если их подсушить, то они практически напоминают цукаты, да, так это было основное деревенское лакомство. Вот потом есть еще, например, традиция сушить самую мелкую-мелкую рыбу. И вот эта меленькая рыба и на русском севере, и на Урале, это был род семечек. Ну вот его ели, наверное, вместо чипсов ее. Вот. И, например, ну, характерная, наверное, опять же, кулинарная история – это выпечка, конечно. То есть всегда, когда ты приходишь в гости или на работу к информанту, к бабушкам, дедушкам в выходные, то обычно это дни, когда пекут пироги. Ну и традиционные шаньги с ягодами, с картошкой – это, конечно, обязательно. Вот.
5: Но это про еду воспоминания, конечно, они симпатичные. А может быть, про самих людей, потому что еда, знаете, такая интимная, личная вещь на самом деле – она такие струны захватывает, воспоминания про своих уже ушедших людей, что, мне кажется, какие-то встречи до сих пор остались в памяти. Я сейчас даже не про встречи с едой, а про встречи с информантами, которые рассказывали про эту еду.
7: Да, конечно. Мы тоже вот с Ксенией Викторовной писали статью про голодную пищу, про вот пустые супы, некрепкие чаи, и про, потом уже вот Ксения Викторовна сама писала еще, про вот пищу военного времени, поствоенного времени. И до сих пор, поскольку мы работаем с информантами, которые прошли через войну, это дети войны, да, вот больше всего, мы, конечно, вспоминаем их рассказы о том, что они ели вот в это время. Ну, я чаще бываю на русском севере и в Верхнем Поволжье. Ну, и вот рассказы о том, как, значит, были объедены все липы, потому что, значит, надо было вот содрать эту липовую кору, добавить ее в качестве какого-то скрепляющего, если так можно сказать, значит, вещества в лепешке. Вот, и есть эти лепешки. Потом, конечно, когда-то я уже делилась этим очень впечатлившим меня словом, вот это слово «кукольные дети», которое характеризует самих наших информантов.
5: Не от слова «кукла», от слова?
7: Да, не от слова «кукла», а это мы тоже в Костромской области с этим встретились. Ну, на Урале все то же самое было, то есть, так сказать, ну, где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Значит, кукольные дети – это дети, которые едят куколь. Слово «куколь» на Урале тоже было, а куколь – это отходы от околачивания головок льна. Естественно, из этого куколя тоже, так сказать, что-то пекли, если так можно выразиться. Все это давало жуткую реакцию на желудок, на кишечник.
5: Вот. И поразительно, на этом они выросли. Вам же уже пожилые информанты об этом рассказывали, да?
7: Да, да, конечно.
5: То есть,
7: конечно.
5: Как они выжили с такой едой и прожили достаточно некороткую жизнь.
7: Такова
5: вещь.
7: Сила духа тех, кто все это рассказывает. И
5: ну, это выживаемость, конечно, потрясающая совершенно. А в чем специфика, сложность сбора слов на тему еды, Ксения Викторовна?
8: Я бы не сказала, что собирать эти слова сложно, наоборот, это такая очень всегда выигрышная тема, и даже мы говорим начинающим собирателям, нашим студентам, что если ты не знаешь, о чем спросить, то спрашивай о пирогах и о грибах, потому что каждая бабушка с удовольствием будет рассказывать, как она готовила, как готовила ее мама, поэтому, в принципе, это тема, о которой всегда с охотой говорят.
5: Но важно же, чтобы сказали про это без искажений. Вы же серьезные исследователи.
7: Ну, тут дело не в искажениях. Тут важно, чтобы тот, кто собирает. Понятно, если поедет Ксения Викторовна, она это прекрасно соберет, потому что она знает технологии. Тут сложно знать технологии, вот, про которые она скажет, я думаю.
8: Ну да, как то есть здесь нужно знать некоторые тонкости приготовления и вообще знать примерный состав рациона, чтобы знать, о чем спросить. Потому что, например, из того же молока, да, даже можно приготовить очень много блюд, и молоко на самом деле само имеет несколько наименований. Это может быть утреннее, вечернее молоко, это может быть только что надоенное молоко, это может быть молоко, которое постояло и остыло, это молоко, которое только начало закисать, это молоко, которое уже закисло, это молоко, в котором выступила уже простокваша и выступила сыворотка.
5: А язык нужно... все эти термины отражают.
8: Да. Для каждого из этого состояния молока есть отдельное наименование. И, конечно, вот не каждый начинающий полевик представляет себе, что спрашивать. Да, так же, как, например, даже хлеб. Ну, вот вроде бы, что спрашивать? А на самом деле очень много. То есть, может быть, хлеб, например, подгоревший, хлеб не поднявшийся, хлеб, на котором треснула корка, хлеб из ячменной муки, хлеб из гороховой муки, хлеб с добавлением, например, какой-то суррогатной муки. То есть, очень много вариантов. И нужно примерно представлять, в какую сторону идти.
5: Сакраментальный вопрос. Уральская кухня существует?
7: Существовала, точно. Ну, сейчас продолжает в каких-то аспектах существовать.
5: Тогда что такое уральская кухня?
8: Ну, я бы не связывала уральскую кухню с каким-то отдельным блюдом. То есть нельзя сказать, что вот это блюдо – это уральская кухня. То есть специфику региональной кухни составляет сочетание разных блюд. То есть, с одной стороны, это, конечно, была традиционная крестьянская кухня, которую принесли с собой крестьяне, переселившиеся на Урал. А что такое крестьянская кухня? Ну, кухня земледельцев. Ее основу составляют блюда из круп. То есть это и выпечка, например, и каши, и супы с крупами.
5: А на Уральском севере, господи, на Уральском севере, на Русском севере не так?
8: На русском так. Ну, то есть это основа, которая есть и на Русском севере. Плюс к этому...
5: Специфику хочу, уникальность.
8: Плюс на уральскую кухню повлияла кухня коренного населения. То есть, например, это кухня тех народов, которые здесь издревле населяли территорию. То есть это, например, коми-пермяки, это на юге, это татары и башкиры.
5: То есть получается, конина, мясо,
7: это тоже? Конечно.
8: Например, как раз вот от финно-угорских народов, видимо, пришла традиция использовать в пищу дикоросы. То есть это вот то, что мы можем собрать в лесу, да, и самые разные ягоды, которые добавлялись в пищу.
5: То есть это, например... уральская кухня – это какой-то дичайший симбиоз. С уважением, разумеется, говоря, но это правда, это такой винегрет в какой-то степени получается.
7: Ну, всюду винегрет. На всех территориях есть какие-то винегреты, потому что культура, так сказать, одна смешивалась с другой. И, безусловно, перенимали друг у друга традиции. Да?
5: Что есть, например, у нас, чего нет на том же Русском Севере? Ну, из блюд и из названий соответственно.
7: Здесь больше любят, чем на Русском Севере уж точно, калину. И какие-нибудь калиновики, пирожки из калины, да, и ну, настойки всякие калиновые, что там
8: черемуха.
7: Да, черемуха.
8: Пирожки с черемухой, с ягодами, с черемуховой мукой, рябина, несомненно, вот эта уральская рябина. Вот, есть даже такое специфическое блюдо, да, это ягоды, вы как раз черемухи, калины или рябины, которые запаривали в печи, получали что-то такую вот сладковатую массу, которую потом ели, обмакивая туда хлеб. Она так и называлась, помакуха.
5: Знаете, но, что... Да.
7: Еще, простите, про черемуху. Ведь до сих пор по нашим, значит, ресторанам и кафе, если пройтись, мы можем во многих увидеть черемуховые торты. И это, в общем, до сих пор считается какой-то нашей спецификой. То есть я бы не сказала, что в Москве вот они так же часто встречаются, как у нас.
5: У нас чаще.
7: Да. И я помню свое детство, когда мы жили с мамой, значит, на даче, там бабушки уже умели печь торты. Понятно, что торты – это более новая традиция, чем пироги, но они подчеркивали, что это вот наше уральское.
5: С черемухой.
7: Да, да. И, значит, заготавливали вот эту муку черемуховую, сами ведь заготавливали, мололи ее. Это сложное дело.
5: Когда какой-нибудь пользователь из соцсетей хочет хайпа, хочет, чтобы было много комментариев и лайков, что он делает? Например, ну, я говорю про кулинарную, конечно, тему. Он пишет: «Уральской кухни не существует». Или так задумчиво надо: «В борщ я обычно помидоры не кладу». Или, как вариант, «Пельмени – уральское блюдо». Итак, по поводу пельменей. Давайте точку над отдельно взятым пельменем поставим в этом эфире хотя бы. Это уральское блюдо или нет?
8: Ну, поскольку пельмени на Урале очень любят, едят и едят давно, то я бы смело сказала, что блюдо уральское. Но одно дело, оно распространено на Урале, а другое дело, откуда оно пришло. То есть, учитывая происхождение названия, конечно, блюдо не собственно русское. Да? Это название связывают с... удмуртским языком и корнями пель и нянь, что значит хлебное ухо. То есть название не русское, но тем не менее, по крайней мере, в нашем

0: вообще другое. Скажут вам, например, в Беларуси.
1: Да, да, да.
2: Ну,
1: да,
2: здесь
1: да.
2: же и еще, Балтике, действительно, да. это названия некоторые принесены переселенцами с другой территории, поэтому вполне возможно, что украинские семьи...
0: К пельменям мы еще обязательно вернемся, когда будем сегодня говорить про обрядовые и эти ритуальные блюда, чтобы не забыть, обязательно. Но мы уже поговорили немножечко о том, что у нас была специфика городского быта. Можно ли сказать, что у нас, что называется, чай пожирнее делали? И суп не такой бедный?
1: Ну, конечно, здесь было больше торговли вот на этой территории, чем на ряде вот таких сугубо крестьянских территорий. Да? Здесь была заводская традиция, которая все-таки ну, чуть-чуть побогаче. И купцы тут были в большем количестве, чем на ряде крестьянских территорий. Поэтому можно так говорить. Но не всюду Урал ведь тоже очень разный. Он ведь тоже делится и на горнозаводской, и на, так сказать, крестьянский.
0: Вот тем же парем, о которых мы говорили, в общем, они же достаточно поздно вышли из обихода, если я правильно понимаю. А это уже лакмус того, что люди небогато жили.
1: Мы как раз застали тех людей, которые, и застаем даже сейчас, которые не помнят в своем детстве никаких конфет, а вместо конфет у них были паренки, то есть парили... Ну что, вот в первую очередь репу, брюкву, свеклу, значит, нарезали такими, ну, как они еще говорят, вялили, да, значит, такими кружочками, да, вот как сейчас чипсы. И кладут в карманы, идут куда-нибудь и сосут это все. Сосали, кстати, очень много, потому что это позволяет...
0: Притупляло чувство
1: дольше.
0: Голода.
1: Да, да, да, да, да. И дети вот использовали эти штучки вместо конфет, это да.
0: Паренки готовили сами. Но была же все-таки и покупная еда. И здесь любопытно, например, название в вашем словаре покупной еды, а именно сладостей. Что такое грошовушка, Ксения Викторовна?
2: Грошовушки – это род недорогих конфет, которые стоили буквально грош. Там из таких же названий можно вспомнить какие-то лампосейки.
0: Лампосейка – это просто конфет. Переделали мампансье, да?
1: Да, в советское время там какая-нибудь Дунькина радость появилась от подушечки.
0: А почему это такое название Дунькина радость?
1: Просторечие общерусское. Ну, потому что парень девушке принес, Дунька радуется.
0: Ну, то есть да. это не нейминг официальный, знаете, или там на этикетке когда-то было?
1: Нет, это не нейминг, конечно. Это подушечки разных видов, то есть такие, ну, голенькие конфетки, так сказать, без фантиков, да, вот они назывались Дунькина на радость, причем на разных территориях, это не только на Урале.
0: Жевательная резинка была. Подобие. Правда ведь было дело?
2: Жевательную резинку делали из, как ни странно, из бересты. Да, то есть ее особым образом парили в печи, так что выделялось что-то типа вот дегтя, да, и который затем загустевал, и можно было также, да, использовать как лакомство, но, вероятно, он еще был полезен для десен. Вот, и, да,
0: а как это называлось?
2: Это жвака.
0: Ну, в общем, плюс-минус, что называется, примерно так и называлось. Про алкогольные напитки. Какие названия были у водки? Там же прямо целый спектр.
1: Ханжа была, поди.
2: Ну, ханжи не было, но...
1: Здесь не было ханжи, да?
2: Не было. Ну, например, одно из названий – голбишное. Потому что ее прятали в Голбце. Голбец – это место рядом с печью, такой закуток кухонный, да, где можно было скрыть что-то.
0: У меня здесь есть шпаргалка, на самом деле, про название водки. Березовка здесь еще понятна. Брыкаловка.
1: Понятно.
0: Ну, отдаленно. Это, видимо, по поведению человека, который выпьет и начинает вести себя агрессивно, так?
1: Ну, а, кстати, может, и по поведению напитка.
0: И все задумались. Повод для продолжения исследований. Говорунчик. Да. Говорунчик, горелка, кабацкая, николаевская. Это, видимо, по названию конкретной территории.
2: Я это думаю, тут еще по эпохе.
1: По эпохе, скорее.
0: В честь императора.
2: Да.
1: С тех времен, то есть это время, когда появилось

0: Собственно, даже в советское время ведь тоже популярные сорта могли назвать там Брежневкой, например.
1: А там Николаевская.
0: Ну, конечно, да.
1: Перегон, самосадка, Третьяк. А мне больше всего нравится, знаете, что даже не Кумышечка, а Бесогон. Так вот, оказывается, в честь чего названа программа Никиты Сергеевича Михалкова. А мы не знали. Это Бесогон. А, кстати, известно, на каких конкретно территориях Среднего Урала были эти названия? Фиксируются в словаре эти вещи?
0: В словаре стоят пометы. Помета на уровне района. А когда приводится контекст, то записывается та деревня, в которой этот контекст мы смогли отметить.
1: А посмотрите, пожалуйста, сейчас Бесогон. Это где конкретно? Я понимаю, что наизусть очень сложно вспомнить. Просто интересно. У вас же там все по алфавиту.
0: Да. Нет, там не по алфавиту, там по темам.
1: А, по темам, точно.
0: По темам, да.
1: Так, посмотрите.
0: Да, то есть это, поэтому вот сейчас Ксения Викторовна, значит, ищет тему алкоголя, а внутри, значит, соответственно.
1: А вы пока расскажите, пожалуйста, про другие какие-то вещи из этого словаря. Вот здесь, например, солоделушки, пироги.
0: Ну, это связано с использованием солода. Солод, кстати, тоже вместо сладости использовался. В этом слове тот же корень, что в слове «сладкий». Да, только сладкий, вот слад – это такая южнославянская, значит, огласовка, а солод – это вот восточнославянская.
1: Но это пироги из ржаного теста.
0: Да, да, да.
1: Вот, здесь пометки и рецепты, хитрость положить в кастрюлю после какого-то и так длительного процесса и перекладывать, считаю, каждый черемуховым листом в кастрюле их томить часа 2-3, а то и 4. То есть эта кухня Среднего Урала, она не быстрая.
0: Так вообще традиционная кухня.
2: Конечно, основной способ приготовления это было парение в печи. Парение в печи, оно предполагало, что блюдо готовится несколько часов. То есть, с одной стороны, были такие блюда, которые готовились долго, да, например, простокваша могла париться на творог долго. Вот репа парилась долго. С другой стороны, были действительно блюда, которые можно назвать даже фастфудом. Да? То есть это то, что готовилось быстро.
1: Ну, когда... каких-то 1.5-2 часа.
2: Ну, быстрее. Вот когда, например, рабочий приходил с завода, и нужно было что-то быстро поесть. Или крестьянин возвращался с поля.
1: Например, что считалось фастфудом?
2: Ну, например... сухарница, да, то есть это самое примитивное блюдо из сухарей или кусочков хлеба, которые заливали водой, квасом, добавляли лук и таким образом хлебали. Вот это была самая простая похлебка.
1: Говорится, такое себе нашли мой бесогон.
2: Бесогон нашли. Бесогон известен в Курганской области, то есть не, собственно, Свердловской, на смежных территориях Курганской области.
0: Я думаю, что сейчас он уже шире известен. Тут мы же фиксируем, где записали, а видите, раньше было трудно. Ты записал слово там в каком-нибудь районе. Ты ведь, значит, не побежишь его тут же по всем другим районам пересобировать. Это сейчас нам проще, мы можем позвонить. Вот в каком-нибудь районе записали, там, значит, звоним человеку из соседнего района, там спрашиваем, да, допустим.
1: А что такое шти? Шти с мясом. Это раздел супы.
2: Ну, шти – это наваристый суп, ну, обычно с мясом, но часто, ну, иногда мог вариться и без мяса. На самом деле основным компонентом штей, ну или щей, как мы сейчас произносим, было вовсе не мясо и не капуста, а была крупа ячменная основным компонентом, и это был суп именно с крупой. То есть в отличие от других похлебок легких, он предполагал как раз долгую варку, распаривание в печи, и этот суп был очень сытным, поэтому-то и называют шти. То есть это слово, вероятно, того же корня, что и сытный. Этот суп, который насыщал.
1: Картошка в вашем словаре отражена? Вот наверняка отражена, несмотря на позднюю любовь к ней.
0: Отражена, отражена, только надо действительно помнить, что картошка появилась на Руси поздно, да, при Петре Первом. И поэтому, ну, так сказать, Урал, конечно, заселялся позднее, чем русский север, да. Но вот мы привыкли к тому, что на русском севере блюдо из картошки, естественно, есть, но они появились позднее, и они даже, ну, не так многочисленны, как вот то, что раньше делали из брюквы, из репы, там, из свеклы. Картошку, значит, не зря называли чертовы яблоки, что отражало отношение к ней тех крестьян, которым, значит, насильственно надо было ее сажать. А если учесть, что на Урале приличное количество староверов, то здесь это тоже было. Но, конечно, поскольку материал-то записывался уже в 20 веке преимущественно, да, ну, в 21-м, то картошки здесь много, знаменитые шаньги, да, и, так сказать, разные другие запеканки там картофельные и прочее, это все, конечно, есть.
1: А если бы вы не знали, кто жил на Урале несколько веков назад, но вам бы дали этот словарь, просто полистать, вы бы смогли на основании собрания этих слов составить коллективный портрет уральца, жителя Урала, чтобы понять, чем жили, где работали, насколько были обеспечены в массе своей, только еще раз по этим словам?
0: Безусловно. Безусловно. Можно ведь даже понять не только, чем жили, где работали, но и как праздновали. Пища есть праздничная, ритуальная, да, и она очень тесно связана с календарем народным, да, есть определенные блюда, которые готовятся к календарным датам. Ну, вот, скажем, всяческие эти птички, да, которых пекут.
1: Жаворонки.
0: Ну, жаворонки, тетерки там разные.
1: Пасхальное,
0: да?
1: Блюдо.
0: Нет, это не пасхальное. Это печется, как правило, в районе 22 марта. Ну, это на разных территориях по-разному. Почему я назвала 22 марта? Это один из дней. Это день 40 мучеников, как в народе говорят. И слово 40 иногда переосмысляют в связи с птицей-сорокой. Значит, сороки летят, вот, значит, весна идет, да, и птички поэтому могут еще и сороками называться. Но это я тоже про север говорю. Но на Урале эти традиции тоже были. Конечно, пекли все на свете.
1: Что касается ритуальных блюд, вот мне больше всего нравится, наверное, история интереснейшая. Когда ты варишь кисель на Вознесение, какая есть там традиция? И, по-моему, у вас тоже это в словаре отражено.
0: Ну, Вознесение, так сказать, отмечено тем, что в народных представлениях Иисус Христос возносится в небеса, вот варят кисель, ставят на окошко, от этого киселя идет порок, и считается, что вот по этому пару Иисус Христос и идет туда. Вообще, кстати, вот о такой повсеместно и бытовой, и сакральной роли пищи говорит использование того же имени Иисуса Христа, значит, не только в киселе, а вот, допустим, когда вот Ксения Викторовна уже, значит, упоминала всякие испорченные, там, пригоревшие и прочие хлеба, вот если, значит, хлеб подгорел, да, то вот на севере говорят, ну что у тебя там в печи, Иисус Христос ночевал, что ли? Ну, путешествовал, и вот остался.
1: Там просто статьи не было у КРФ в то время, вот, за оскорбление чувств верующих, вот и все. А мы обещали про пельмени вспомнить в контексте ритуального блюда. На Рождество, например, когда говорят «счастливые пельмени сейчас», мы сразу же думаем, это что-то такое с монеткой. Но там были совершенно потрясающие вариации. Расскажите, Ксения Викторовна.
2: Ну, действительно, по пельменям было принято гадать. Вот, и начинки были самые разнообразные. Например, если попадется уголек в пельмени...
1: Уголек это... запекали в пельмени.
2: Если уголек, то, значит, муж будет чернорабочим. Если... мука, то, значит, будет крестьянином. Если опилки, то будет работать где-то на лесозаготовках.
1: Махорку запекали, да, в пельмень. Если махорку девушка, значит, пельмень с махоркой доставала, какой у нее муж будет?
2: Курильщиком.
1: Курильщиком
2: будет.
1: Просто. Конечно. Чеснок пьяница. Ну, в общем, если вдруг кто-то соберется гадать когда-нибудь из наших слушателей, зрителей, имейте в виду, там можно запекать не только ту самую монетку. Есть блюда, которых уже не существует, ведь наверняка, потому что люди уходят, вместе с ними рецепты, а может быть, даже рецепты остаются, но способ приготовления настолько экзотичный и уже сейчас не рифмующийся с нашим временем. Примеры есть какие-то?
0: Вот то, что с использованием русской печи как раз сюда. Ушла русская печь, и, ну как ушла, где-то еще есть, но все-таки в основном ушла. Поэтому очень многие вкусы воссоздать сложно.
1: Например, вот интересно, какие блюда вы назовете и вспомните?
2: Ну, то, что готовилось в русской печи, ну вот это упоминаемые... все паренки, вяленки. Это, конечно, огромное разнообразие пирогов. И пирогов с самыми разными начинками. И иногда эти начинки просто удивляют, что можно было, например, положить на шаньгу. То есть там и ягоды, и картофель, и грибы. Вот, и, например, очень популярны были, конечно, рыбные пироги. Рыбные пироги были основным праздничным блюдом. Обязательно готовились на свадьбы. И рыба запекалась обязательно целиком.
1: Ну да, сейчас сложно, наверное, в каком-то ресторане заказать рыбный пирог. Тебе приносят, а там и смотрит, и глазами так амор. Но ведь еще и многое не делается. Просто потому, что, слава богу, жить стали... вроде как получше. Знаменитые побеги хвоща, например, которые использовались раньше. Уж не знаю, сейчас, может быть, кто-то еще использует.
2: Ну, действительно, сменился несколько, я бы сказала, состав продуктов, из которых готовили, потому что традиционно...
1: А из них лепешки делали из хвоща, да?
2: Из хвоща делали в основном запеканки. То есть это его заливали яйцом и запекали в печи. И надо сказать, что те, кто пробовал, говорят, что это даже вкусное блюдо. Это было лакомство. Вот. Но... многое же действительно крестьяне брали из леса, например, ели в большом количестве грибы, ягоды, ну, самые разные побеги. Да, их ели не всегда из-за голода, а просто потому, что к этому привыкли, и это считалось вкусным.
0: Вот, кстати, я вспомню культуру более позднюю. Это культура дачная советского времени, да, вот я много лет жила и, значит, общалась там с крестьянскими детьми. Ну, конечно, мы бегали и ели все на свете, как и любые дети, да, значит, вот щавель или щавель. В огромных количествах и на Урале, и на других территориях, но, так сказать, уральские люди часто считали, что это их, так сказать, прерогатива.
1: Но это до сих пор готовится в деревнях.
0: Конечно, да, да.
1: Но, например, есть блюда, которые ушли вместе с эпохой. Что такое комиссарики?
0: Комиссарики, ну, это тоже такая северная вещь. На Урале это было, но я не знаю, было ли это слово, наверное, ну, может, и не было. Это вот когда к вам пришли в 20-е годы, в 30-е с продналогом, с продразверсткой и забирают у вас последние продукты, потому что, ну, мы знаем, что каждое крестьянское хозяйство, значит, облагалось определенным налогом. Надо было сдать столько-то мяса, столько-то молока, столько-то яиц. Пусть у тебя этих куриц нет, ну иди покупай у соседей, там, значит, мучайся как-то это делать. И после того, как они ушли, и продуктов не осталось вовсе, ты печешь вот эти какие-нибудь бедные, значит, лепешки, черт знает с чем, с какими-нибудь суррогатными, так сказать, вещами. Вот, кстати, часто пекли из, ну вот, отходов после натирания картошки. Картошку перерабатывали на крахмал. Вот то, что, значит, оставалось, вот из этого могли печь. И вот подобные, значит, лепешки суррогатные, они назывались комиссарики. Это значит, что все мы вам, комиссары, отдали, а вот то, что у нас осталось.
1: А ведь еще были коллективные прозвища людей из деревень, которые были связаны с названиями еды.
0: Были коллективные прозвища, да.
2: Но были и коллективные, и индивидуальные прозвища, которые тоже очень хорошо отражают структуру рациона. Но индивидуальные прозвища чаще всего были связаны с выпечкой. То есть, например, это были какие-нибудь шаньги, да, полные или широколицые люди. Были прозвища на Урале, например, и кулага, да, и заваруха. Ну, это все такие мучные блюда из заваренной муки. Были гречушники, например. Гречушники – это жители деревень, где ели, сеяли и ели гречиху. Да, считалось, что это достаточно бедная пища. Вот их так прозывали именно за основной продукт.
1: А до сих пор эти прозвища сохранились в уральских деревнях или нет?
2: Ну, прозвище очень живучее, на самом деле.
0: Очень живучее, конечно, память сохраняется. Вот эти самые пеканники у нас ведь на разных территориях. Пеканники, те, кто ели пеканы. Пеканы – это, значит, растительные тоже всяческие побеги на разных территориях, это разное. Или какие-нибудь мекинники, тоже их несколько на разных территориях. Это те, кто бедно едят, да, и считается, что они добавляют в хлеб мекину.
1: Не исключено, что это как-то трансформировалось в фамилии?
0: Да.
1: Было
0: вот какая-нибудь,
1: да?
0: Фамилия Мекинников, она же есть у нас.
1: То есть это оттуда, собственно. Можно мне еще раз уже поближе посмотреть ваш словарь, и заодно я покажу нашим зрителям нашей видеотрансляции, которая, кстати говоря, уже к концу подходит. Вот книжка «Традиционная пища Среднего Урала. С пылу с жару». Как этот словарь можно почитать и полистать, если вдруг наши слушатели и зрители захотят это сделать?
2: Словарь существует в электронном виде.
1: Потому что бумажный тираж ограничен, я правильно
2: бумажный
1: понимаю,
2: тираж, да?
1: Да,
2: ограничен. В электронном виде его можно посмотреть в электронном архиве Уральского федерального университета. Он там выложен в открытом доступе.
1: Ага. Этот словарь «Традиционные пищи Среднего Урала», насколько я понимаю, часть вообще большого проекта. Несколько слов под финал программы про проект.
0: Ну вот... То, что собирала много лет экспедиция, я рассказывала, что ползали по полу и раскладывали по кучкам, это превращалось в такую так называемую идеографическую картотеку или, грубо говоря, тематическую, ну, то есть... Значит, делилась по темам, да. И вот мы собираемся после пищи делать, конечно, про бытовую утварь, жилище, да, вот как, значит, называлось там все эти сараи, там части дома и так далее, там сани, телеги, да, и так далее. Значит, рыбалка, охота, ну, естественно, природный мир, да, конечно, про те растения, которые здесь, про животных, по характеристике человека, то есть, собственно, весь мир народный, отраженный в словах, и это будет тематически выпускаться. Если есть какой-нибудь спонсор, который хотел бы помочь этому делу, то мы будем счастливы, мы его всюду будем упоминать, на руках носить и так далее, потому что, конечно, финансирование для того, чтобы создать такие словари, в общем-то, отсутствует.
1: А проект уникальный, и действительно можно остаться с этим проектом в истории.
0: Конечно,
1: это правда, совершенно серьезно.
0: Да, да.
1: Ну что, все на этом. Спасибо большое, Елена Березович и Ксения Осипова, в программе «Радиофорум. Скажем так». До свидания.
0: Всего доброго.
3: «Скажем так». Вы слушали программу о русском языке с экспертом-лингвистом Еленой Березович. Место встречи. Ельцин-центр.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Выставки.
4: Полочное кино, запрещенные советские фильмы. Такая выставка открывается в фойе Ельцин-центра в эту субботу, 30 мая. В советское время каждый фильм проходил обязательную проверку государственных инстанций, редакционных коллегий, художественных советов, Госкино. Одни картины получали разрешение на показ, другие нет. Их клали на полку фильмохранилища, где они лежали годами и десятилетиями, а иногда оставались там навсегда. Запрет редко выглядел как прямой отказ. Чаще звучали рекомендации доработать, переснять финал, убрать сцену и так далее. И фильм либо выходил в искаженном виде, либо не выходил вовсе. Слом этой системы запретов случился 13 мая 1986 года, когда в Москве открылся 5-й съезд Союза кинематографистов. Он фактически отменил цензуру в кино, объявил переход кинопроката на рыночные рельсы и снял с полки десятки фильмов, таких как «Комиссар» Аскольдова, «Проверка на дорогах» Алексея Германа, «Долгие проводы» Киры Муратовой, «Агония» Ильи Маклимова и многие другие. На выставке будут представлены 24 полочных фильма, чьи судьбы обнажают систему советской цензуры особенно отчетливо. Здесь акты приемочных комиссий, письма режиссеров в ЦК, заключения худсоветов, словом, архивные документы, многие из которых впервые станут доступны широкой публике. Открытие в субботу в 17 часов, вход свободный.
3: Кинопоказ.
4: А после открытия выставки состоится показ одного из таких полочных фильмов – истории Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж, Андрона Кончаловского. Фильм представит исследователь истории кино, участник проекта «Кинофикация» Арсений Моисеенко. Начало в 17:30, вход свободный по регистрации. И добавлю, что на следующий день, в воскресенье, 31 мая, Арсений Моисеенко прочитает лекцию о полочном кино – как запрещали и возвращали фильмы в СССР. Начало лекции в медиазале в 17 часов, входной билет 300 рублей.
3: Кроме того,
4: в турном прокате можно пересмотреть фильм Квентина Тарантино «Убить Билла», причем две части сразу. Ближайший показ состоится в это воскресенье, 31 мая, в 17 часов. А затем еще несколько кинопоказов будет в июне. Кроме того, 2 июня в Ельцин-центре анонсируется лекция «Черный смокинг, желтый комбинезон. Костюмы в фильмах Тарантино». На встрече будет рассмотрено, как одежда героев формирует атмосферу, настроение и визуальный ритм фильмов Тарантино. В центре внимания уличная мода и стилизация криминального чтива, яркие силуэты в «Джеки Браун», желтый костюм и каблуки как часть образа в «Убить Билла» и винтажная мода конца 60-х в последнем фильме режиссера «Однажды в Голливуде». Начало лекции во вторник на следующей неделе в 19 часов, входной билет 500 рублей. И также вышел в прокат сейчас байопик «Майкл» про одного из самых успешных артистов планеты Майкла Джексона. Его сыграл, кстати, племянник певца, тоже певец и танцор Джаафар Джексон. Фильм демонстрируется в Ельцин-центре на английском языке с русскими субтитрами.
3: Мастер-классы.
4: Танцуют все открытые занятия по свободному танцу. Состоится в воскресенье в Ельцин-центре, и это отличный повод попробовать понять свое тело. Уровень подготовки может быть любой. Обязательно необходима удобная форма, подходящая для движения и танцев. Проведет занятие Дарья Байдина, танцовщица, автор и ведущая двигательных занятий для людей с танцевальным опытом и без, преподаватель йоги. Начало в 12 часов, вход свободный.
3: И еще.
4: А с 6 июня и все лето по субботам на стилобате Ельцин-центра будут проходить мастер-классы по уличному танцу под руководством директора школы танцев «Танцуй с друзьями» Анастасии Андреевой. И в программе несколько танцевальных стилей, таких как хип-хоп, паппинг, вейвинг и прочее. Занятия рассчитаны на начинающих, они не требуют специальной подготовки. Скажем, следующую субботу, 6 июня, оно будет посвящено вогу. Вог – это стиль танца, основанный на модельных позах и подиумной походке. Его отличительные особенности – быстрая техника движения руками, вычурная манерная походка, падение, вращение, эмоциональная игра. Вход на все занятия по субботам свободный, нужна регистрация. В случае, если в день мастер-класса будет плохая погода, то он состоится внутри Ельцин-центра на балконе 2 этажа. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
3: Место встречи. Ельцин-центр.
5: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Экономика и бизнес.
6: Здравствуйте, у микрофона Александра Короткова.
3: Деловая пресса.
6: В России впервые за последние годы не появилось ни одного иностранного бренда. Международные ритейлеры сокращают активность на фоне снижения спроса и падения трафика торговых центров, пишут сегодня «Ведомости». В отчете консалтинговой компании Core XP ситуацию 2026 года сравнивают с началом прошлого года, когда за 5 месяцев в России свои офлайн-точки открыли минимум 9 международных игроков. Первое полугодие 2026-го стало антирекордом, которого рынок не ощущал ни в локдаун 2020-го, ни в начале 2022-го с введением санкций. Эксперты в беседе с «Ведомостями» предположили, что иностранные компании сейчас не готовы инвестировать в российский рынок. Сказывается общий макроэкономический фон и охлаждение потребительского спроса. Второй существенной причиной снижения активности международных брендов называют ситуацию на Ближнем Востоке, поскольку Дубай долгое время был ключевым логистическим хабом для зарубежных поставок.
3: Бизнес-статистика.
6: В продолжении туристической темы максимальная сумма, которую екатеринбуржцы могут потратить на отпуск, составляет в среднем 69 тысяч рублей на человека. 23% горожан сообщили, что денег на отпуск в этом году нет, озвучила результаты опроса представитель сервиса «Супер Джоб» Ксения Смирнова.
7: Среди городов-миллионников по величине реального отпускного бюджета лидирует Москва. Сумма составила 77 тысяч рублей на человека на неделю. На втором месте Казань – 71 тысяча. На третьем месте Екатеринбург. Сумма составила 69 тысяч рублей. При этом 28% москвичей жалуются, что денег на отпуск у них нет. И это самый высокий процент среди представителей экономически активного населения мегаполисов.
6: На идеальный отпуск в 2026 году, по мнению екатеринбуржцев, необходимо 204 тысячи рублей на человека.
3: События.
6: Мошенники чаще крадут у свердловчан их собственные, а не заемные деньги. Сумма хищений обычно до 20 тысяч рублей, 45% случаев. При этом в 10% случаев было похищено более миллиона. Об этом сообщил эксперт Уральского главного управления Банка России Михаил Зенков.
8: Чаще всего жертвами мошенничества становятся экономически активные свердловчане в возрасте от 25 до 44 лет. Как правило, они часто пользуются банковскими картами и привыкли доверять государственным институтам. Зачастую они попадаются на крючок не из-за недостатка знаний, а из-за того, что злоумышленники оказывают эмоциональное давление, заставляя действовать необдуманно.
6: Свердловчане в основном сталкиваются с телефонным мошенничеством 57% случаев. Реже аферисты выходят на жертву через мессенджеры и социальные сети 16% и 10% соответственно. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
9: В эфире Радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
10: Добрый день. Ограничить рост цен на детские товары предлагают в Госдуме. С инициативой выступила в преддверии Международного дня защиты детей зампред комитета по защите семьи депутата от КПРФ Мария Дробот. Она напомнила о том, что детские товары не должны становиться источником сверхприбыли для бизнеса, поскольку идет речь о базовых потребностях российских семей. Считаю, что государству необходимо внимательно анализировать ситуацию в этой сфере, при необходимости принимать дополнительные меры по ограничению необоснованного роста цен, заявила депутат, сообщает Ньюс.ру. Мэрия Екатеринбурга разорвала контракт на очистку озера «Сдохни на Визе». Таковы данные сайта госзакупки. Тендер на разработку проектной документации по очистке озера мэрия публиковала еще в 2023 году. Тогда победила в конкурсе компания из Самары. Почти за 27 миллионов рублей подрядчик должен был разработать проектную документацию. Но из-за многочисленных нарушений мэрия расторгла контракт в одностороннем порядке 27 мая, пишет «Комсомольская правда». Ранее стало известно о том, что очисткой озера займутся федеральные и областные власти, так как «Сдохня» находятся в их собственности. Работы должны начаться в ближайшее время. Ставшие знаменитыми бродячие свиньи-ревды снова появились на улицах после затишья, пока их видят в районе Родничка, пишет «Новый день», ссылаясь на телеграм-канал «Ревда.Инфо». Проблему безнадзорного выгула животных в Ревде не могли решить несколько лет. Свиньи с фермы Анатолия Луткова по прозвищу Ташкент бродили по всему городу, рылись в помойках, бегали по проезжей части, оккупировали детские площадки. В соцсетях горожане даже стали иронично называть Ревду «свиноградом». Суд постановил изъять бродячих свиней, передать содержание фермерской хозяйство в селе Клиновское. Решение вступило в силу 4 марта. Животные с улиц пропали. Свердловской области выбрали школьные столовые, в которых готовят самые вкусные обеды. Это школа номер 166 в Екатеринбурге, школа 137 в поселке Шабровский. Они победили на региональном этапе конкурса «Лучшая школьная столовая 2026», рассказали в департаменте информполитики области. Финал проводили на площадке Екатеринбургского торгово-экономического техникума. В финале 6 экспертов оценивали блюда. Повара школ готовили еду на протяжении 1,5 часов из определенного набора продуктов. Задание было приготовить порцию второго горячего блюда из рыбы с гарниром, а также самостоятельное блюдо из овощей или десерт. Россия заняла 4-е место в списке стран с самыми красивыми женщинами по версии сайта World Population Review. В основу отчета легли рейтинги, которые публиковались в прошлом году. Учитывались победы представительниц разных стран в международных конкурсах красоты, женщины-знаменитости, а также рейтинг учитывал мнение экспертов и голоса с форума Reddit. Победила Колумбия. Также в первую пятерку, кроме России, вошли Польша, Греция и Чехия. Самыми некрасивыми в этом перечне названы женщины из Венесуэлы, Албании и Испании, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
3: Информация на правах рекламы.
11: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
12: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
11: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
13: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Главный экспонат. Исследуем Свердловский областной краеведческий музей. Экспонаты, выставки, события, история, новости. Клер начал, мы продолжаем. 155 лет. Открываем Урал вместе. Программа «Главный экспонат» в эфире «Радиофорум» в эту пятницу после 13 часов.
14: На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив. Это программа «Главный экспонат», которую мы делаем со Свердловским областным краеведческим музеем. Сегодня у нас в гостях директор департамента искусствоведения, культурологии и дизайна УРФУ Виктория Деминова. Виктория Владимировна, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Итак, поговорим о восточной коллекции Свердловского краеведческого музея. Как я понимаю, вы работаете с этой коллекцией, вы не сотрудник музея.
15: Да, уже много лет я работаю с этой коллекцией, ну, наверное, уже больше 20 лет так сложилось.
14: Но, тем не менее, как раз вы представляете скорее такое научное направление работы музея.
15: Да, я искусствовед, восточник, и как раз работаю с региональными коллекциями, но и моя специализация, занимаюсь конкретно буддийским искусством. Но в целом искусство Востока вообще, я его преподаю.
14: Хорошо. Главный экспонат в восточной коллекции каков?
15: Вообще в Свердловском областном краеведческом музее много перлов восточных, но для нашей программы я выделила один. Это зеленая тара, Непал, 16 век. Как раз экспонат, который можно увидеть в экспозиции музея.
14: Да, напомню, что коллекция полностью не выставляется. Да, только отдельные экспонаты можно посмотреть в некоторых залах.
15: Да, и замечательная есть китайская коллекция. Мы ее видим, когда коллеги делают выставки. Вот, мы говорили уже, есть уникальные экспонаты. Например, там иранское серебро есть. Но из того, что можно видеть в основном, да, постоянно, это вот... Выделяем одну вещь.
14: Хорошо. Зеленая тара. Зеленая не потому, что статуэтка зеленая, а потому, что это название богини.
15: Да. В культе богини Тары 21 форма, и наиболее распространенная – это зеленая и белая. Вот. Но выглядит она золоченой, с прекрасной гравировкой, с тонкой работой, и сделана, конечно, она из меди.
14: Что такое восточное искусство? Что такое Восток для вас? Потому что этот термин настолько часто обсуждается в социальных и гуманитарных науках, что запутаешься.
15: Ну, это понятие, разумеется, видоизменялось, и что под ним подразумевается, очень сильно отличается в 19 веке, в начале 20 века, и в конце 20 века. Вот. Но как-то так принято у нас все-таки сейчас, да, в данный момент в науке разделять несколько востоков. Напомню, что в 19 веке восток считался Египет в том числе. Вот. Но все равно мы говорим об арабском востоке отдельно, мы говорим об Индии отдельно, мы говорим о Дальнем Востоке, о Китае, Корее, Японии. Ну, вот, и выделяем Центральную Азию. Сейчас даже так не принято говорить средняя, говорят Центральная Азия.
14: Ну, по-западному скорее, да, Центральную Азию. Ну, Египет, да, включается-выключается из Востока, хотя, с другой
15: безусловно,
14: стороны,
15: да,
14: там много чего такого, и даже древности тоже египетские, то ли восточные, то ли в египетские, исключительно помещать тоже мало кто понимает.
15: Ну, сейчас говорят Древний Восток, да, под Древним Востоком у нас немножко будет другая география, вот.
14: Вот,
15: и куда войдет ближний. Египет тоже.
14: А тут, я как понимаю, в нашей коллекции, в коллекции областного краеведческого музея в основном представлен Дальний Восток, скажем так. Ну, если грубо
15: географически. Если очень грубо, да, то в основном да.
14: Почему?
15: Ну, наверное, это определено географическим и культурным кодом нашей страны, прежде всего, потому что мы соприкасаемся с этими странами, мы с ними граничим, у нас с ними дипломатические отношения, в истории у нас были разные там конфликты, например, да, вот, и нужно сказать, что и путешественники, и исследователи первые, одни из первых в мире, это российские исследователи Востока, потому что, ну, для нас это была геокультурная необходимость, скажем так, для нашей страны.
14: Хорошо, ну вот смотрите, у вас в коллекции, у вас, да,
15: да, да, да,
14: в коллекции музея в основном как раз буддийские и индуистские предметы присутствуют. Почему не арабские?
15: Индуистских практически нет. Да, была одна легендарная богиня Дурга, которую, в общем, попала сюда в 19 веке, да, ее сам Клер сфотографировал, писал, но мы не знаем, где она.
14: Осип.
15: Сам. И был сделан там анализ, и слава богу, что сделали в то время фотографию, и, в общем, это был тоже у меня такой интересный кейс, я занималась атрибуцией по фотографии, но удалось определить как раз-таки индуистский образ. А так, в основном, это буддийские коллекции, это коллекция, предположительно, с большой долей вероятности, это Козел Поклевских, да, потому что, вот, ну, собственно, один из сыновей был статским советником, и есть предположение, что он просто ездил и так далее. Ну и надо сказать, что в XIX веке вообще во многих аристократических семьях, а затем в купеческих, Восток собирали. Поэтому
14: приезжали туда, собирали, что нравится, и привозили сюда.
15: Да, первые, собственно, ну, одна из самых первых коллекций, в том числе, это царского двора, ну, царской семьи, да, в том числе один из камергенеров царской семьи. Но и это исследователи, и одновременно, ну, мы понимаем, что они были аристократами, интересовались Востоком. Ну, и вообще это был ориентализм в XIX веке, он начинается, это прям такая была мода-мода. Вот, и он, эта мода была очень разная. И, собственно, коллекция музея, она про это в том числе, потому что среди вещей, если мы будем говорить о Дальнем Востоке, то там много как раз-таки предметов быта, того, что было популярно, там те же клуазоне или та же мебель китайская, вот это все в собрании есть. И как раз показывает немножко другой срез, да, это вот как раз купеческий вкус. А здесь мы, когда говорим с вами о коллекционировании скульптуры буддийской, то это все-таки, ну, такая аристократическая история, исследовательская, как-то связана с профессиональными интересами.
14: Но все равно антропология такая низовая получается. То есть человек приезжал, изучал культуру, собирал то, что ему интересно, и привозил сюда.
15: Да, в XIX веке, да. Потом второй у нас большой пул буддийской скульптуры попадает на Урал. Это в годы войны, когда ее сюда привозят на переплавку. Но, слава богу, не все удалось.
14: Хорошо. Вот это очень интересная история про репрессированную бронзу, да, которая представлена в разных музеях, в том числе.
15: Конечно,
14: и
15: да,
14: в музеях центральных, федеральных.
15: Да, мы нашли концы с моей коллегой, да.
14: Да. Почему в таком количестве привозилась эта бронза? Она же привозилась не из Китая, не из Индии, еще ниоткуда.
15: Да нет,
14: она из, ну, Бурятии.
15: Нет, она, скорее всего, даже не из Бурятии, потому что бурятские коллекции, слава богу, они сохранились очень хорошо. И у нас из всех трех буддийских республик, да, это Калмыкия, Тува и Бурятия, ну, Бурятия наиболее цельно сохранилась, скажем так.
14: То есть там держались за эти традиции больше?
15: Там, скажем так, нередко музейщики были более оперативные, чем органы, да, которые изымали. Вот. Ну, предположительно, это может быть Калмыкия, но мы никогда не узнаем до конца, из каких дацанов она сюда была привезена.
14: Сюда привезена-то отсюда, а где сделана?
15: В основном это Китай, в основном это внутренняя Монголия. Это такой центр был Даланор. Mm-hmm. Сейчас это тоже Китай, внутренняя Монголия. Вот. Немножко Японии. Вот. Тибет. Но в меньшей степени у нас в коллекции одна. Правда, очень хорошая. Могла бы тоже сказать, что это жемчужина и главный экспонат. Да? Вот. Но она вскрыта, правда, в отличие от Тары. А так вот, ну, то, что бытовало в буддийских дацанах, то есть в буддийских монастырях в конце 19 века, начале 20 века. Ну, или в первой половине. Половине, угу. Скажем так.
14: Потом начали свозить. Почему? Для переплавки?
15: Ну, конечно, да. Урал, металл.
14: Почему
15: цвет мед.
14: Не, да. Не переплавили. Это ушлые работники заводов, которые понимали, что можно как-нибудь передать куда-нибудь за какой-нибудь.
15: Я бы ушлыми их не назвала. Значит, мне кажется, две основных, ну, таких мотивационных фактора было. Прежде всего, это, во-первых, это было очень голодное время. И мальчишки, это история, мы знаем, например, по отзывам, я собирала эту историю в Челябинске, где тоже такая история была. И в пунктах приема просто ее, ну, вытаскивали, а потом второй раз сдавали. Ну, иногда, видимо, второй раз забывали сдать. Вот. А второй момент, это, ну, он такой, с одной стороны, банальный, но я его очень люблю. В регионе, где никогда не было буддизма, люди были советские, ну, либо где-то там когда-то православные. Вот, там, ну, реже, наверное, мусульмане. Это просто восхищение красотой. Угу. И невозможность поднять руку на столь, ну, изысканно прекрасно сделанные вещи.
14: То есть не просто бытовой прибор, который можно переплавить.
15: Ну, то есть даже люди, которые ничего не понимали, у них было, угу, вот, ну, мне так кажется, да, что было представление о том, что, ну, это невозможно просто переплавить.
14: А как отобрать из этого количества было вот те экземпляры, которые действительно можно выставлять в музеях? Потому что если на переплавку, то это тонны все-таки, а не единичные экземпляры.
15: А мы же понимаем, что в музей-то она попала потом и довольно случайно. Вот. И когда вот такой был заместитель директора в музее имени Пушкина Павлов, это с моей коллегой Елизаветой Ваньян, мы вот как раз расследовали эту историю до конца, и тоже это довольно любопытно, что вроде в 21 веке там Пушкинский музей для себя осознал и понял, что у них есть как раз та самая коллекция сухого лога, которую просто вот сюда во время войны приезжал заместитель, mm-hmm, и все, что осталось, отбирал. У них довольно много именно деформированных вещей.
14: Там могли быть шедевры? Наверняка.
15: Ну, конечно, они там и есть, собственно.
14: Нет,
15: они,
14: я имею в виду, там, что переплавили. То есть потеряли-то много?
15: Ну, сложно сказать. Это все такие, знаете, наши...
14: Догадки.
15: В общем, да, сослагательное наклонение. Я думаю, что, конечно, да, потому что вещи были в том числе большие. Угу. И в западных, например, музеях, там в музеях Стокгольма мы видим в это же время, в начале 20 века, исследователи тоже, это же было очень неспокойное время во внутренней Монголии, угу, потом там очень много было политических, да, таких
14: там
15: сложностей.
14: Целый век было неспокойного,
15: да,
14: времени.
15: Да, да. Ну, до 50-х, да, скажем, да, так. Вот. И очень крупные вещи, они попали, например, на Запад. Угу. Вот. А много даланорских вещей, они у нас находились в собраниях, мы про них знали, я имею в виду русские исследователи. То, что это Деланор, это никакое для нас было не открытие, скажем так, вот, в отличие от Запада. Мы, ну, в общем, об этом знали, и коллекционеры знали, и музейщики знали, ну, и так далее. То есть для нас, поскольку это, ну, как бы часть нашей культуры, угу, российской, вот, мы ее достаточно хорошо знаем, скажем так.
14: Хорошо, вот те, которые, люди, которые интересовались восточной культурой, они и, в принципе, создали все коллекции, которые потом перешли в краеведческий,
15: ну, да,
14: музей.
15: Да, наверное, можно так сказать. Плюс у нас же там еще, ну, собрание Левицкого, там, угу, и там, ну, когда священники, например, первые ездили, и в том числе екатеринбургские, да, на дальние рубежи, скажем так. У них были свои цели, но вообще это интересная очень история, потому что, опять же, вот мои коллеги там с Кунсткамеры, они определили, что в 18 веке аж у нас первые вообще коллекции и первые описания, ну и так далее.
14: В России,
15: и первыми как раз были православные священники, которые, в общем, изучали, там могли собирать, описывать, ну и так далее.
14: Народная этнография, антропология.
15: Да, в каком-то смысле.
14: Условно говоря. Да, да. А потом это пошло, ну так промышленно, условно говоря, если говорить про коллекции именно личные. В конце 19 века появилось несколько личных коллекций именно восточных, дальневосточных предметов культуры.
15: Ну, у нас есть еще такой пример Ирбитский, да, надо сказать, что вот это купец Черков, у него было немножко другое собрание, но из его коллекции тоже в Краеведческом музее у нас есть экспонаты, ну, уже вот в китайской части. Вот, это было повсеместно таким, но я говорю, вкус был разный, кто-то собирал буддийскую скульптуру, а кто-то собирал там, ну, китайский фарфор, условно, или там клуазане. Вот такие более интерьерные вещи, скажем так.
14: Ну, опять же, связано, наверное, с опытом. Если вспоминать Алексея Глазырина, который имеет большую коллекцию китайского фарфора, то связано с тем, что у него родственники, родители жили в Китае.
15: И скульптура есть, да, мы ее публиковали, да, несколько есть образцов.
14: Насколько интерес высок к вот такому искусству, к искусству Дальнего Востока? Мы сейчас пока про него поговорим.
15: Среди кого интерес?
14: Среди посетителей музея. Или вы не отслеживаете?
15: Ну, я, наверное, могу судить по тем выставкам, которые есть. Если честно, мне кажется, что Востока у нас в целом на Урале его мало не заслужено, потому что это часть нашей истории, которая, ну, вот она так не на фронтире, скажем так, она немножко так оттесняется. И мне это... Ну, как сказать, мне это очень досадно, прежде всего потому, что...
14: Как специалист.
15: Нет, просто как человек, потому что разворот на восток произошел, и интерес довольно большой среди публики, я имею в виду. Вот, а так, чтобы постоянная какая-то у нас была, Краеведческий вот в этом смысле очень много делает, и много, ну и, собственно, постоянная экспозиция, и выставки, которые они проводят, это как раз, я вижу просто всегда довольно большое количество людей, которые туда приходят, интересуются, там, школьников даже, и так далее.
14: Для нас это экзотика до сих пор. То есть, если говорить про античное искусство, все его видели на картинках, в конце концов, в интернете и так далее. Про древнюю скульптуру, и тем более ритуальную скульптуру Востока Дальнего, буддийскую, например, мало кто знает.
15: Вы знаете, мне кажется, что это вот все будет зависеть от того, с каким поколением мы с вами будем общаться, потому что мне кажется, что вот античную скульптуру, если человек не бывал в Петербурге, например, вряд ли он ее прямо вот в своей повседневности как-то отражает, видит и так далее. Но почему вдвойне обидно, повторюсь, потому что античная эта скульптура не является частью нашей истории, разве что Черноморского региона. Она там, конечно, существует, бытует, и, в общем, мы понимаем, да, что вот при Черноморье оно действительно, это наша античность. Но на большом протяжении Российской Федерации, да, у нас все-таки есть 3 буддийских региона, которые являются частью нашей культуры, там, начиная с 17 века.
14: Не все произведения дошли до музеев. Вы уже сказали, что некоторые приходится по фотографиям изучать. Почему? Куда они делись? Фотографии были?
15: Это целый детектив. Мы не знаем, если честно.
14: Куда делись?
15: Мы не знаем. Ну, тут нужно понимать, что о каком периоде мы говорим. Мы говорим о том, что... Нет, мы говорим, делось когда? Делось тогда, когда началась революция, а потом красные, а потом белые, а потом снова красные, а потом снова белые. И вот в этих, конечно, исторических перипетиях очень много вещей. Они терялись, уходили за границу. Ну, то есть вы можете себе представить, что это было за время.
14: Так за границей тоже не всплыло.
15: Вы знаете, если мы...
14: Же нет? Как я понял из ваших исследований.
15: Не всегда. Если мы, вот, например, там поговорим с вами про сасанитское серебро, то даже в коллекциях Британского музея мы увидим вещи, которые У них все в порядке с провинансом, но там написано «куплено на Нижегородской ярмарке». А на Нижегородской ярмарке оно могло откуда появиться? Оно могло только с Ирбитской ярмарки, либо от Строгановых там появиться. Больше
14: когда
15: ниоткуда.
14: Имеется в виду?
15: Тоже вопрос. Начало 19 века.
14: Понятно.
15: 20-го, извините.
14: Это не путь из варяг в греки?
15: Нет. Ну, такие тоже истории есть. И, кстати, вот эта богиня Дурга, она... Это большая загадка, потому что она была на золотых приисках найдена, оренбургская.
14: Тоже, это как шигирским идолом примерно получается. Да. Найдена в песке, закопана, непонятно на какой там... На глубине,
15: 12 аршин.
14: Довольно серьезной. И там, если у шигирского идола часть пропала, тут она сама пропала вся.
15: Слава богу, ее зафотографировали, и, собственно, это помогло сделать ее атрибуцию, сказать, что это не буддейский идол, как было написано. Да. Вот. Но, вы знаете, очень любопытно, потому что вот, собственно, в журнале-то, мы там читаем, там такая надпись, я не воспроизведу ее точно, для будущих исследователей или что-то в этом роде.
14: Мы пока...
15: И это прямо...
14: Общество любителей.
15: Да. И это прямо здорово, потому что, пришло время, и там действительно ее опознали, сделали и так далее.
14: Арабский Восток не планируете как-то подтягивать? Вот с чего я начал, что Восток многообразен, но вот есть же у нас арабские, мусульманский и исламский регион.
15: У нас в коллекции музея есть, определенные, артефакты, но нужно сказать, что у нас ведь рядом очень сильные два региона, это Казань, и Уфа, Башкирия и Татарстан, где, конечно, эта связь была более крепкая и с Бухарой, скажем так, в большей степени. И там отдельно, там есть и свои каллиграфы, там коллеги защищают даже диссертации по поводу почерков или дизайна, имена, которые на этих территориях. То есть там развитая традиция. Да? Для нас это все-таки, поскольку такой Екатеринбург больше... зарождался как промышленный город, то эта история такая тоже более случайная. А вот у соседей она имеет под собой, такие весомые основания, скажем так.
14: А почему? Случайно-то случайное, но у нас буддистов тоже, мы не буддистский регион.
15: Мне сложно сказать, это хороший вопрос. Почему? Может быть, это, знаете, связано с чем, что мода, например, на Персию, на Иран, она пришла самый последний на Запад. И для нас, опять же, тоже это было... У нас очень много персидских вещей в собраниях центральных музеев. Это и подарки, и дипломатические дары и так далее. Тоже великолепные совершенно коллекции. Но сама мода на собирание Персии, она пришла одной из самых последних. И в том числе благодаря исследователям, потому что персидский ковер,
14: персидский ковер, все знают.
15: Да, как бренд, он стал...
14: И ковер.
15: Он стал очень поздно, входит, гораздо позднее, чем Шинуазри, это 18 век, и японизмы.
14: И у нас еще и торговые связи. Как я понимаю, коллекции во многом были торговцами, купцами, неважно, как они торговали, представителями компаний формировались.
15: Я всегда в этом смысле говорю, что тут не всегда она прямая связь, но дороги, и в том числе распространение буддизма, если мы возьмем с вами шелковый путь, и торговые дороги, они всегда были одни и те же, И если эта дорога существует, если существуют взаимосвязи, то формируются и, соответственно, и коллекции в том числе.
14: Не знаю, но Транссиб повлиял как-нибудь на то, что...
15: Транссиб сложно сказать, но, скажем так, собрание китайского разного искусства и предметов быта 50-х, в общем, оно довольно...
14: Как раз ситуация середины века, многие переезжали...
15: У нас дружба, потом, потом снова дружба, И в этот период, например, мы сейчас занимаемся с одним из магистрантов, китайским Клуазане, довольно много вещей в этот период попадает просто в семьи.
14: Клуазане, вы сказали несколько раз, расшифруйте, не все знают.
15: Это техника, когда, ну, это эмаль, да, когда выстраивается такой рисунок из медной проволоки, и рисунок этот заполняется, ну, разными цветами. Это, ну, такие очень премиумные, престижные вещи, скажем так, конца 19 века династии Цин.
14: Так, манжурская, которая...
15: Да, да, да, да, все верно.
14: Самые старые предметы какие у нас в коллекции? Вот 16-14? 14-16?
15: Если по буддийской говорить...
14: Ну, вообще, в принципе, восточная.
15: Ну, сасанитская вазочка.
14: Вазочка есть. Да, вазочка есть. То есть,
15: иранская сасанитская вазочка.
14: Нашей эры,
15: четвертый, шестой, да.
14: Где-то так. Хорошо. Но если говорим про буддийскую коллекцию...
15: Буддийскую, да. В основном это, конечно, ну, 16 век. Это вот самые такие ранние.
14: Это слишком много начали производить, потому что, если мы говорим, опять же, возвращаясь к репрессированной бронзе, то там же было массовое производство.
15: Уже, да.

0: или как вы...
1: Ну, выколачивалась по форме, то есть из медного листа.
0: А потом как собирали?
1: Собиралась, спаивалась. Ничего не видно было. Да,
0: хорошо,
1: да, да,
0: хорошо, да, спаивали.
1: Да. Вот, поэтому, конечно, ну, разные школы, ну, в общем, мы этим и занимаемся, тем, что пытаемся понять, к какой школе относится, и понять в том числе состав... Ну,
0: по составу, как я понимаю, тоже можно понять. По составу металла даже.
1: Да.
0: Где, как, что производилось. Потом. Ну, это такая чисто археологическая, мне кажется, вещь, когда выяснять, откуда же эта штучка.
1: Нет, это прежде, это очень интересно. Искусствоведам это тоже, разумеется, интересно. Не только археологам. У нас есть лаборатория экспертизы и реставрации в УРФУ. На нашем факультете, и есть вот, ну, в том числе там спектрометры, которыми мы определяем состав металла. Тут какая штука? Это не мое открытие, да, это, в общем, коллеги там иностранные сделали там до меня. Чандра Риди была такая исследовательница, есть. Она такую мысль, да, сказала, что вот в ранних центрах, там, если мы берем 6-й, там, ну, до 10 века, состав металла и место производства, они коррелируются. Дальше все сложнее и сложнее.
0: Металл распространяется, ну, перевозится.
1: Самое главное, что меняется мир. 17 века, он примерно, ну, с 18-го точно, он становится глобальным, и он становится таким, каким мы его знаем сейчас. Вот, соответственно, производить могли в одном месте, там, в другом месте. Мой любимый тоже случай касательно Деланора. Это то, что мы знаем, что буддийскую скульптуру заказывали в Польше. Вот, под Деланор. Да, это такой был уже изыск. И Переславль-Залесский, там, где производили самовары, там тоже делали буддийскую скульптуру.
0: Самовары, буддийская скульптура из металла вполне себе коррелирует.
1: Это такой абсолютно уже вот современный подход, когда в том числе и наши дацаны могут заказывать где угодно. Могут в Непале, могут там из Бурятии в Калмыкию, могут в Китае, ну, где угодно.
0: А если говорить о... Как, о том, как оставались эти вещи здесь, в Екатеринбурге. Почему они не ушли в Питер, в Москву, в большие коллекции? Как этот процесс осуществлялся?
1: Ну, мы можем, опять же, об этом говорить только на основании актов и так далее. Да, у нас нет каких-то там свидетельств.
0: Ну, там же обосновывалось.
1: Мое предположение, почему все сосанитское практически серебро ушло с Урала в Эрмитаж, это, опять же, время, потому что это 30-е. Там 34-й, 35-й, 37-й. Когда, ну, просто... коллеги из Петербурга понимали ценность и, собственно, ее материальную ценность, потому что это чистое серебро, оно тяжелое, золочение там и так далее, да, если мы говорим вот о сосанецкой коллекции. Но, скорее всего, не было просто, я думаю, мест хранения, потому что это гохран, это, ну, специальные условия и так далее, и так далее. Но это мое предположение.
0: Ну, может быть. Ну, как раз, да, 30-е годы – это не самое простое время для музейных коллекций,
1: да,
0: в регионах.
1: В регионах, да.
0: Именно. А как коллекционеры идут на контакт с музеями? Вот те коллекционеры, о которых мы говорили, ну, с 19 века частные коллекции создаются, в 20 веке тоже создаются. Некоторые выставляют часть предметов, которые у них есть на выставках. Насколько этот контакт налажен?
1: Ну... Он существует, но как специалисту мне бы, конечно...
0: Хотелось бы больше.
1: Потому что, ну, надо сказать, что, ну, у нас пока не, такая культура не сложилась. И, в общем-то, можно понять коллекционеров, что не всегда они, ну, хотят, чтобы их коллекции
0: светиться.
1: Были, да, публичными, да, до сих пор. Ну, это, в общем-то, связано и с нашим законодательством, ну, со многими вещами. Вот. Но, тем не менее, этот, ну, контакт, он постоянно существует, и, собственно, выставки нашего города, да, и в том числе Краеведческого музея, они как раз об этом говорят.
0: Почему в Краеведческом музее сейчас нет отдельной экспозиции восточного искусства?
1: Ну, я боюсь, что этот вопрос не ко мне, да.
0: Хотелось бы?
1: Ну, конечно. Мне бы вообще хотелось бы на Урале музей Востока. Конечно, потому что нам есть что показать, да. Потому что это правда важно, потому что мы все время говорим, что Екатеринбург – это граница Востока и Запада.

0: Запада, ну вот про Запад-то мы все знаем, да, вот про Восток, в общем, мало. И как будто бы его, благодаря тому, что архитектура у нас абсолютно такая, классицизм, там, сибирская барокко и конструктивизм, мы его не впитываем, что называется, с молоком матери. Вот. Поэтому до сих пор, как это, ну, не прискорбно, да, сказать, но до сих пор мы каждый раз, каждая публикация, каждым выступлением, да, чтобы это не было экзотикой для нас.
1: Ну, ковры-то мы все помним. Это же чистый Восток.
0: Ну, да, наверное.
1: А что бы вы показывали прежде всего?
0: Ну, прежде всего, конечно, если говорить о краеведческом музее, да, это нашу буддийскую коллекцию, Китай с фарфором и с предметами мебели и интерьера, потому что, ну, вот коллеги делают, да, когда выставки, ну, это представительно. Это прям целый кусок жизни именно в этом регионе. Ты представляешь, как жили люди, там вот та же коллекция Черкова, какие были интерьеры, они просто в этом жили. Вот, конечно, хотелось бы копии сасанитских вещей, я думаю, это возможно сейчас сделать
1: с Эрмитажем,
0: да.
1: Связи налажены,
0: да, да,
1: вполне
0: да,
1: себе.
0: Да. Ну, я не думаю, чтобы... Ну, то есть, есть же сейчас гальванокопии, которые, в общем, по составу другие, а по внешней вы ничем не отличите. Ну, та же маска Тутанхамона там известная.
1: Ну, да, вот это разъезжает она по миру, да, вполне да, себе, да. И человеку, простому обывателю, это все равно смотрит.
0: Разницы нет, да.
1: Ну, конечно, там может быть дух не тот.
0: Наверное. Но если мы говорим...
1: Тот самый, как любит говорить.
0: Конечно, да. И тут я, как искусствовед, конечно, должна сказать, 100% надо видеть, да, оригиналы. Вот. Но если говорить о том, что могло быть там, то, ну, я думаю, что у нас не было бы выбора. Это все равно были бы копии.
1: А новые находки есть?
0: Есть новые коллекции.
1: Вот,
0: да, находки, они бывают, ну, вот как с сасанитской вазочкой внутри самого музея случаются.
1: Так, внутри музея. Вазочку нашли в уже существующей коллекции, отрепутировали.
0: Да, да, она была просто, считалась копией долгое время. Вот, мы ее посмотрели с помощью спектрометра и поняли, что да нет, тут 100% серебро и 100% золото. Да. Это оно. Вот. То есть бывает так, что переатрибуция, и это очень сильно, ну, датировку, как бы, да, ее делают более ранней. Вот. Ну, частные коллекционеры, они никуда не делись. И, в общем, людей, которые собирают в Восток, их по-прежнему много, и в том числе на Урале.
1: А на Урале что-нибудь выкапывают? Вот.
0: Насчет выкапывают, это любопытнейший вопрос, потому что, если честно, когда я вижу скульптуру, и я как специалист знаю, что это 19 век Китая, которую нашли на пашне в Кыштыме, я понимаю, что человек, который сдавал эту скульптуру, скорее всего, ну, много чего наплел для того, чтобы ее приняли. Потому что 19 век в Кыштыме на пашне, конечно... Ну, вряд ли. Вот. Но что касается вот прямо буддийской древнейшей, такие открытия случаются, они случаются в разных местах. Ну, там, не знаю, Енисейские Киргизы, самая знаменитая такая находка. Это, если я не ошибаюсь, по-моему, 3-й или 4-й век, но это исторический музей в Москве. Ну, там эти вещи хранятся. Это в земле было найдено. У коллег в Бурятии в земле тоже, ну, как бы, кое-что бывает находится такого совсем раннего.
1: Ну, вот, то есть, все периода. Равно, если находится раннее, скорее уйдет куда-нибудь в центр.
0: Это просто бывает, понимаете, это не на пашне, короче говоря. Да, это при археологических памятниках, но там, я сейчас не боюсь соврать, но там лет 20, наверное, уже назад, может быть, чуть больше, была найдена, например, буддийская скульптура в жилище викингов, там, в археологическом слое 8 века, не в захоронении, а именно вот в доме. И мы понимаем, что она вот из долины Сват, там, ну, ровно там, в 8 веке она как-то туда попала и так далее. То есть такие вещи случаются.
1: И они все-таки остаются здесь, если... Ну, здесь, условно, в регионе. Ну, вот просто я как понимаю, все коллекции, которые были в 19 веке и которые прошли через общество любителей
0: естествознания.
1: Они остались здесь в основном.
2: Ну, слава богу.
1: Часть ушла,
2: да,
1: конечно,
2: да,
1: в большие музеи, но часть осталась здесь.
0: Да, видите, у нас город в этом смысле и общество абсолютно уникальное, потому что я, ну, об этом тоже размышляла, и каждый раз мне это приходится проговаривать, потому что в других городах это было Российское географическое общество. И оно, скажем так, ну, рулило процессом. А Екатеринбург был на особенку. Вот здесь собственное сообщество очень сильное, с перепиской, да, там, как мы знаем, с зарубежными коллегами, знание нескольких языков, великолепные коллекции практически по всем, ну, там, наукам будущим. И, разумеется, вот эта особенность наша, она, ну, в том числе благодаря этой особенности, да, до сих пор у нас, ну, такие уникальные собрания, можно так сказать.
1: Что сейчас можно посмотреть напоследок, да, скажите, из коллекции Восточной, и мы уже сказали про «Зеленую тару».
0: Можно как раз посмотреть Китай 19 века, можно немножко посмотреть вот больших ваз, они тоже в постоянной экспозиции находятся. На здании, в здании на Ленина, фарфор китайский, ну и предметы быта, они по-прежнему как бы экспонируются, вот. Но коллеги нас балуют, вот. Время от времени это и китайская, ну, конечно, и китайская картинка, да, китайский лубок, и няньхуа, и, собственно, и вазы, и там, ну, тот же клуазане и так далее, мебель даже. Вот, поэтому время от времени проходят очень крупные проекты, на которых можно, в общем, посмотреть это. Ну, «Зеленую тару» можно увидеть. Да.
1: Всегда. А юбилейный год ничего нам не обещает?
0: Это, опять же, да, не ко мне, да.
1: Ну, хорошо. В любом случае, интересуйтесь на сайте музея. Все анонсы существуют. Хотите посмотреть, как люди представляли себе мир на Востоке? Пожалуйста, приходите, и будет, собственно, у вас возможность это увидеть. Спасибо большое, что
0: спасибо.
1: К нам пришли. Напоминаю, у нас в гостях была директор департамента искусствоведения, культурологии и дизайна УРФУ Виктория Деменова. До новых встреч.
0: Спасибо.
3: Главный экспонат. Исследуем кладовые областного краеведческого музея.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Театр.
4: Театральный поезд прибудет в Екатеринбург 18 июня. Это один из самых масштабных проектов празднования 150-летия Союза театральных деятелей России. Проводится он впервые. Два поезда с артистами отправились с Востока, из Владивостока, и с Юга, из Севастополя, в Москву. В каждом городе, где остановятся поезда, пройдут театральные фестивали, а зрители увидят лучшие представления театров из соседних регионов. Проект охватит 43 города России, в нем участвует более 5000 артистов. В Екатеринбург театральный поезд прибудет утром 18 июня. Торжественная встреча пройдет с 9 до 10 утра на железнодорожном вокзале. И здесь же на протяжении 2 дней будет работать выставка, посвященная СТД, театральному искусству и театральным профессиям. В 10 часов от вокзала стартует театрализованное шествие с участием оркестра и артистов театров Екатеринбурга и Свердловской области. Колонна направится сначала в парк литературного квартала, а затем в Дом актера, где в рамках образовательной программы состоится показ документального фильма «Союз театральных деятелей. Связующая нить поколений». На театральном поезде в Екатеринбург приедут артисты театров Челябинска, Кургана и Шадринска. В течение 2 дней жители Екатеринбурга увидят 8 постановок, в том числе детские спектакли «Аистенок и пугало» Челябинского театра кукол. Его покажут на сцене Екатеринбургского кукольного театра. В детской филармонии это будет спектакль «Бременские музыканты» драмтеатра из Шадринска. А в Доме актера пройдет сразу 3 спектакля детского театра «Песка и теней» «Скоробей» из Челябинска. Это «Маленький принц», «Аленький цветочек» и «Солдатик СН». Билеты в продаже. 19 июня вечером в Екатеринбургском ТЮЗе состоится торжественное завершение проекта, и театральный поезд уже с участием артистов Свердловских театров отправится в Пермь.
3: Музыка.
4: 19 июня вообще особенный и очень насыщенный день, потому как большое народное гуляние «Ночь музыки» пройдет в этот же день в Екатеринбурге. Впервые без основателя, идеолога и мотора этого фестиваля Евгения Гринбурга. К Как обычно, концерты будут проходить повсеместно. В центре, на улицах, площадях, в парках, в музеях, театрах, в кафе и ресторанах. Повсюду будет звучать музыка самых разных стилей и направлений, и вход, как обычно, свободный. Хедлайнер «Ночи музыки» в этом году – «Чайф», Сергей Бабунец, Юлия Савичева, «Смэш Бэнд», группы «Пицца», «Савам» и другие. Завершится «Ночь музыки» на рассвете, по традиции, на Октябрьской площади акции «Светает», когда зрители и музыканты исполняют хором песню из бременских музыкантов «Луч солнца золотого». Посмотреть список всех музыкантов и составить свой маршрут на «Ночь музыки» можно, если зайти на сайт проекта. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
2: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте формирования комфортной городской среды. Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Макс Автоплюс. Избранная из рубрики Макс Авто.
5: Хочу начать с очень странной новости, которая разошлась сегодня с утра по всем СМИ, включая наши местные. Ну, все идет от ТАСС. В ТАСС пришла юристка Ирина то ли Гребенева, то ли Гребенева ее зовут, и сказала, что с 1 июня на автозаправках ужесточат противопожарные правила. Водителям будет запрещено пользоваться телефоном у колонки, если они находятся вне салона автомобиля. Но есть исключение. Телефоном можно пользоваться при оплате топлива по QR-коду на терминале. За нарушение запрета вам могут отказать в обслуживании, сказала она. Сотрудники АЗС вправе не включать колонку или аннулировать оплату. Также вы рискуете отказаться в черном списке заправочной станции, а еще работники вправе потребовать вас покинуть территорию АЗС, сказала эта самая юристка. В отдельных случаях сотрудники даже могут вызвать полицию, например, если посчитают ваши действия угрозой безопасности. При этом, отметила она, отдельной статьи КАП за использование телефона на заправке нет, но АЗС, сказала юристка, это частная территория, поэтому администрация вправе устанавливать свои правила безопасности. Разошлось везде. Вообще везде.
6: Я даже не знаю, как все это комментировать. Открыто говоря, вот, знаешь, ну, тяжело комментировать какой-то вот, знаешь, сон чей-то, да?
5: Юристка, что, у нее целое адвокатское бюро.
6: Слушай, ну, юрист,
5: Гребенева и партнер.
6: Юрист, какая здесь разница, да? У нас все-таки источниками новостей вот в этой отрасли являются не юристы, как правило, да?
5: Слава
6: все-таки,
5: Богу.
6: А какие-то компетентные органы должны быть и прокомментировать все это. Ну, что касается правил противопожарной безопасности на АЗС, они есть, действительно есть, да, их просто никто не соблюдает, как правило.
5: Ну, не кури около открытого бака.
6: Ты знаешь, вот заведенным двигателем запрещается заправлять транспортное средство. Заправляют без проблем.
5: Высади пассажиров.
6: На мотоцикле нельзя въезжать на территорию АЗС. Нужно перед заправкой
5: заглушить
6: и прокатить его.
5: Понятно,
6: да.
5: Так.
6: Кто-то делает это, никто не делает это. Высади пассажиров, действительно, вот такая табличечка есть, да, вот раньше, по крайней мере, было, потому что раньше были обязательные ГОСТы, и как раз вот место для высадки пассажиров было. Угу. Было. Кто-то высаживал пассажиров, никто, они сами высаживаются, не в туалет.
5: Они сидят, куда-нибудь. Ну, если только, да, если
6: на трассе, если там. И поэтому здесь, ну, я не знаю, вот, знаешь, сложно комментировать бред какой-то. Вот, на
5: так
6: самом
5: вот
6: деле, еще и серьезным видом все это опровергать. Вот. Ну, есть правила пожарной безопасности на АЗС, действительно, да, но...
5: Вот скажи, подожди, правила...
6: Но они не такие строгие, прям, что, знаешь, телефон... Ну, нет, если телефон... учитывать, что это там радиочастотное устройство какое-то, да, вполне возможно, что даже в действующих правилах что-то такое есть, но это все не работает, тем более, вот ты говоришь, вот нельзя пользоваться телефоном, а QR-код можно, да, расплачиваться. А это не использование телефона,
5: нет,
6: разве?
5: Это другое. Это
6: прямое использование.
5: Еще телефона. Хуже, мне кажется, там какая-нибудь камера включается, еще дополнительно нагрузка на телефон, он может как-нибудь себя повести не так.
6: Да не может, слушай, ну не
5: да
6: может
5: я знаю.
6: Ничего случиться. Тот же самый, знаешь, вот в авиабезопасности есть, да, запрет пользоваться телефоном там на взлете, на посадке.
5: Ну там может взбить.
6: Все соблюдают.
5: Частоты.
6: Не все соблюдают.
5: Хотя бы там, телефон, ну, там подожди, там
6: современный логик. Современный телефон не может сбить частоту самолета на самом деле, да, вот, ну, там какое-то логическое обоснование есть.
5: Ты понимаешь. Все
6: включают телефон, да, тогда может что-то случиться, если это сделают все. Ну, многие пользуются телефоном во время взлета, посадки там, и так далее.
5: Ты смотришь на них с подозрением. Я смотрю на них с подозрением.
6: По пауэрбанкам сейчас ограничения там в полетах есть. Да, давайте тогда еще емкость аккумулятора у водителей смотреть тогда. А на электромобилях вообще нельзя на бензин
5: вот, кстати, заражать. Электромобиль. Господи, боже мой, это же вообще ужас ужасный.
6: Это гибрид. Опасность,
5: гибрид.
6: Опасность,
5: ладно, просто. Электромобиль, он там на свою заправку заезжает, электрическую, его не жалко. А гибрид...
6: Да нет, слушай, ну что значит на свою? Он пользуется инфраструктурой заправки. А насчет того, что частная территория, кого хочу пускаю, кого хочу не пускаю, есть понятие общественного места, да, и любой АЗС является
5: Оферта
6: общественным местом.
5: Публичное.
6: И ты знаешь, вот даже если я не буду пользоваться услугами АЗС, а остановлюсь и пойду в туалет, никто меня не вправе ограничить в этом, в моем желании и в моей вот этой реализации потребности естественной.
5: Вот.
6: Поэтому, вот знаешь, есть вопросы к юристам тоже, да, к знанию законодательства. Иногда возникают такие вещи. Ну и слушай.
5: С чего вброс-то пошел? Какое первое имя?
6: Громкие,
5: какие
6: громкие заголовки наши, все просто. Слушай, открой любую поисковую систему, да, лучше отечественную, да, на букву Я, которая начинается, и введи ограничения для водителей с 1 июня. Сотни статей увидишь. Просто, да, вот выводом из которых, конечно, да, будет то, что там, ну, ничего не меняется, да, потому что очень часто напоминают зачем-то, да, что с 1 июня будут штрафовать там за, не знаю, повторный красный, там, что такое, уже вроде есть. Или, знаешь, вот из громких новостей, вот вчера была очень громкая новость о том, что в Госдуме отклонили законопроект там по взысканию с водителей страхового возмещения, вот те, кто регресс, да, те, кто уехал с места ДТП, те, кто пьяный. Журналист не разобрался, который это писал, вот, откровенно говоря, потому что право регресса сейчас уже есть, и была странная история, мы с тобой это обсуждали, да, когда депутаты хотели обязать страховые компании в обязательном порядке, чтобы они подавали в суд. То есть сейчас это право страховой компании, которое они на самом деле реализуют на 100%, да, ну, коммерческая организация.
5: Было бы глупо.
6: Да, конечно.
5: Да ладно.
6: Хотели сделать это им обязанностью. Госдуме разобрались, сказали, ну, ребят, ну, что плодить-то сущности, они и так реализуют свои права спокойно совершенно.
5: Их и так много сущностей.
6: И отклонили этот законопроект. А многие журналисты написали, что все, теперь вот с пьяных там не будут регресс взыскивать, там, составившие место ДТП не будут взыскивать регресс. Нет полиса, да, или не вписан в полис, тоже не будут там ничего, да. Вот, и многие люди в это верят, и ты знаешь, вот... как распространяются новости, да, вот к нам обращаются периодически люди, и вот вчера обращался человек, у которого сейчас иск от страховой компании по регрессу, и он говорит, так отклонили, все, значит, я не должен платить. Там, должен.
5: Ну вот, просто я боюсь, что сейчас какие-нибудь работники АЗС прочитают это все. Про телефоны.
6: Не исключено. Почувствовать гонять себя самыми главными.
5: Да, да, да. Начнут гонять людей от колонок с телефонами, потому что нам юристка ТАСС уполномочен заявить. Все, юристка сказала ТАСС, ТАСС распространил, все распространили, значит, действительно правило. Ссылку на правило никто не дал. Что самое интересное. Никто не стал...
6: Слушай, ну, они, по-моему, есть на стандарт по безопасности на АЗС в том числе, и там правила пользования АЗС, они прописаны. По-моему, ГОС даже целый есть. У нас не слышал, чтобы в него вносили изменения. Вполне возможно, что и сейчас.
5: Какая-нибудь конечно, строчка появилась?
6: Что-то там... Да нет, ничего не появилось. Просто вполне возможно, что и сейчас уже указано, там, что запрещается использовать там, какую-нибудь радиочастотную технику. Да? ГОСТы очень часто у нас из советских времен там перекочевывают какие-то положения, которые вот сейчас...
5: Подожди, там же время, вопрос кажется, в искре, просто. Искра должна, вот в телефоне обязательно должна быть искра.
6: Искра, это лада.
5: Да, телефонистка. А ей вообще нельзя заезжать на заправки тогда. В принципе, по названию просто видишь искру, все, до свидания. Ты не можешь заправляться.
6: Езжай на электрозаправку, где электромобиль. Ну, нет, никаких искр в телефоне нету, знаешь, нет. Я не сомневаюсь, что раньше были телефоны, в которых искры, возможно, были, да? У нас и вспышки раньше магниевые были, а не светодиодные, допустим. Mm-hmm. Да, но сейчас в твоем смартфоне нет искры.
5: Про магниевые это очень хорошо. Сфотографироваться на заправке в old style. Очень old style. Хорошо. Семейное фото сделать. Вот такое вот. Ладно, все.
6: Вот это на заправке точно нельзя.
5: Это нельзя делать. А вот Никодим спрашивает, а кто должен контролировать соблюдение правил на АЗС? АЗСники.
6: Слушай, нет, а оператор автозаправочной станции, это же лица, ответственные за пожарную безопасность. Вот есть.
5: Кто сидит на кассе, тот и отвечает.
6: Ну, там кто-то
5: отвечает его начальник, но у него полномочия по контролю.
6: Скорее всего, есть какое-то назначенное, должно быть какое-то назначенное лицо, ответственное за пожарную безопасность, вот оно и должно следить за всем. Ну, чтоб на мотоциклах не заезжали, да, чтоб там пассажиров высаживали. Где-то, да.
5: Кстати, пассажиры, вас когда-нибудь просили, вот работники заправочной станции?
6: Ладно, легковые автомобили. 2 года назад, вот я ездил, когда в автобус тур такой, да, рассказывал. Мы заезжали спокойно.
5: Я сколько на автобусах ездил, ни разу нас... Нет, раз выгоняли, но тогда это была, типа, прогулка, разминка и так далее. Хотите выйти? Выходите. Не хотите? Сидите. Ну, то есть, я заправлюсь. Так,
6: перед заправкой
5: не, все вышли.
6: Перешли на выход с заправки, стоят, ждут автобус.
5: Нет, вдруг такого, взорвется. Ох, вот просто вот такие
6: новости. Хотя правила такие есть.
5: Есть, я точно знаю, что есть. Ну, раньше, кстати, вот еще даже в ранние постсоветские времена прям выгоняли из автобуса, когда заправлялись. Прям выгоняли, говорят, все, мы заправляться. Я точно помню, много ездил. Ну,
6: технологии меняются, заправки становятся более безопасными, и сама конструкция наливная, да, вот этого топлива тоже меняется. В принципе, и колонки более умные сейчас там считают, там все отсекают, когда надо.
5: А сейчас у нас роботы-заправщики появились, они будут говорить, выйдите из салона.
6: Робот-заправщик — это вообще опасность, он же электрический.
5: Ну, кстати, да. Ой, ладно. Не будем говорить Гребеневой или Гребеневой, что еще есть такие варианты.
3: Избранные из рубрики «Макс Авто».
5: Законопроект в очередной раз о красивых номерах внесли на новое рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый зампред комитета Государственной Думы по транспорту Павел Федяев. Проработали, были замечания от правительства и комитета, и законопроект, как он сказал, поехал по рельсам обычного законопроекта. Так вот, если его примут, этот теперь вариант закона, то тогда он вступит в силу только в июле 2027 года, потому что нужно, ну, процедура определенно должна соблюдаться. Так вот, если его примут, то владелец автотранспортных средств сможет зарезервировать 2 вида ГРН, ну, номеров, да, уникальные, другими словами, красивые, и индивидуальные, которые человеку хочется. О чем мы тоже говорили, ну, которые для него красивые. За резервирование номера будет взиматься дополнительная плата, помимо госпошлины. Ее зачислят в федеральный бюджет, при этом 50% от нее должно использоваться для формирования фонда денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.
6: Ну, хорошо, то есть... Выпадающие доходы компенсировали, называется это. Слушай, ну, я не знаю, давай дождемся, пока что-нибудь примут все-таки, да, так как уже много этих законопроектов было, и много идей было, и Минпромторг у нас даже одно время там проект постановления правительства с ценами даже делал, да, каким образом, сколько, что это будет стоить, поэтому посмотрим. Лишь бы рельсы этого законопроекта не завели в тупик, потому что туда тоже рельсы идут.
5: Периодически, да, это точно. Но тут хотя бы идея появилась здравая. Мы же обсуждали аукцион, не аукцион, как это все, кто должен назначать цену. То есть, понятно, зарезервировал, значит, ты его хочешь купить. Можно отдельную пошлину.
6: Понимаешь, вот дело в том, что количество номеров ограничено, и каждый номер уникален, да? И согласись, на один букв и тот мало, же государственный регистрационный знак захотят претендовать много людей. По принципу, кто первый зарегистрировался, там, кто первый забронировал, наверное, это не очень правильно. Да? Вот поэтому аукцион в данной ситуации, это, наверное, все-таки более здравая какая-то идея. Вот, либо просто, да, вот, можно же по-другому сделать, вот как в некоторых странах это сделано, то есть ты хочешь красивый государственный регистрационный знак, допустим, три одинаковых цифры, да, ты платишь повышенную госпошлину, а тебе выдают то, что, ну, есть, вот, ну, есть семерки, бери, есть восьмерки, бери, там, 666, ну, извини.
5: Лучше не надо.
6: То есть, можно по такому пути пойти, да, вот, но вот так вот, что кто-то забронировал, там, это сразу порождает такой теневой рынок, серые схемы. Это примерно, знаешь, как с матчем суперфинала, когда «Спартак» играл с «Краснодаром».
5: Ух ты, ух ты, ох.
6: Да. Появились билеты, которые выкупили за сутки, да. И потом на разных классифайдах, так это сейчас называется, да, появились билеты стоимостью 900 рублей, которые продавались там, да, по 900. Они стоили 4-5 тысяч.
5: Ну, это то же самое с театрами и со всеми остальными.
6: Вот то точно так же будет с номерами. Вот что изменится-то? Ну,
5: там еще, кстати, что нельзя продавать автомобиль с этим номером в течение 3 лет. В законе. В законопроекте, точнее, извини. Ну, вот чтобы... Вот уж купил, так купил. Это как...
6: Почему 3 года, интересно?
5: А иначе плати утильсбор...
6: Странно, на номер. 3 года. У нас с утильсбором даже год, да, нужно все владеть.
5: Вот, а тут 3. Ну, знаешь,
6: почему 3?
5: Ну, чтобы не пользовались люди. Вот как ты говоришь, перекупы.
6: Ну, слушай, ну, заморозят на 3 года эти красивые номера. Через 3 года они возникнут в продаже.
5: Ну, просто. Согласен. Да.
3: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
7: Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган.
3: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.

лучшие пожелания в наши ветреные дни. Держись, hold on, Джон Леннон. Всем горячие пламены. Это рок-арсенал. Здесь появилась Виолетта. На наших студийных начало третьего с пятницей. 29 мая на календаре. Переменчива наша уральская погода. И дожди, и температуры скачутся и вверх, и вниз. Ну, а что касается предстоящих выходных, это лучшая погода для каждого из нас, да ведь? Что касается рок-календарных событий, интересные даты имеются. 25 лет тому назад в Москве в Олимпийском прошел первый в России концерт легендарнейшей калифорнийской группы Eagles. А в 2002 году тоже в Олимпийском прошел первый в России концерт Роджера Уотерса. Отдельный привет тем, кто побывал. Ну, а что касается именинников, в этот день родился британский вокалист, пианист, автор классических произведений Прокл Харум Гарри Брукер. 77-й день рождения сегодня отмечает Фрэнсис Росси, вокалист группы Status Quo. Мог бы отметить свой день рождения Майк Паркаро, бас-гитарист группы Toto. И сегодня свой 59-й ДР встречает большой любитель творчества Битлз, один из братьев Галлахеров, Ноэль Галлахер, участник группы Oasis. Ну, конечно, с его участием это знаменитая песня для всех свободных. Whatever, что хочу, то и делаю.

мировой культуре их имена закрепились, как лучшие мастера делать радиохиты, Google Dolls и предложения прямо на выходные. Давай ускользнем ближе к вечеру. Слайды. Рок-арсенал здесь, Виолетта, 2 часа 20 минут. У меня есть итоги голосования этой недели. На этой неделе песни, которые некоторые слушатели раздражают, ждали тех, кого они не раздражают. Ну и спасибо тем, кто проголосовал. А итоги у нас вот такие. Из этой десяточки три песни покидают наш радиоэфир. Как ни печально. Бухарин, блюз и философское время вернется. Гориллосы, друзья, и The Plastic Guru. Прям прелестное произведение. Жаль. А также крепкие парни Готхард и улыбка в проливной дождь. Smiling in the pouring rain. Больше эти композиции не услышите. Ну, кто не успел проголосовать за эти песни, может быть, и хотели слышать, к сожалению, уже опоздали. Остальные будут вращаться, а лучшие отметки получили инди-рокеры Lemon Twigs с песней I've Got a Broken Heart, а также парни из коллектива Clarks и песня «Лучше уж и без тебя» Better or Without You. И, кстати, именно эта песня сейчас вот прозвучит в эфире рок-арсенала. Так что прибавляйте тем, кто поддержал этот трек Clarks Better or Without You. Впереди новинка «Within Temptation», Joe Cocker, и не только, будьте только с нами.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Полчаса без рекламы.

Конечно, пока человек живет, находится в вечном поиске. I still haven't found what I'm looking for. Все еще не нашел то, что хотел найти. Ирландская группа U2. Вот самое, что ни на есть, подходящая песня для настоящих археологов, которые уже четвертый год вместе со мной делают программу «Полезные ископаемые». И сегодня в 9 вечера у нас будут кавер-версии. Доложу, что программа будет очень плотной, интересной, выступающих много. И как здорово, что к нам вливаются новые творческие силы. В программе «Полезные ископаемые» сегодня вы это все услышите в 9 часов вечера. Ждем всех желающих. Ну и сразу скажу, что следующие два выпуска это будут мои миксы из песен, которые раньше звучали в программе «Полезные ископаемые». Ввиду того, что с 1 июня я отправляюсь в отпуск. Ну, в любом случае, «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера будут звучать, и это не может не радовать. Да ведь? С концертной площадки ZZ Top, Jeff Beck, в рубрике «Национальный продукт», Гарик Сукачев, «Бригада С». Здесь Виолетта. Классной пятницы желаю. «Rival Sons» продолжили наши музыкальные программы. Песня, которая скрепляет однозначно.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал. Концертный зал «Рок-арсенала».

0: Национальный продукт на рок-арсенале.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
2: Добрый день. С 1 июля банки ужесточат правила подтверждения дохода для самозанятых. Пока можно просто указывать в анкете банка свой доход без справок, банк может учесть эту сумму. С июля из нее будут вычитать 10%, учитывать лишь 90% от названной цифры. С 1 июля 2027 года правила станут еще строже. Банки вовсе перестанут принимать заявленный доход без подтверждения. Чтобы получить кредит, придется показывать документы, которые доказывают заработок. Эти изменения – часть постепенного ужесточения правил оценки платежеспособности заемщиков, которое началось с 1 апреля текущего года по указанию Банка России, напоминает «Газета.ру». Свердловская ГАИ призывает водителей быть аккуратнее на трассах за городом. В регионе возросло количество ДТП с участием диких животных. С начала года их зафиксировано 287, на 12% больше, чем в тот же период прошлого года. Пострадали в этих авариях 7 человек, сообщили в облгаи. Наибольшее количество ДТП с наездом на диких животных, 24, зафиксировано в Камышловском районе, 22 в Богдановичском, по 20 ДТП в Екатеринбурге и Нижнесергенском районе. 27 мая на автотрассе Верхняя Синячиха и Ирбит. 21-летняя девушка-водитель въехала в лося. Машина опрокинулась и загорелась. К счастью, все в автомобиле остались живы. Один пассажир госпитализирован, пишет «Новый день». В голосовании за объекты благоустройства в Екатеринбурге на первое место вышла набережная Исети. В голосовании уже приняли участие более 211 тысяч горожан. Но чтобы город получил федеральное финансирование, до 12 июня нужно набрать еще около 80 тысяч голосов, сообщили в мэрии. За набережную реки Исети от улицы Декабристов до Белинского отдано более 47,5 тысяч голосов. За Основинский парк более 25 тысяч, за бульвар по улице Культуры более 20 тысяч. Проголосовать можно на сайте госуслуги или с помощью волонтеров. Ограничить рост цен на детские товары предлагают в Госдуме России. С инициативой выступила в преддверии Международного дня защиты детей зампред комитета Госдумы по защите семьи, депутат от партии КПРФ Мария Дробот. Она отметила, что детские товары не должны становиться источником сверхприбыли для бизнеса, поскольку идет речь о базовых потребностях российских семей. Считаю, что государству необходимо внимательно анализировать ситуацию в этой сфере, при необходимости принимать дополнительные меры по ограничению необоснованного роста цен, отметила депутат. Сообщает Ньюс.ру. Между тем, в преддверии Дня защиты детей в ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге состоится праздник. В это воскресенье, 31 мая, там будут развлекать гостей артисты на ходулях, ростовые куклы, будет аквагрим, детская бьюти-зона, вкусные угощения, сладкая вата, морсы и мороженое. В кинотеатре «Киноплекс» покажут бесплатный мультфильм «Тень». Состоится концерт, а главный гость праздника – известная группа «Five Star Family». После концерта состоится фан-встреча с поклонниками. Вход свободный. Начало праздника в полдень воскресенья. Все продлится до 5 вечера. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
3: Информация на правах рекламы.
4: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

Мировая классика, однозначно и безоговорочно. Rolling Stones Painted Black, 66-й год. Эта композиция характерна не только своей лирикой душещипательной, но и музыкальной формой. Брайан Джонсон здесь сыграл на ситаре. Некоторые музыкальные критики утверждали, что, дескать, хотите подражать Битлз. Ну, всем известный факт, что первым ситар взял в руки Джордж Харрисон. Сегодня, кстати, в программе «Полезные ископаемые» в 9 часов вечера ждите. Эту песню будет исполнять девушка в кавер-версии. Андрею Каплерову привет. Раздобыл такой вариант. Всем горячий пламенный. Это рок-арсенал здесь. Виолетта на наших студийных. Начало 4-го. Завтра в Екатеринбурге синоптики обещают плюс 20 градусов и без осадков, уверяют. В воскресенье плюс 18 и дождик небольшой. Ну, в конце концов, вот такая будет у нас атмосфера в конце весны. Я забыла сказать, что скоро появится у нас для голосования 10 беззаботных песен, причем летних песен, которые еще не звучали в эфире «Рок-Арсенала». Это очень скоро появится и в группе ВКонтакте, и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Ведь скоро лето, сказала Виолетта, а я в отпуск пойду. In Excess, Deep Purple в продолжении очень скоро. Ну а сейчас экстазирующие уши классика. Я уже не говорю про содержание этой композиции. Легендарнейшая австралийская группа «Колл».

знаменитая экспансия на территорию женского двуличия. Lady Double Dealer, Deep Purple. Ну, каждая женщина знает, как поменять свое лицо в течение дня, да, ведь, девочки? Так что удачи в преображении. А что касается Deep Purple, в июле этого года они обещают новый альбом. Это уже приятная сенсация. Пластинка будет называться Splat. Одна из новинок уже вращается у нас в радиоэфире. И музыканты обещают очень плотно роковый, драйвовый альбом. Потираем руки. Впереди Кэб Мо Тадж Махал с новой песней. Будет Эрик Клэптон. Ну, а уже сейчас для тонко организованной части нашей аудитории Брайан Ферри, Roxy Music, красивая эстетика.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем...»

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18.

этот вечный возглас, надо было узнать тебя поближе. Wish I knew you, парни из Нового Орлеана. Мне вот лично очень нравится то, что используют духовые в своих песнях. The Revivalists пополняют, кстати, свою дискографию, обратите внимание. В продолжении у нас будут Eurythmics и песни, которую я буду очень рада, тот, кто услышит, как в первый раз, Sweet Dreams. Будут Oasis, сегодня продолжаем отмечать день рождения Ноэля Галлахера. Еще впереди Dire Straits, а в рубрике «Национальный продукт» Billy's Band. Ну и не пропускайте наше свежее голосование 10-летних беззаботных песен, которые скоро появятся в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Ведь скоро лето, а здесь Виолетта. Поздравляю с днем рождения тех, кто празднует сегодня свой 67-й дыры. Вместе с вами встречает британский драмер, в прошлом барабанщик Simple Minds, красавец Мел Гейнер с его участием из 80-х. Визитная карточка песни Simple Minds «Don't you forget about me» является

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием «Deep Purple» с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

Да, отдельный привет Санкт-Петербургу. Может быть, кто-то из вас как раз был на этом концерте, где эту композицию «Скорпионс» в 88 году, 26 апреля, записывали тогда в Ленинграде, сейчас в Санкт-Петербурге, «Living for Tomorrow». И эта композиция «Скорпионс» вошла в сингл 92 года. Это не альбом, а отдельный релиз, который включает две композиции. Вторая – «Bad Boys Running Wild». Нынче продолжают отмечать 60-летие своей творческой деятельности и дают концерты. Отдельный привет тем, кто вообще и на выходные тоже планирует посетить культурные мероприятия. Если что, мы у вас есть, где лучшая музыка на все 104.5. На рок-арсенале Джон Леннон, Никлбэк. И уже сейчас еще один сегодняшний именинник, 77-й день рождения, встречает легендарнейший английский вокалист, автор, музыкант, является основателем, лидером, вокалистом, ведущим гитаристом и единственным постоянным участником знаменитой группы «Статус Кво». Это Фрэнсис Росси, «Happy Birthday». И с его участием ловите одна из тех песен, как пожелание всем тем, кто сегодня отмечает свой день рождения. Whatever you want, пусть у тебя будет все, что захочешь. «Статус Кво».

раз чудесное время, Magnificent Time, шотландская группа Travis, конечно, про выходные, предстоящие два дня вам провести на ура. У нас впереди новая песня Боб Марли, Брайан Эдамс, ну а уже сейчас не лишний раз предложение взглянуть на себя как минимум в зеркало. Look at yourself, Юрахип.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

Перед выходными звучит прям как издевательство. Этот супер заряженный панк of spring, нетленное, может быть, тебе на работу сходить? Why don't you get a job? Ну, в любом случае, тем, кто будет трудиться, сил побольше. А что касается лучшей музыки, у нас впереди Dire Straits. Это бесподобное произведение Telegraph Road. Классика на все времена. 7 минут счастья. В рубрике «Сделано на Урале» Агата Кристи. Здесь Виолетта. Ну, я желаю всем отличной пятницы. Сейчас ловите ответочку на звучавшую только что песню Род Стюарт и композиция «Да нет, не ходи на работу». Я просто пошутил. I was only joking.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
1: Здравствуйте. Ракетная опасность объявлена в Свердловской области. Губернатор Денис Паслер призвал уральцев сохранять спокойствие и бдительность. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. При объявлении ракетной опасности необходимо спуститься в укрытие. Это могут быть подвалы, подземные паркинги. Оставаться в максимально защищенном месте необходимо до отмены ракетной опасности, о чем повторно должны оповестить сирены. В Севастополе закончились 92-й и 95-й бензины. Обе марки временно отсутствуют на автозаправках, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По словам чиновника, поставки бензина планируются в течение дня. Ситуация с топливом в Севастополе утром обсуждалась на оперативном совещании. Также не на всех заправках в городе есть и дизель. Власти призвали жителей Севастополя относиться к ситуации с пониманием. С прошлой недели в городе действовали ограничения на продажу бензина по 20 литров в одни руки, пишет агентство ТАСС. В Первоуральске задержали курьера-мошенников, который в общей сложности забрал у пожилой пары больше 7 миллионов рублей. Подозреваемый живет в Екатеринбурге, ему 30 лет. Полиция мужчина заявил, что не знал о том, что совершает что-то противозаконное. Работу по передаче денег клиентов третьим лицам он нашел в интернете. Пожилую пару мошенники атаковали в конце апреля. В результате за несколько недель супруги сняли все средства со счетов, передав их курьеру, а позже продали автомобиль. Задержанному предъявили обвинение в крупном мошенничестве. В голосовании за благоустройство в Екатеринбурге на первое место вышла набережная Исети на участке от Декабристов до Белинского. За нее отдано более 47,5 тысяч голосов. Основинский парк набрал более 25 тысяч, а Бульвар культуры больше 20 тысяч голосов. Всего в голосовании по программе формирования комфортной городской среды приняли участие более 211 тысяч жителей уральской столицы. Чтобы город получил федеральное финансирование, до 12 июня нужно набрать еще около 80 тысяч голосов. Смартфон ребенка стоит подготовить к летним поездкам. По словам специалистов, в начале каникул необходимо пересмотреть правила родительского контроля. При этом полностью что-то запрещать не стоит. На полные запреты подростки отвечают поиском обхода блокировок и рискуют установить на смартфоны вредоносное ПО, заявили специалисты. Перед каникулами необходимо удалить с детских гаджетов неизвестные игры и приложения, а вторым шагом может быть ограничение на установку приложений без разрешения взрослых, а также запрет покупок внутри игр. Официальный доллар на сегодня 71.37, евро 83.69.
2: Информация на правах рекламы.
3: Преимущества лечения под микроскопом понятны без преувеличений. Стоматология «РА-Дент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
3: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «РА-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вот такой рок-удар по женскому безразличию. Холодная, как лед. Cold as ice, Foreigner. Ну, Даша, уральская весна тоже в последние дни похолодала. Хотя завтра плюс 19, плюс 20 и без осадков. В субботу обещают синоптики. В воскресенье 18 градусов выше 0 и дождик. Ну, а что касается погоды на рок-арсенале, лучшая музыка впереди. Здесь Виолетта. Замиксую классные композиции с концертной площадки. Эрик Клэптон, Snow Patrol. Ох, давненько их не слышали. Ну и уже сейчас сегодняшний рок-именинник мог бы отметить свой день рождения. Один из братьев Паркаро, Майк Паркаро, бас-гитарист коллектива, участник легендарнейшей группы Toto. Ну и продолжение нашей музыкальной программы с его участием. Песня «Освободи мое сердце от своих уз». «Don't chain my heart».

Конечно, чем ближе выходные, тем сильнее ускорение. Билли Айдол, его скоростной Шик Спид. Привет тем, кто в пути с выходом в зеленый коридор успевает быть вместе с нами на Рок-Арсенале. Заглядывайте почаще в нашей группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. В разделе «Оцените музыку» появилась новая десятка для голосования. Все это 10 летних беззаботных песен, которые еще не звучали в эфире Рок-Арсенала. Это уже интересная интрига. Как минимум послушайте, ну и напитаться этим беззаботным настроением в аккурат перед выходными. Так что спасибо тем, кто рванул проголосовать. У нас впереди новая песня. Впереди Бон Джови. Не за горами будут Кис, а уже сейчас группа, которая сегодня появится в программе «Полезные ископаемые». Чужую песню я сейчас исполнит свою «Слейд. Легенды 20-го». Ну и песня для нас с вами. Дураков здесь нет, да ведь?

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
5: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

конечно, каждому встречному, поперечному, сердце свое не открывай. Hide Your Heart, это были Kiss, композиция, которая впервые была исполнена совсем не группой Kiss, хотя авторы Пол Стэнли и друзья, они ее подарили Бонни Тайлер, прекраснейшая певица, которая взяла этот трек и сделала заглавным к своей пластинке 88 года. Так бывает. Ну, а вот сегодня в программе «Полезные ископаемые» вы услышите оригинал песни, которую исполнила знаменитая тоже певица. Не буду раскрывать все секреты. И именно благодаря ей про эту и песню узнал весь мир. А сегодня в программе «Полезные ископаемые» абсолютный раритет, оригинал этой композиции. Не пропускайте, у нас будут кавер-версии в 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые». Depeche Mode, Том Мейган, а еще Queen в продолжении, в рубрике «Национальный продукт», «Король и Шут». Вот такие планы здесь, Виолетта, классные. Пятница, желаю отлично провести выходные. И шансы, если попадаются, брать в свои руки. Об этом Майк Трэмп. «You only get to do it once».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

Да, специально для тех, кому удастся докричаться до небес, чтобы в выходные на Урале была солнечная погода. Cry to Heaven. Это были английские металлисты группа Creeper, у которых есть большая любовь к творчеству, классических идей в металлике. Уж про саму металлику я молчу. Иногда даже рифы подтягивают для своих произведений. И, кстати, в некоторых своих альбомах они используют кавер-версии на знаменитые классические произведения. Вот, например, на одну из песен Пэт Беннетер сделали очень даже неплохой вариант. Не пожалею языка сказать, что сегодня в 9 вечера у нас будут кавер-версии в программе «Полезные ископаемые». Свежие впечатления. Все как в первый раз. Red Hot Chili Peppers, сэр Пол Маккартни. Продолжение очень скоро. Здесь Виолетта. Отличного вечера. Ну, а сейчас лучшее приглашение красиво провести выходные. Беру, кстати, на свой счет, потому что в отпуск собираюсь с 1 июня. Aerosmith, Fly Away.

Отдельный привет тем, кто прибавлял, танцевал. Одна из самых востребованных песен на советских дискотеках с Эрпл Маккартни. «Миссис Вандербилт», если копнуть поглубже сюжет, экспансия на территорию богатства. Ну вот, мы стали с вами богаче. Сегодня, 29 мая, вышел очередной альбом студийный с Эрпл Маккартни под названием «The Boys of Dungeon Lane». И вот очень скоро вы этот альбом можете заценить в нашей группе ВКонтакте. Так что не пропускайте. Ну, а еще ВКонтакте у нас стартовало голосование 10-летних беззаботных песен, которые еще не звучали на рок-арсенале. Можно полюбить прямо с разбегу, если, конечно, заглянете. Ну, и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Было бы, так сказать, желание, о котором уже сейчас YouTube, Desire, новая песня, Боб Марли, «Репаблика», и не только, очень скоро и только для вас.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

однозначно для тех, кто эти выходные проведет в стиле регги. Тенс и Сини, Леночка, Dreadlock Holiday. И пятница самый лучший. Рэнбоу впереди в рубрике «Национальный продукт». Группа «Сруб» с песней «Запивали росой». Вы поддержали эту песню. Здесь Виолетта. Классного вечера. Британский дуэт «Tears for Fears» для тех,

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
2: Здравствуйте. Армения получила уведомление о запрете на ввоз плодоовощной продукции в Россию. Ограничения начинают действовать с 30 мая. В Управлении Республики по безопасности пищевых продуктов сообщили, что начаты переговоры с инспекционным отделом. «Мы разберемся, в чем проблема, и постараемся принять меры для урегулирования», цитирует заявление пресс-службы агентства ТАСС. Россельхознадзор решил запретить ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, а также перцев и клубники и других культур из Армении. Меры будут действовать, пока власти республики не обеспечат безопасность продукции, заявили в ведомстве. Режим ракетной опасности в пятницу впервые был введен на территории всего Уральского федерального округа. Об этом в своем канале в мессенджере Макс сообщил полпред президента Артем Жога. Ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности, принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности, цитирует ТАСС сообщение полномочного представителя. Артем Жога призвал жителей Уральского федерального округа сохранять спокойствие. Добавлю, также Росавиация около часа назад ограничила работу аэропортов Екатеринбурга, Челябинска, а также Перми и Оренбурга. В продолжение темы, в аэропорту Кольцово подтвердили введенные ограничения на полеты пассажиров, вылетающих сегодня вечером из Екатеринбурга. В аэропорту просят дополнительно уточнять статус и время вылета рейса. Сделать это можно на сайте аэропорта. Парку «Семь ключей» в Екатеринбурге официально присвоили название. Решение было принято на заседании комиссии по топонимике. В мэрии Екатеринбурга отметили, что парк является особо охраняемой природной территорией, площадь которой около 16 гектаров. Также официальное название получила аллея журналистов у здания драмтеатра. О зеленой зоне на улице Народной Воли от 8 марта до переулка Университетского дано название «Аллея трех вузов» за счет близости трех университетов УРГЭУ, Горного, а также филиала Академии госслужбы. На Ставрополье рейс из Минеральных вод в Санкт-Петербург не смог вылететь из-за града. Самолет авиакомпании «Россия» получил повреждения во время стихии. Об этом пишет «Вечерняя Москва». В четверг в регионе прошел град размером с куриное яйцо. Он оставил на капотах двигателей «Эйрбаса» множественные вмятины. Перевозчику пришлось менять борт на резервный, который в Санкт-Петербург вылетел только спустя 9 часов. Официальный доллар на сегодня 71.37, евро 83.69.
1: Информация на правах рекламы.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

Вот не знаю, какой я просто обожаю этот какофонический драйв в финале этой композиции. А потому что я люблю. 'Cause I love you, Slade. Легенды 20-го столетия. Slade сегодня, кстати, появится в программе «Полезные ископаемые». Тоже там будут издавать шумовые эффекты и споют не свою песню. Сегодня в 9 вечера ждите кавер-версии в программе «Полезные ископаемые». Здесь Виолетта. Приглашаю всех желающих послушать. Ну и классно провести выходные. Завтра в Екатеринбурге плюс 20, плюс 19. Без осадков обещают синоптики. У нас погоду сделают лучше Эрик Клэптон, Джон Майер в тандеме. Будут Грин Дэй, ну а уже сейчас развеселый кельтский панк из Австралии. The Room Jacks с песней «Выхожу один я на дорогу». Прямо навстречу. One for the road.

под бурные продолжительные аплодисменты его концертное выступление 99-го. Сэр Пол Маккартни, Just Seen a Face. Как здорово увидеть лицо в толпе, то, которое хотел увидеть. Так что вам приятных встреч, ну и самых приятных впечатлений от новой пластинки Сэра Пол Маккартни, которая вышла сегодня 29 мая. Послушать и заценить можно в нашей группе ВКонтакте The Boys of Dungeon Lane, альбом 2026 года. У нас впереди Билли Айдол, Джо Кокер, будут Криденс Клевотер Ревайвал, Депеш Мод, без них никуда, и уже сейчас Лемми Килместер и Моторхед. Для тех, кто мечтает получить то, что мечтает получить, ключики от царства, Keys to the Kingdom, лови.

0: Реклама. Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Полчаса и без рекламы.
5: Полчаса и без рекламы.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

Да, и в финале этой классической кто-то сказал, наконец-то вырвались в выходные. Queen, Breakthrough. Классно провести эти предстоящие два дня, пусть с хорошим настроением и солнышко выглядывает в Екатеринбурге. Ну и отличного вечера в компании лучшей музыки. Очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» группа «Кабинет». Ну а уже сейчас классика 20-го столетия, одна из выдающихся композиций на все времена от британского коллектива Procol Harum и Wider Shade of Pale. Сегодня свой день рождения мог бы отметить участник записи этого коллектива, вокалист, пианист и основатель группы Procol Harum Гэри Брукер. И с его участием это величавая красота Wider Shade of Pale. На этих любвеобильных нотах машу вам кисточкой. Услышимся в 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые». Ну а затем я отправляюсь в отпуск. И всем желаю тоже хорошего отдыха. Здесь была Виолетта. Пока.

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал. Рок Арсенал.

правильно.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием «Arctic Monkeys» и песня «Вечерняя премьера».

0: полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.
1: На рок-арсенале.
0: Эх, понеслась.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

0: признаюсь честно, у меня прям сердце щемит, когда слышу его потрясающий голос. Как я люблю тебя, Майк Паттон. Крутейший рок-вокалист планеты, мультиинструменталист, авангардист, лидер группы Faith No More. И его неподражаемая кавер-версия на песню Bee Gees, I Started a Joke. Вот так вот своей любовью сегодня открываю наш полезный час с кавер-версиями. Здесь появилась Виолетта. Выражаю всем благодарность, дорогие слушатели рок-арсенала, вы же археологи. И спасибо тем, кто вливается в наши ряды. Пишите в чате на сайте rockarsenal.ru свои впечатления. Ну все, погнали. Сейчас я слово передаю большому мастеру отыскивать самобытные, экзотические, эксцентрические и вообще невероятные композиции. В этом у нас большой специалист, конечно, он, Денис Чернышов. Привет.
1: Добрый вечер, любители ископаемых. Добрый вечер, Виолетта. В 93-м году вышла видеоигра, которая до сих пор является эталоном шутеров. А на днях мини-саундтрек Doom 1993 года был внесен в Национальный реестр аудиозаписей библиотеки Конгресса США. Никак не могу пройти мимо этого события, а поэтому сегодня будет инструментальный кавер. Кстати, из официального переиздания Doom 1994 года. Итак, композитор Роберт Каскин Принс III, он же Бобби Принс, исполняет Эндрю Халшолд, также композитор «Беседки», и Игорь Doom Eternal, трек «The Healer Stalks».

Приветствую слушателей Рок-Арсенала и Верит. В этом выпуске каверов я хотел бы представить авторскую версию хита «Bang Gong» за авторством группы T-Rex с альбома «Electric Warrior» в исполнении группы «Soundgarden».

0: Добрый вечер, Виолет.
1: Добрый вечер, уважаемые любители рока. Немцы Парадокс перепели классику, а именно песню группы Rainbow Alive in the Black. Композиция получилась тяжелее и масштабнее, чем

сумасшедшая скорость, и как все сделано музыкально. Я благодаря Валере вообще подсадилась на, в хорошем смысле этого слова, на творчество группы «Парадокс». Немецкие трэш-металлисты, все бы так играли. Уже, кстати, второй раз или даже третий появляется в нашей программе. Валерию прям респектище. «A light in the black» — именно так должен зажигаться свет в любой темноте. Песня «Rainbow». Как хорошо сказал, тяжелее и масштабнее. Ну, по поводу масштабов, эта композиция около 7 минут. В оригинале звучит так, что возьмите, если хотите повторить. Сейчас привет от нашего Андрея Наумова. Он мне прислал эту песню. Я долго, так сказать, ха-ха. Российский коллектив «The Translators» с композицией, которую все знаете наизусть. У меня только один вопрос. Найдите здесь одну ошибочку. Ошибочка здесь есть. Не буду подсказывать, какая, но услышите. «Translators» сейчас дадут жару и пару на 2 минуты. Не расслабляемся.

0: Доброго вечера всем. Ну, а Виолетте наш нижайший. Это Михаил из Кустаная, Казахстан. Слейд еще в самом начале своего существования, в 70-х годах прошлого века, косили под скинхедов. Но данное направление им никак не приносило популярности нигде. Но они не сдались. Они отказались от образа скинхедов, который уже начинал надоедать им самим. И в 71-м году выпустили прорывной сингл «Get Down and Get With It». Кавер песни Литл Ричарда, который стал их первым хитом, сразу попавшим в топ-20. Вспоминаем классику, заряжаемся оптимизмом. Слейд.
1: Get down and get with it. I say it again.

Да, такое впечатление, что побывали на концерте. Вообще, эту песню они записывали-то в студии в Лондоне. Чес Чендлер, звукорежиссер прекраснейший, ну и, конечно же, менеджер коллектива решил закрепить репутацию Slade как мощную концертную группу, поэтому в студии они изображали сами вот эти топания ногами, хлопания в ладоши, чтобы создать ощущение живости. Ну, кто подкопается? Такое впечатление, что в лайве только что отзвучали, прям просится в ротацию, эта версия в ротацию активную рок-арсенала. Михаилу низкий поклон, спасибо, респект. Полезно ископаемый сегодня у нас кавер-версии. Очень скоро наш археолог из Смоленска Игорь, чей голос, кстати, понравился нашей Валентине из Томска. В чате она на прошлой неделе писала, так что Валя, не пропускай. Андрей Копляров постарается. Я уже не говорю, что впереди у нас наши зачетные археологи Дэн Рязанов, Дмитрий из Санкт-Петербурга, а еще появится Мартин МС. И как здорово, что в наши ряды вернулась наша Дарья. Правда, она сама не выступит, но я ее композицию обязательно представлю. Впрочем, и передаю привет от Артема, который предлагает симфо-металлическую версию на хорошо известную вам песню. В общем, соотечественники, респект делают соотечественникам, коллектив Rainxit на песню The Look, чья

Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Рок Арсенал. Здравствуйте, Виолетта. На связи город Смоленск. Меня зовут Игорь. Испытывали вы когда-нибудь желание сбежать от рутины? Или от собственных проблем? А может быть, и от последствий собственных поступков? Чувствовали ли вы себя человеком, загнанным в угол жизненными обстоятельствами? Мечтали ли вы о побеге, о возможности мчаться, как ветер, оставляя позади все свои тревоги и разочарования? Герой песни «Ride Like the Wind» с дебютного альбома Кристофера Кросса 79 года как раз стремится к свободе и переменам. Легенда британского хэви-метла группа Saxon представила свою кавер-версию этой песни в альбоме Destiny 1988 года. Спасибо за внимание и слушаем песню Ride Like the Wind в исполнении группы Saxon.

где-то в 78 году пластинку с фирмой «Мелодия» советскую. Записью группы «Rolling Stones» на одной стороне песня «Point It Black», на другой «Ask Your Goodbye». И вот с тех пор это одна из самых любимых для меня песен роллингов. У меня был граммофон советский, «Аккорд» называется. И как-то я врубил на полную мощность, на какую способен этот аккорд. Все ближайшие соседи в пятиэтажке стучали по батарее в такт этой музыки. Красота была. Предлагаю кавер на эту песню молодой певицы из Америки, Британи Мари. «Раскрась это черным».

У этой женщины добираются до классики мужской Rolling Stones Painted Black. Британи Мэй, не знаю, что за певица, но, по-моему, очень чувственно исполнила. Андрею Каплерову спасибо. Вот если бы кто-то сделал другой кавер, например, на странный вариант названия этой композиции, который появился на обложке первого тиража этой песни, с запятой Painted, запятая Black, покрась эту. Черный. Тогда, может быть, и кавер-версия получилась бы другой. Вот, кстати, в свое время это вызвало участие общественности, прям подозрение в нетолерантности группы Rolling Stones. Но затем все было восстановлено, и поэтому мы эту песню знаем в такой версии, в какой знаем. И впереди у нас Дмитрий Санкт-Петербурга, Денис Рязанов, а еще у нас появится песня, которая хорошо известна в кавер-версии, но мы послушаем

вами оригинал. Такую креативную раскопку раздобыл мой замечательный брат, диджей Марсин МС. Так что не пропускайте. Ну и от меня сейчас подарочек. Очень старинное произведение, но с какой хорошей, содержательной энергетикой я заставил свою энергию работать. I got my mojo working. Группа The Shadows of Night. И они же The Shadows с песней, которую впервые исполнил еще в 60-й Мадди Уотерс. А написал ее Престон Фостер. Привет всем, кто любит копнуть, так сказать, поглубже.

Всем привет! Это Дмитрий, Санкт-Петербург. Предлагаю вашему вниманию кавер на хит группы Kings Юрия Готме 64 года. Записал его коллектив Форсвуд в 87-м. Постоянными участниками коллектива были Коззи Пауэлл и Рэй Фенвик. В разное время в состав входили Тони Мартин, Грэм Боннетт.

Доброго времени суток всем слушателям радио «Рок Арсенал». Ископателям во главе с Виолеттой отдельный привет. Дождались мы последнюю пятницу месяца, соответственно, передача, посвященная кавер-версиям. Сегодня хочу предложить вам кавер на знаменитую «Feeling Good», которую многие из нас слышали в исполнении знаменитых Нины Симон, Муз и других музыкантов. Изначально же композиция была создана в 1964 году для мюзикла, который назывался «Рев грима. Запах толпы». Сегодня же предлагаю послушать ее в исполнении блюзового гитариста Алекса Майрова. Всем приятного прослушивания. С уважением, Денис.

Бонджорно, everybody, и добрый вечер, ценители музыки. Я Мартин МС, диджей. Я всю жизнь думал, что композиция начала 90-х годов, достаточно популярная в исполнении Сандры, «Хирошима», это творчество Мишеля Криту, который ее продюсировал. Думал я так лет 5-10, пока на свалке не нашел сингл группы Wishful Thinking, и все стало ясно. Композиция «Хирошима» именно этой команды и датируется на 79-м годом. И не знаю, что лучше, либо оригинал, либо кавер. Обычно оригинал превосходит кавер, но здесь решайте сами.

Не знаю, как вам, мне инструментальная часть этой композиции особенно нравится. Дух 70-х, его ничем не убить, все по-настоящему и все от души. И эта антивоенная песня «Хиросима» была написана именно в 70-е британская группа Wishin' Thinkin'. Мартин М.С. Вообще, это действительно настоящий раритет найти песню, которую все хорошо знают в исполнении Сандры, Мишеля Криту. Ну, а вот эта версия была музыкантами Wishin' Thinkin' переработана еще и переиздана в 78-м году. И, между прочим, именно второй вариант достиг 8-го места в Западной Германии, продержался в чарте 44 недели. Может быть, Сандра в детстве и услышала эту композицию, решила спеть ее. Так было со знаменитой композицией «Without You» британского коллектива Badfinger. Услышав однажды в каком-то заведении или кафе Марайя Кэрри, решила ее исполнить и сделала из нее настоящий большой суперхит на все времена. Так в жизни песен бывает. Сегодня у нас кавер-версии. Впереди у нас «Что надо еще раз, копочки». Ну, а сейчас группа, которая никогда у нас не появлялась, зато недавно выступала в Екатеринбурге. И, видимо, на концерт этого коллектива сходила наша Даша Винокурова. Ничего не написала про группу. Ребята из Хабаровска называют себя 3TA. Говорят, не ищите смысловой нагрузки в названии, просто нам нравится это фонетическое сочетание. Ну, может быть, кто-то сейчас поймет, чью песню они исполнят. Песня называется «31 весна». Написала, кстати, барышня.

Доброго вечера всем еще раз. Это Михаил из Кустаная, Казахстан. Для записи альбома Victim of the Future 84 года Гэри Мур собрал впечатляющую команду гостей. На половине треков за ударными сидел Йен Пейс, легендарный барабанщик Deep Purple. На нескольких песнях сыграл Боб Дейсли, басист Оззи Осборна, а бывший гитарист и клавишник UFO Нил Картер играл на клавишах. Бэк-вокал в одном треке исполнил Ноди Холдер, фронтмен Слейд. В этом альбоме Гэри Мур впервые по-настоящему показал, что может быть не только агрессивным, но и глубоко и лиричным, записав на нем кавер-версию Shape of Things группы The Yardbirds. Слушаем и вспоминаем.

1971 году дуэт Синди Имберт выпускает сингл «Der Hund von Baskerville». Это не что иное, как кавер-версия песни Black Sabbath «Paranoid». Немцы немного переработали музыку, облегчили ее. Не надо сказать, что это самое известное.

тяжеловесы, канадская группа Serial of a Dead Man и полуночный всадник Midnight Rider. Кавер-версия на композицию коллектива залом Brothers Band. Предложение от нашего музыкального редактора Коли Егошина. Кстати, вот эту композицию 2009 образца, вариацию, спродюсировал не кто-нибудь, а Чет Крюгер из Nickelback. Ну, а завершит наш сегодняшний выпуск немецкий индастриал, очень симпатичные ребята, Terminal Choice с песней Роберта Смита Boys Don't Cry. Вот на этом готова с вами попрощаться на целых две недели, потому что ухожу в отпуск. Ну, надеюсь, за это время кто-то составит, может быть, идеальный плейлист на 60 минут лично от себя. Ну, а кто-то просто вспомнит хорошую музыку, потому что тема следующего выпуска у нас будет свободной, а в следующую пятницу и в пятницу после следующей вы услышите песни, которые звучали в программе «Полезные ископаемые» в моем миксе. Так что не пропускайте, в 9 вечера свидание назначаю всем, даже если буду в отпуске. Огромное спасибо за раскопки, обожаю, люблю. До новых встреч. Здесь была Виолетта.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа «Настя», город Екатеринбург, с авторской версией песни группы «Наутилус Помпилиус».

Нерадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.
1: На рок-арсенале.
0: Эх, понеслась.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием «Deep Purple» с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Кьюа.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал. Well, really.

0: твери травы.
1: СМИ Радиофорум зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
2: Little Richard.
3: Lucy, you won't do your sister's will.
2: King Crimson.

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104,5 FM. Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж-Махал с философской песней «Кровь гуще,

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилби, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Come on, let's go, Depeche Mode. Don't say you want me. Don't say you need me. Король и Шут.